Вышнего. Их по два. Одно против другого. Вывод отсюда какой? Надо многое терпеть. Мы не избавимся и не найдем здесь, на земле, места, чтобы нам было только хорошо, удобно и приятно. Обязательно появится кто-то, кто будет отравлять нам все существование. Что с ним делать? Убить. Убили. Через некоторое время появляется такой же. Того надо убить. Терпеть надо, а не убивать. Может быть, он изменится. Вот я знаю одну семью. Это по линии нашего тоже. Мальчик женился на девочке из Ленинского. И попали в такую коммунальную квартиру, как будто там не люди, а, я не знаю, злодеи. И вот ей невозможно было даже на эту общую кухню. Но вот прошло какое-то время, через ее терпение и смирение, то ли им, очевидно, стыдно стало, то ли, понимаете, их через нее благодать коснулась, они-то стали меняться. Они стали лучшими. И вот пример, вот терпение приводит к тому, что человек тоже незаметно, но меняется и начинает воцерковляться. А так, никаким насилием мы с вами зло не устраним. Поэтому давайте многое терпеть. И терпеть не как наказание Божие, а как его спасительный промысл нам необходимый, терпеть с любовью. Вот тогда, может быть, какие плоды их появятся. И у нас самих. И Господь даст какие-то плоды. Вот потерпи, говорит один из Глинской пустыни, великий был такой старец, юному послушнику, потерпи, говорит, вот этого монаха. Но знай, что он, никто ему угодить не может. Никто. Это такой строптивый, как будто в нем лукавый сидит. И вот он пошел и стал ему прислуживать. И постель убирал, и еду ему приносил, и келью убирал, и на храм его провожал, и встречал. И все не так. Все. Одна сплошная ругань какая-то, вплоть до того, что летела и табуретка, и все. Проходит некоторое время. Этот игумен Василий говорит, ну, может быть, хватит тебе терпеть, уйдешь от него, другого можно поставить. И слышит от него, я от него не уйду. А почему? А потому что вот когда я от него стал все это смиренно переносить, меня покинули страсти. Если до этого они не давали мне покоя ни днем, ни ночью, то вот за терпение такое, а я, говорит, легко его и переношу сейчас, но наслаждаюсь внутренним миром, потому что меня покинули многие страсти, какие не давали мне покоя ни днем, ни ночью до этого. Вот какие плоды могут быть, если мы будем принимать все от руки Господней так, как это дело полагается. Так вот, это закон, и мы с вами его не изменим. Так и смотри на все дела Всевышнего. Их по два, одно против другого. Свет и тень. Небо и земля, день и ночь. Везде мы видим вот это указание, что есть какая-то противоположная сила. И вот люди, наблюдая это, и придумали вот эту религию, что зло совечно Богу. Два начала совечных, доброе и злое. Мы, конечно, это отрицаем напрочь, потому что пороку злобы предшествовала добродетель. Не вложил Господь в нашу природу зло. Оно появилось как результат противления. Поэтому можно извлекать пользу и из зла. Я знал того, что в одной из бесед скажет, что дьявол тоже может нам приносить большую пользу, если мы будем правильно пользоваться им. И вот эти искушения воспринимать так, как их полагается воспринимать. Две мелющие на жерновах, два лежащих на одре. Один берется, другой оставляется. Что это значит? Два человека в идентичных находятся обстоятельствах. Или в трудных, жернов мельничный символизирует собой труд, болезни, недуги всевозможные, неприятности. А одр... Одр, на котором человек отдыхает. Почитайте, какой одр был у Соломона. Негу, довольство, богатство. И вот два в одинаковых обстоятельствах. Один берется, другой оставляется. Потому что один благословляет и терпит, другой проклинает и хулит

0: Творца своего. Одного богатства не ищу. Сколько в церкви богатых людей и живосвятых? Тот же Иоанн Златоуст, Василий Великий, это были богатые, состоятельные люди. Но у них не было обольщения богатством. И вот когда Спаситель говорит, что не богатство портит человека, а обольщение богатством. И зло не в золоте, это драгоценный металл, в нем нет порока. Это металл, который создал Господь. А вот зло в душе человеческой, которое желает обогащаться. Зло не в красивых телах. Красивые тела кругом нас. И мироздание прекрасное, и человек. Но зло заключается в похоти, которая сидит во мне. И вот он, эта похоть превращает прекрасное, я его, на него смотрю неподобающим взглядом. Это похоть, которая сидит во мне. Поэтому не будем с вами говорить таких вещей, которые не подобает нам говорить как христианам. За что? Почему? Вот Достоевского сводила мысль с ума, почему страдают дети. И действительно. Ну ладно, говорит он, взрослые вкусили от запретного плода. А вот дети-то за что пострадают? Действительно, как ответить на этот вопрос? Когда вы посмотрите целые больницы детей, как они, за что они, за чьи грехи? Вот если вы откроете, потом будем проходить заповеди десятословия как основу всего законодательства Моисеева, там говорится, что Господь наказывает вину отцов в детях до четвертого поколения. А вот милует до тысячи родов, но и наказывает до четвертого поколения. Ненавидящих меня добавлено. Не просто наказывает, а вот кто, родители или прародители, занимались богохульством, вот это богохульство их, и богоборчество, оно и сказывается вот до четвертого поколения. Что мы будем противостоять этому? Мы не можем этому изменить. Но тогда давайте отменять все эти положения, сказать, что вот здесь Бог не прав, я правее. Это будет сплошное богоборчество. Поэтому, как ответить на вопрос? Мы не знаем, почему страдают дети. Может быть, их страдание – это искупление. Может быть, на этом страдании мир-то держится. Трудно ответить. И, конечно, человек хочет получить ясный ответ. Иов хотел получить ясный ответ, почему он страдает. Давид хотел получить ясный ответ, почему он страдает. И Иеремия, пророк, как и Иов, проклинал день своего рождения, это такой-то пророк. И хотел тоже знать, почему путь нечестивых спеется, преуспевают нечестивые. Как понимать слова апостола Павла к Тимофею, что все, желающие жить во Христе Иисусе, будут гонимы. А злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Как такое может попустить Господь? Что, нет промысла? Вот кто из экзистенциалистов сказал, основатель, так и сказал, что все в мире совершается так, как будто Бога нет. Действительно, усмотреть промысл благой и спасительный мы с вами не можем. И перед многими явлениями просто стоим, они нас озадачили, не знаешь, как их и объяснить. И объяснения наши ошибочны. И мысли, откройте «Премудрость Соломона». Книгу «Премудрости Соломона», запись песни, и откройте 9 главу. «Премудрость Соломона» – это книга не каноническая, поэтому она только в полных Библиях. И вот он спрашивает здесь, 9 глава, 13 стих. «Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь, что угодно Господу?» Поэтому вот решать эти вопросы, что угодно, что не угодно – вот это младостарчество так развелось, что они безапелляционно, как будто вот на небе побывали. И знают все, что Богу угодно. А вот он говорит, кто может разуметь, что угодно Господу? И мы должны поэтому отвечать на эти вопросы, как Игнатий Богоносец. Спрашивают по какому-то, откроет Господь? Скажу. Не откроет? Не скажу. Помышления смертных нетвердые, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах? Кто исследовал? Кто исследовал? Кто может проникнуть? Вот в одной воронке лежат два воина. Попадает снаряд, от одного ничего, другого и царапины не задело. Как объяснить? Что это? Случай? Промысл? Или что? И почему вот так происходит? На многие вопросы мы не ответим. Да и не нужно отвечать. Придет время, Господь сам откроет и сам уяснит, как и было с Иовом. Вы думаете, вот он высказал в книге-то своей, откройте 42 главу, последнюю, книги Иова, последнюю главу в книге Иова, 42. И вот в этой главе речь идет о том, что он отвечает Господу на его вопросы. Три круга речей прошло. Выступил четвертый Элиуй, и все на одну и ту же тему. И все не могут прийти ни к какому результату. Зависает над ними облако, и из этого облака раздается голос Божий. И голос Божий это все сводит к одному. Вы посмотрите, цена всем нашим рассуждениям. 38 глава. Откройте 38-ю и посмотрите. Первый стих. Когда Элиуй, это четвертый молодой друг, перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал. 38 глава. Читаю первые стихи. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Вот цена всем нашим рассуждением и богословию. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Вот цена всех наших рассуждений. Теперь смотрите 42 главу. «И отвечал Иов Господу и сказал». Вот после тех вопросов, какие Господь задавал Иову из окружающего творения. «Знаю, что ты все можешь». И что намерение твое не может быть остановлено. И вот этот третий стих нужно читать вот так, ударяя перстом себя в грудь. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя. Он увидел лик Христов оттуда. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И так будет у каждого человека. У кого воистину произойдет вот эта встреча со Христом, и он мысленно увидит его лик, он перечеркнет все свои труды и все свои размышления и скажет «Так». Я раскаиваюсь и отрекаюсь, и раскаиваюсь в прахе и пепле. Теперь, забегая вперед, хочу вам сказать, чтобы мы не были вот так, что не изречение, с аподектичностью больше никакого другого мнения и быть не может. Вот здесь есть очень тонкое замечание, которое мы все должны взять для себя и их не забывать. И было, 7 стих, после того, как Господь сказал Иову слова те, сказал Господь Элифазу Фимонитянину, это самому старшему и мудрейшему, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вот мы все говорим «не так верно, как раб мой Иов». Поэтому упросите его, чтобы он принес за вас жертву, ибо только его жертву я приму и прощу вам ваши все неточности. Вот запомним, мы говорим не так верно, как раб мой Иов. Поэтому нужно очень осторожно высказывать свои мысли и особенно давать советы, когда совет может быть роковым, одно слово может быть роковым, одно движение может быть роковым и отразиться на всю жизнь. Надо быть очень осторожным. Поэтому в Евангелии так и говорится: слова твои да будут немногие. Да, да, нет, значит нет. А что сверх того, тот лукавый. Итак, мы должны закончить вот тему о ложных чудесах. И мы проходим книгу Деяний, смотрим по Деяниям. Открывайте снова Деяния. И найдите уже 19 главу. Деяния, 19 глава. В 16 главе мы видели, как Павел, апостол, изгнал духа прорицательного из одной женщины. А ведь то, что она говорила, сбывалось. Но это был не пророческий дух, а демонический, прорицательный. И он вышел из нее, и она утратила эту способность прорекать и доставлять доход. А вот здесь, в 19 главе, мы читаем следующее. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни». И злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, вот в первый-то век, ну, может быть, во втором веке был, особое дарование, особый дар Духа Святаго экзорцистов, или вот заклинателей, которым был дан дар изгонять из людей нечистых духов. По их слову и молитве они с криком выходили, и человек освобождался от мучительства. Потом этот дух отлетел, потому что стала падать дисциплина, стала слабее жизнь, и поэтому дар тоже утрачивается. И вот эти экзорцисты стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух. И, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. А так бы и вообще мог убить. Поэтому взялись не за свое дело. Но вот давайте определимся, если у нас нет этого дара, изгонять злых духов, так мы посмешищем станем. Посмешищем, это надо, я не знаю, вот священники, которые вот действительно обладают даром отчитывания, так ведь они какие несут скорби-то, а какую жизнь они высокую ведут. А скорбей у них не оберешься, сколько скорбей. Так, дальше читаем. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам. И напал страх на их всех. И величаемо было имя Господа Иисуса. А вот дальше. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, но не все, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их. Так, следовательно, и у них есть Библия своя. Белая или черная магия. Но дело не в цвете, а дело в демонизме. Поэтому не нужно не только заниматься, а и любопытство-то проявлять не нужно. Вот они сейчас лежат все, эти эзотерические книги. Да не нужно их и покупать. Зачем нам что-то читать по этой линии, ну, если только преподавателям вот нужно? Где там и буддизм проходится, и ислам, и другие религии. Но вот нам-то зачем это? Мы должны довольствоваться вот полнотой откровения здесь. Только Христос, путь, истина и жизнь. И больше никто. Так вот они сложили и сожгли. Ворочая, я вам говорил, книги Д'Аламбера, Дидро, Вольтера в печке, митрополит Филарет, амфитеатр киевский, говорил, вот как книги эти горят, так и их души сейчас горят там. Следовательно, многие, занимавшиеся чародейством, по книгам сложили и сожгли их. Так и нужно поступать. Вот основные здесь примеры, но о том, что будет к концу мира, когда вот это обольщение ложными чудесами, интерес ко всем этим эзотерическим, оккультным наукам будет просто поголовным. Вот об этом предупреждает нас Господь. Давайте сначала посмотрим Евангелие от Матфея. Вот малый апокалипсис есть в 24 главе. Здесь две больших темы. 24 глава от Матфея. Две больших темы. Тема предстоящего разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры и тема конца мира. А эта тема последняя была вызвана тем, что когда апостолы показали, обратили внимание Христа на храм и на весь храмовой комплекс, и, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это, всю эту красоту, все это неповторимое величие? Действительно уж, римлян, всесветных этих завоевателей, было трудно удивить постройками какими-то. Они сами строили прекрасные храмы, акведуки, дороги, крепости. А и они изумились, когда увидели Иерусалимский храм. И вдруг Иисус сказал им: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. С разрушением храма у иудеев ассоциировался конец мира. Если храм будет разрушен, значит, придет и миру конец. Поэтому, когда они сидели на горе Елеонской, а с Елеонской горы прекрасная панорама открывается городская, туда поднимались отдыхать и любоваться вот этой панорамой города жителей, субботы, имущие в путь рядом с Иерусалимом, Елеонская гора. Так вот, они задают ему вопрос: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины мира? И вот на эти вопросы Господь отвечает. И в частности, вот говорит, какое будет обольщение и какая скорбь. 23 стих. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам это. Вот это тотальное обольщение. Смотрите, и телефоны, и адреса. Обращайтесь от сглаза, от сглаза, от такого-то, от такого-то, все что угодно сделаем. Вот это нужно отметить вам. Матфей, 24 глава, да. Теперь открывайте послание к Фессалоникийцам. Второе, к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам. Вот он пишет им на предмет, а в апостольское время было очень напряженное ожидание второго пришествия. Вот думали, что в 100-м году круглая цифра и будет конец мира. И у апостолов в посланиях очень много так: время близко, ни о каком браке и думать нечего, потому что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, потому что скоро приходит конец. И вот это напряженное ожидание, оно и поддерживало в известной мере даже и религиозный-то уровень, и благочестие. Но человек долго ждать не может. Ему нужно конкретное число. Тогда он подумает, стоит ждать или не стоит. И вот если бы был открыт срок, действительно, то все бы сделали для себя вывод. Если это не скоро, успеем пожить в свое удовольствие. Если это не за горами, ну, многие бы впали, понимаете, в страх какой-то уныние. Господь скрыл от нас и сказал, что о дне том и часе не знает никто, только Отец Его один, чтобы прекратить это любопытство. Но мысль человеческая буравит и буравит эту тему. Появились адвентисты. Сколько они указывали сроков? И на Руси сколько у нас было сроков, когда люди уже забрасывали все хозяйство и, можно сказать, спали в гробах, ожидая конца мира. Проходил тот срок, и всем было стыдно смотреть. Тогда уже в другую сторону. Запивали, раз ничего не пришло, гуляй, душа, ничего не будет. Вот апостол во второй главе пишет. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, внимание, как бы нами посланного». Вот циркулировало какое-то подложное послание от имени Павла. Уже тогда кто-то использовал его авторитет, чтобы протолкнуть свои вот эти хилиастические идеи, учение о конце мира. «Будь то уже наступает день Христов, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Вот должна быть, ну, прямо всемирная апостасия. Апостасия – это отход от веры, от религии. И не только у нас, но по всему лицу земли и, очевидно, во всех религиях. Апостасия. «И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вот это и есть Антихрист. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Вот им говорил, а в послании только намекнул о том, что говорил. И вот все осталось за чертой. Что же он им говорил? «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Вот они знали, а мы гадаем. А они знали, что не допускает. «Ибо тайна беззакония уже в действии». Ну, а тайна беззакония, она, очевидно, началась с момента падения в ангельском мире. Тайна беззакония началась с момента падения в ангельском мире. И она продолжает это действие свое, тайна беззакония. Дальше. «Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». Вот какой трудный текст. «Из среды нашей не будет взят удерживающий теперь». Кто же этот удерживающий? Вот Игнатий Причанинов и Феофан Затворник считали, что это есть гарант веры православия у нас. Это императорская власть. Это вот власть императорская, царская власть. Вот если будет отнят удерживающий, а ведь какая вакханалия это началась, вот тогда приблизится вплотную время к его пришествию. Но, как видите, они, ну не то что ошиблись, как вам сказать, какое слово-то, но вот тем не менее пока что не произошло ничего такого. Сына погибели в каком-то храме мы не видим, который бы диктовал. Но предпосылки к тому, вот это глобализация, унификация всего, это обезличивание людей полностью, оно готовит это пришествие. Это все знамения, которые мы должны наблюдать. Дальше что он говорит? «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всякими неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот его ответ. Но у нас тема чудеса, вот ложные чудеса и знамения, которые прельстят многих. Поэтому не всякому слуху верьте, и не всякому чуду верьте. потому что чудеса могут совершаться, и исцеления какие-то на время, а потом человек становится, вы посмотрели на тех излеченных, которых излечил вот этот Кашпировский, какими они стали страшными и больными, вот тогда бы сказали, да, вот на время какое-то улучшение, потому что отобрал энергию от здорового организма и перекачал его на больное. На какое-то время человек чувствует, что ему хорошо, а потом попадает в еще большую беду. Это вот результат такого. Во врачебницу пришел Еси. Да, нужно давать место врачу. Вот Сирах говорит, дай место врачу в своих болезнях. Откроем премудрого Сираха и найдем сейчас 38-ю. 38-ю. Открывайте все 38-ю главу премудрости Иисуса, сына Сирахова. Потому что некоторые лжестарцы категорически запрещают обращаться к врачам, принимать лекарства. Ну, такое сеют, ну, такое мракобесие. А вот что Писание-то говорит? А Писание-то вот что. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его и от вышнего врачевания, и от царя получает он дар». Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли вода сделала сладкое? Это из истории Исхода, потом мы вспомним. Чтобы познана была сила его. Для того он и дал людям знание, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющие лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и он исцелит тебя. А дальше оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву. Это семидал, мука жертвенная была высшего помола, которая приносилась Господу. И сделай приношение тучное, как бы уже умирающий. И дай место врачу, ибо и его создал Господь. И да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление, продолжению жизни. Но кто согрешает пред сотворившим его, да впадет в руки врача. Если будем только надеяться на его искусство, на лекарство, но вот опустим вот это, 10 стих, оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце, никогда не исцелимся. Никогда. Вот это нужно запомнить. Следовательно, вот тема чудеса, силы и знамения, как мы с вами и просмотрели, как проявление божественного всемогущества. И последний у нас пункт из предварительных сведений. Запишите. Церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания. Церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания. Это вот самая, пожалуй, актуальная тоже тема. Экклезиология. Экклезиология, экклесия, церковь. Экклезиология, учение о церкви. Самая актуальная тема на сегодняшний день. Потому что очень развивается внецерковное христианство. Люди не хотят связывать себя с церковью. Я и Бог. Ну, в основе этого и лежала реформация и лютеранство, и протестанство со всеми его разветвлениями. Нам не нужен авторитет. Мы вот дети Божии. Писание и я. Бог меня будет учить непосредственно из Писания. А мы говорим, что спасение только в церкви. Только в церкви. И не может быть никакого вне церковного христианства. Это новомодная ересь. Потому что церковь предписывает человеку очень строгую дисциплину. Очень строгое поведение. И вот она выступает с авторитетом безапелляционным. На церковь невозможно подать в суд. Это хранительница истины. В символе веры учение о церкви сформулировано так. Верую во едину, святую, соборную и апостольскую церковь. Единство, святость, апостоличность, кафоличность – вот признаки церкви. Вы приготовьте в следующий раз катехизическое определение церкви по Филарету. Потому что, пожалуй, что все-таки то определение церкви, какое дал Филарет, пока что лучше его никто ничего не сказал. Вот Господь воздвиг такого мудрого человека в 19 столетии, который прошел практически через весь этот не менее опасный, чем сейчас 19 век. И вот его катехизис, как его не ругают, как его ничто, но, по-моему, это замечательный катехизис. Так, и вот там дано определение церкви, какое он дает. Это что? Общество людей, объединенных что? Вероучением, таинствами и иерархией обязательно. Никакого царственного священства быть не может. Должна быть специально поставленная иерархия, которой дано право учить, совершать таинство и заниматься вот духовничеством. И вот мы все вместе, вот это, можно сказать, сидит поместная церковь, если вот не было у нас здесь никого, кроме нас, вот в таком зародыше все церкви и начинали свое существование. И вот что же нужно сказать о церкви. Когда Петр исповедовал его Сыном Божиим, Господь говорит, что Он создаст церковь на камне, не на Петре, а на Его исповедании Христа Сыном Божиим. И врата ада не одолеют ее. Церковь может внешне быть очень презентабельной, распространяться и храмостроительство, и все, но гнилой внутри. Я бы вам посоветовал всем почитать Фетченкова о вере, неверии и сомнении. Вера, неверие, сомнение. Он говорит, какая церковь у нас была православная незадолго до революции. Внешне блеск, внутри много гнили. И вот эта болезнь внутренняя, она и привела вот к такой катастрофе. Теперь церковь не одолеют врата ада, то есть все силы зла, любой Армагеддон, битва, которую будут давать силы зла церкви, не одолеют, потому что краеугольным камнем ее является Господь, а освящает ее Святой Дух. Поэтому здесь борьба бесцельна, хотя она принесет тем, кто с ней борется, очень много таких их побед временных. Теперь относительно церкви. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 18 главу. От Матфея открываем с вами 18 главу. И вот в 18 главе, в 15 стихе, мы читаем следующее. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Скажи церковной общине. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот отметьте эти стихи с 15 по 20. Вот авторитет церкви не подлежит обсуждению. Она святая. И вот апостол Павел так разовьет это учение о церкви, что с его слов ангелы получают ведение через церковь и прислушиваются к тому, что скажет человек. Это прямо поразительно. Откройте послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Эфес – город в Греции. Одно из самых таких трудных посланий. И вот здесь есть удивительные слова. Третья глава. И вот в третьей главе, он в 8 стихе говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Что такое Евангелие? Это неисследимое богатство Христово. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». Вот то, что было сокрыто в Боге от вечности, открыто было апостолу, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям. Вот здесь бы, если бы была поставлена точка, но можно было бы подумать, что начальство и власти – это земные власти. А посмотрите-ка дальше-то. Начальством и властям на небесах. То есть речь идет об иерархии ангельской. Многоразличная премудрость Божия. Вот, следовательно, ангелы прислушиваются к тому, что скажет апостол, и получаются из церкви. Как же можно ее авторитет отвергать? Теперь посмотрите последний стих. Это соборное послание Петра. Откройте. Первое соборное послание Петра. За книгой Деяний сразу идут эти соборные послания. И вот нужно вам сказать следующее. Он говорит, что пророки исследовали, 1 глава, 10 стих, исследовали, к какому времени открывал, что придет Господь на землю и совершит спасение. Когда это произойдет, указывал сущий в них Дух Христов. Читаю вам 11 стих. Когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, то есть апостолами, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Следовательно, что проповедовали апостолы? То, во что желают проникнуть и ангелы. Несколько будет дополнений в следующие занятия, а сейчас время истекло. Я благодарю вас за внимание.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития святителя Василия Рязанского, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, праведного Феодора Томского, евангельское чтение с толкованием. Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 13, и передача, посвященная трагической дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. Звуковая дорожка фильма «Равная величайшим битвам», часть 2. Передача детям «Былина, Добрыня и Змей» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, благодать Святаго Духа от добра. Это храм, что Господь привел нас, храм святой. Эта радость дает нам еще и еще раз просмотреть внутреннее состояние своей души и оглянуться на прожитую свою жизнь. Часто возлюбленные братья и сестры, как и сегодня одна женщина подходит и говорит, что батюшка, я осталась одна, и жизнь очень тяжела. Я не знаю, как мне жить, и чтобы ум мой не помрачился, и чтобы я была бы вместе с людьми. Вот. Как можно помочь этой страдающей душе, которая не имеет любви к Богу и любви к человеку? Это очень трудно, возлюбленные братья и сестры. Но к чему-то у нас есть привязанность. Оказывается, кто-то любит животных, кто-то любит природу, кто-то любит человека. А Господь говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Это высшая заповедь, чтобы мы любили друг друга. Значит, мы никогда не будем единые, а будем в единении, в соединении нас всех призывает, чтобы мы были едино стадо и един пастырь. Тогда не будет скучно и не можешь сказать, что ты один. Нас никто не забудет. Даже нищие, которые стоят на паперте, они заболели, мы и то стараемся. В заключении люди, и то мы стараемся, поговорим, беседуем и стараемся как-то помочь. Вот. Отрываем от себя что-то и посылаем туда, кто просит нашей помощи. Поэтому мы никогда не остаемся едины. Только тогда, когда мы находимся в эгоизме, вот, значит, тогда смотрим только на свое «я», а на окружающих мир так, мы как бы и не видим, и не хотим думать, что это наши братья и сестры. Видите, так одни мы или нет?
3: Нет.
2: Никогда. Если мы с Господом, то Господь есть мы. Если с людьми, как сказать, нет больше любви, то душу свою полагает за другие. Значит, самое основное, это чтобы мы любили друг друга. И тогда завтрашний день будет нам уже не страшен. Мы уже приготовим себя к завтрашнему дню. И Господь довольна для каждого дня своей заботы. Каждый день нам приносит новые и новые заботы. И мы должны стараться как можно лучше провести свой день. Помните молитву оптинских старцев?
3: Да.
2: Помните? Что бы ни принес нам каждый день, мы должны принять что? С благодарностью, с любовью к Господу. Вот мои трудные. И скорби, и страдания, и болезни мы должны принять как от руки, что
4: Божий.
2: Вот тогда будет нам хорошо, и не будет страшно, как пройдет день, как что настанет ночь. И наш ум никогда не помрачится, наш разум будет всегда светел пред Господом Богом. Не страшитесь заранее своей слабости, довольно каждого дня своей заботы. Не бойтесь завтрашнего дня. Завтрашний день сам о себе позаботится. Тот, кто сегодня послал вам мир душевный, тому все возможно. Он не отказывает нам и завтра в этом мире. Не искушайте самих себя заботой о будущих испытаниях, которые еще не наступили. Не поддавайтесь никаким опасениям,
3: не заглядывайте вперед, не делайте никакого усилия, чтобы угадать будущее, но отгоните подальше от себя всякий страх верою в Господа и упованием на своевременную помощь Господа. Видите, как и сказано пророк Давид, как нам будет? Возверьте на Господа печаль твою, и той
4: припекает.
3: Смирей надо говорить. Что ж вот, или плохо знаете псалтирь?
2: Плоховато, да.
3: Отдавайтесь во всем и всецело Господу, в полной вере, что вместе с испытанием Он пошлет вам и силу достаточную, чтобы его перенести. Господь восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе, говорит апостол Павел в Филиппийцам. Представьте все ему, взявшись за плуг, не озирайтесь назад, не останавливайтесь на подробностях, имейте мужество, доверившись во всем ему, ожидать спокойно, с полным упованием и с полной покорностью, чтобы воля его совершилась. Вы слышите, братья и сестры? Вот как надо отдавать себе Господу всецело и служить Ему доброй славой. Помните, что сила дается не на завтрашний, а на сегодняшний крест. Один человек, глубоко удрученный, поведал другому свои заботы и спросил, почему мне так ужасно тяжело? Ношу захватил и будущую, и несешь эту и будущую ношу своей силой, а не Божией. Вот кому тяжело, когда несем мы ношу не силой Божией, а своей волей. Вот здесь и тяжело. Своя сила гнетет беспомощностью, а Божья сила поднимает всемогуществом. Вот отсюда, возлюбленные братья и сестры, и приходят наши в головку, когда мы страдаем разные печали. И вы, как сейчас говорили, возверьте на Господа печаль твою. И то и тебя
2: припекает.
3: Почищает ли нас уныние?
4: Почищает.
3: А почему, возлюбленные братья и сестры? Потому что мы не полностью еще отдали, уповаем на Господа. Как сказать, уповай на Господа. И вот когда мы уповаем на Господа, то печаль наша исчезает. Учись славить, и исчезнет уныние и печаль. Что унываешь ты, душа моя, и что смущается ум твой? Уповай на Господа. Говорит псалмопевец Давид в первом псалме своем. Унывает во мне душа моя, сознается псалмопевец. И последующие слова. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Поясняют это его состояние. Бывают такие времена, когда и верующая душа унывает. Ее заливает одна волна за другой. Ее угнетает непонимание, несочувствие людей, разочарование, неудачи. И возникает, как у Давида, вопрос. Для чего я сердце я хожу? Почему я так мало отрады получаю в моей жизни? Он жалуется самому Богу, не людям, и всякая жалоба, принесенная прямо ему, скоро превращается в хвалу. Слышите, возлюбленные? Кому мы должны жаловаться
4: первому?
3: Господу Богу, да. И тогда наша жалоба принесет хвалу Господу Богу. А веет на человека тем духом-утешителем, которого мы сегодня что ожидаем. Благодать святаго Духа нас собра. Тем утешителем, который изменяет его настроение, налаживает расстроенные струны, а душа вдруг начинает принимать всю благость и помощь. Все милости днем, все песни мои ночью, взывает псалмопевец Давид. А помните, как он говорит, когда он совершил грех, что на всякую ночь я ложа свое обливаю слезами. Делаем ли мы так или нет?
4: Не всегда.
3: За грехи свои. Хорошо, у кого есть слезы покаянные, а то часто бывает наша почва иссохшая, растреснувшая, и печалится, что нет дождика. А дождик — это наши духовные слезы, когда мы, как Давид, согрешил он на всякую ночь божествую обливал слезами. Вот, возлюбленный, что значит любить Бога, и чтоб не прогневать Его. И кончает твердо пророк Давид, убежденно, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Душа унывающая, поднимаясь над бездной заботы огорчений твоих, смотри без страха на те волны, которые иной раз поднимаются вокруг тебя. Помни, что через них проложен тебе путь, и что над ними светит тебе свет и истина его, которые ведут и приведут тебя на святую гору его и в обители его. Учись славить, и утихнет жалоба, уповай, и исчезнет что? Уныние. Вот, возлюбленные братья и сестры, почему и наши духовные песнопевцы сложили на эту тему стихотворение, вы, наверное, помните. Не унывай, не унывай, душа моя, уповай, уповай. Посмотрите. Все наше упование мы должны возложить на Господа. Возверься на Господа печаль твою, и твой тел прибегает. Не дашь.

чисто по платформе. А за рычагами сидит пацан 14 лет. Кстати говоря, двигать танковыми рычагами усилия-то там те еще. Мужикам тяжеловато. Пацаны, которые из люка Т-2 высовывались. Но то, что они делали с точки зрения танкистов-фронтовиков, которые наблюдались, им казалось просто немыслимым. Такой уровень владения машиной. Таких механиков-водителей, опять же, на фронте не было.

0: тому времени все люди призывного возраста были в армии. Нужно было выходить из этой ситуации, где взять тысячи новых рабочих. Они были найдены в школах ФЗО, ПТУшники, как мы бы сейчас их назвали. По большому счету, можно смело сказать, что это была мобилизация. То есть их мобилизовали, как в армию, только в тыл, на производство. Специальные агенты по найму разъезжали по всей стране, набирали это всюду, из Рязанской, из Вологодской, там, областей, с юга.
1: Это в Пермской дистанции пути. Когда они открыли мастерские, то оказалось, что работнику не могут найти. Начальник мастерских жаворонков на станции Пермь-2 вдруг обнаружил, что там, оказывается, милиция время от времени задерживает подростков, снимая с поездов, там кто-то стал при эвакуации, очень много терялось. И тогда у него возникла идея, а нельзя ли подростков прийти? И они 60 человек набрали.
0: На вокзале тут же их сажали в автобусы. То есть это довольно интересная технология, которую сейчас можно использовать наши службы по персоналу. На автобусах было написано большими буквами. Завод имени Сталина. Автобусы были блестящие, значит, несмотря на войну, они должны были идеально выглядеть. То есть люди изначально попадали в какие-то условия, где что-то все блестело, скрипело, все было новое. Их привозили, каждому прикрепляли мастера. Очень частые были примеры, когда мастера отдавали этим подросткам, ведь они же были, по большому счету, голыми боссами, отдавали свою одежду, свою личную. Отдавали свою обувь.
2: Вот повели меня на завод. Я прихожу, так страшно было. Там в токары, краны бегают по всему. Там народ бежит, такой озабоченный. Жутко было. Вот. Потом привели на станок, говорят, вот ты будешь работать. Работа. Станок большой, я маленькая. Ящик подставили, ящик шевелится.
0: А они выполняли взрослые нормы. Большинство деталей весело достаточно много. Их надо было установить на станок. Это 10 килограмм, 20, 30 килограмм. Подросток должен был поднять и поставить не одну деталь. Он должен был, может быть, даже 10 там, и больше деталей за смену поднять.
3: Сначала думали, что женщины и подростки у станков – это временно. Однако временно затянулось на долгие 4 года. Правда, ограничения по возрасту все-таки были. На моторостроительный в Молотове на работу принимали детей – не младше 11 лет.
2: Ну вот совсем ребенок был, пришел, значит, из детдома. Ему играть охота, а не работать. Взял, согнул проволоку, взял шестеренку и тут станки, тут станки, тут пролеты, где ходят люди. И по пролету шурует, шестеренка звенит, а ему интересно. И бежит во всем. Ну, мы соскочили в Ваня, сейчас начальник цеха придет, хватит даже ковырятник, бежим за ним, за ним.
1: Из этих подростков они потом выросли, потом эта слава после войны, слава Пермской дистанции пути, это они дали славу этой дистанции, они изобретали целые машины.
4: Вот они, внуки Урала, Алексей Семенович Демченко, Николай Константинович Дикевич, Иван Якимович Шлиховой, Андрей Павлович Ящук, Владимир Харитонович Мудрых, Федор Петрович Крамарев, Иван Моисеевич Лешко.
5: Это другие дети были. Это необходимость, как

0: Гёрдилерн говорит, необходимость враг бессилия. В ней сострадания к трусам нет. Так и здесь. Это не потому, что мы там какие-то герои были. Это необходимость. Враг бессилия. Она дает отваги, крылья и мощь руке и сердцу свет. Это поэтому еще в 18 веке сказано. И это так оно и осталось.
1: Военная операция на Востоке осложняется необходимостью вести боевые действия в условиях сшибающей с ног русской зимы. Каждому солдату на Востоке приходится нелегко. Он вынужден терпеть тяготы и лишения, выполняя задачи, которые поставила перед ним Родина.
2: Это были уже первые признаки истощения. Они собирались встретить зиму в тепле московских квартир. Они даже представить себе не могли такой силы сопротивления, укрепляемого нечеловеческими усилиями тыла. Тыла, который пока еще не успел развернуться на полную мощь, но ценой самоотречения превращал невозможное в танки, снаряды, пушки, батальоны, полки, дивизии.
3: Потенциал советской промышленности в плане «Барбаросса» был просчитан очень плохо. Была абсолютная убежденность в том, что заводы наши слабосильны. Считалось, что эвакуировать промышленность на восток мы не сможем. Развернуть ее там мы не сможем. А все это состоялось. То есть вот здесь уже ошибка очевидна.
4: Тыл работал хорошо. Тыл работал великолепно. Интересно, еще было совещание однажды. Присутствовали там очень высокого ранга военные и вся танковая промышленность. И, значит, военные требовали непрерывно танки, дайте нам танки, больше танков. В конце концов, Малышев, это народный комиссар танковой промышленности, не выдержал и спросил, так сколько же вам еще надо танков, чтобы начать одерживать победы? У нас уже в марте 1942 года по количеству танков Советский Союз опять превзошел Германию. И опять потерпел поражение на Украине.
1: Стремительно наступая, наши войска достигают нижнего течения Волги. Волга достигнута!
2: Да, это действительно Волга. Именно отсюда, с Волжских берегов, им предстоит отправиться в принудительный и уже безостановочный обратный путь на запад. Но это будет позже.
5: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку второй части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
6: Нас никто штурмом не брал. Все ворота мы сами открыли, даже тем, кто до крови кусал.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович.
0: Былина о добром молодце Добрыне Никитиче. Добрыня Никитич и змей. Возьму гусли звонкие яровчатые, да настрою гусли на старинный лад, заведу старину стародавнюю, бывальщину, о деяньях славно-русского богатыря Добрыни Никитича. Синему морю на тишину, всем добрым людям на послушание, во славу Божию. В славном городе было в Рязани. Жил муж честной Никита Романович со своей верной женой Афимьей Александровной. И на радость отцу с матерью у них рос подрастал единый сын, молодешенький Добрыня Никитович. Вот жил Никита Романович 90 лет. Жил-поживал, да и приставился. Царство ему небесное. Овдовела Афимья Александровна. Сиротой остался Добрыня 6 годов. А 7 годов посадила сына Афимья Александровна грамоту учить. И скоро грамота ему в наук пошла. Научился Добрыня бойко читать и орлиным пером того бойчея владать. А 12 годов он на гуслях играл, песни складывал. Честная вдова Афимья Александровна на сына глядит, не нарадуется. Растет Добрыня в плечах широк, тонок в поясе, брови черные в разлет соболиные, глаза зоркие соколиные, кудри русые вьются кольцами, рассыпаются, с лица бел да румян, ровно маков цвет, а силой да ухваткой ему равных нет, а сам ласковый, обходительный. И вырос Добрыня до полного возраста. Пробудились в нем ухватки богатырские. Стал Добрыня Никитович на добром коне в чисто поле поезживать, да змеев резвым конем потаптывать. Говорила ему родна матушка, честная вдова Афимья Александровна: «Дитятка мое, Добрынюшка, не надо тебе купаться в почай реке. Почай река сердитая, сердитая она, свирепая. Первая в реке струя, как огонь сечет, из другой струи искры сыплются, а из третьей струи дым столбом валит. И не надобно тебе ездить на дальнюю гору Сорочинскую, доходить там в норы пещеры змеиные. Береженого Бог бережет». Молоденький Добрыня Никитович своей матушке не послушался. Выходил он из палат белокаменных на широкий, на просторный двор, заходил в конюшню стоялую, выводил коня богатырского, достал заседлывать. Сперва накладывал потничек, а на потничек накладывал войлочек, а на войлочек сиделушка черкасская, шелками золотом украшенная, 12 подпругов шелковых затягивал. Пряжки у подпругов чисто золото, а шпенечки у пряжек булатные, не ради красы, а ради крепости. Как ведь шелк-то не рвется, булат не гнется, красно-золото не ржавеет, богатырь на коне сидит, не стареет. Потом приладил к седлу колчан со стрелами, взял тугой богатырский лук, взял тяжелую палицу да копье долгомерное. Зычным голосом крикнул парубка, велел ему в провожатых быть. Видно было, как на коня садился, а не видно было, как со двора укатился. Только пыльная курева завелась столбом за богатырем. Ездил Добрыня с парубком по чисту полю. Ни гусей, ни лебедей, ни серых утушек им не встретилось. Тут подъехал богатырь к Почай-реке. Конь под Добрыней изнурился. Сам он под пекучим солнцем приумаялся, захотелось добру молодцу искупатися. Он слезал с коня, снимал одежу дорожную, велел парубку коня вываживать, да кормить шелковой травой муровой, а сам в одной тоненькой полотняной рубашечке заплыл далече от берега. Плавает и совсем забыл, что матушка наказывала. А в ту пору как раз с восточной стороны лихая беда накатилась. Налетел змеище, горынище о трех головах, о 12 хоботах, погаными крыльями солнце затмил, углядел в реке безоружного. Кинулся вниз, ощерился. «Ты теперь, Добрыня, у меня в руках. Захочу, тебя огнем спалю. Захочу, в полон живьем возьму. Унесу тебя в горы сорочинские, в глубокие норы, в измины». Сыплет искры, огнем палит, ладится хоботами добро молодца ухватить. Добрыня увернулся от хоботов змеиных, да вглубь нырнул, а вынырнул у самого берега, выскочил на желтый песок, а змей за ним по пятам летит. Ищет добрый молодец доспехи богатырские, чем ему со змеем-чудовищем ратиться. И не нашел ни парубка, ни коня, ни боевого снаряжения. Напугался парубок змеище-горынище, сам убежал и коня с доспехами прочь угнал. Видит Добрыня дело неладное. И некогда ему было думать и гадать. Заметил на песке шляпу-колпак земли греческой. Да скорым скоро набил шляпу желтым песком и метнул тот трехпудовый колпак в супротивника. Упал змей на сыру землю, вскочил богатырь змею на белую грудь, хочет порешить его жизни. Тут поганое чудовище взмолилося. «Молоденький Добрынюшка Никитович, ты не бей, не казни меня, отпусти живого, невредимого. Мы напишем с тобой записи промеж себя, не драться во веки вечные, не ратиться. Не стану я на Русь летать, разорять села с приселками, в Аполлон людей не стану брать. А ты, мой старший брат, не езди в горы сорочинские, не топчи резвым конем малых змеенышей. Молоденький Добрыня, он доверчивый, льстивых речей послушался, отпустил змея на волю вольную, на все четыре стороны. Сам скорым-скоро нашел парубка со своим конем, со снаряжением. После того воротился домой, да своей матери низко кланялся. «Государыня, матушка, благослови меня на ратную службу богатырскую!» Благословила его матушка, и поехал Добрыня в стольный Киевград. Он приехал на княжеский двор, привязал коня к столбу точеному, к этому ли концу золоченому, сам входил в палаты белокаменные, а поклоны вел по-ученому, да на все четыре стороны низко кланялся, князю с княгинью в особицу. Приветливо князь Владимир гостя встречал, да расспрашивал: «Ты откулешний, дородный, добрый молодец? Чьих родов, из каких городов? И как тебя по имени звать, величать, по изотчине?» «Я из славного города Рязани, сын Никиты Романовича, да Афимии Александровны, Добрыня, сын Никитович. Приехал к тебе князь на службу ратную богатырскую». А в ту пору у князя Владимира столы были раздернуты. Пировали князья, бояре и русские могучие богатыри. Посадил Владимир князь Добрыню Никитовича за стол на почетное место между Ильей Муромцем да Дунаем Ивановичем. Подносил ему чару зелена вина, немалую чару, полтора ведра. Принимал Добрыня чару одной рукой, выпивал чару за единый дух. А князь Владимир между тем по столовой горнице похаживал, пословечно государь выговаривал: «Ой, вы гой еси, русские могучие богатыри, не в радости нынче я живу, в печали. Потерялась моя любимая племянница, молодая забава путятищна. Гуляла она с мамками, с няньками в зеленом саду, а в ту пору летел над Киевом змеинище, горынище. Ухватил он забаву путятищну, взвился выше лесу стоячего и унес на горы сорочинские, во пещеры глубокие, змеиные. Нашелся бы кто из вас, ребятушки, вы князья подколенные, вы бояре ближние, и вы, русские могучие богатыри, кто съездил бы на горы сорочинские, выручил из полона змеиного, вызволил прекрасную забаву путятищну, и тем утешил бы меня и княгиню Апраксию?» Все князья да бояре молчком молчат. Больший хоронится за среднего, средний за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Тут и пало на ум Добрыне Никитовичу: «А ведь нарушил змей заповедь на Русь не летать, в Аполлон людей не брать, коли унес, полонил забаву путятичну». Вышел из-за стола, поклонился князю Владимиру и сказал таковы слова: «Солнышко, Владимир князь стольно-киевский, ты накинь на меня эту службицу, ведь змей Горыныч меня братом признал и поклялся век не летать на землю русскую и в полон не брать, да нарушил ту клятву заповедь. Мне ехать на горы Сорочинские, выручать забаву путятичную. Утешил ты нас, добрый молодец. А Добрыня низко кланялся на все четыре стороны, князю с княгиней в особицу, потом вышел на широкий двор, сел на коня и поехал в Рязань город. Там у матушки просил благословения ехать на горы Сорочинские, выручать из полона Змеиного русских пленников. Говорила мать Афимья Александровна: «Поезжай, родное дитятка, и будет с тобой мое благословение». Потом подала плетку семи шелков, подала расшитый платок белополотняный и говорила сыну таковы слова: «Когда ты будешь со змеем ратиться, твоя правая рука приустанет, приумашится, белый свет в глазах потеряется, ты платком утрись и коня утри, всю усталь как рукой снимет, и сила у тебя и у коня утроится. А над змеем махни плеткой семишелковой, он преклонится ко сырой земле. Тут ты рви-руби все хоботы змеиные, и вся сила истощится змеиная». Низко кланялся Добрыня своей матушке, честной вдове Афимье Александровне, потом сел на добра коня и поехал на горы Сорочинские. А поганый Змеинище-Горынище учуял Добрыню за полпоприща, налетел, стал огнем палить, да биться, ратиться. Бьются они час и другой. Изнурился борзый конь, спотыкаться стал, и у Добрыни правая рука умахалась, и в глазах свет померк. Тут и вспомнил богатырь материнский наказ. Сам утерся расшитым платком белополотняным и коня утер. Стал его верный конь поскакивать в три раза резвее прежнего. И у Добрыни вся усталость прошла, его сила утроилась. Улучил он время, махнул над змеем плеткой семишелковой, и сила у змея истощилась, приник, припал он к сырой земле. Рвал, рубил Добрыня хоботы змеиные, а под конец отрубил все три головы у поганого чудовища. Порубил мечом, потоптал конем всех змеенышей и пошел во глубокие норы змеиные. Разрубил, разломал запоры крепкие, выпускал из полона народу множество, отпускал всех на волю вольную, вывел забаву путятичную на белый свет, посадил на коня и привез в стольный Киевград. Привел в палаты княженецкие, там поклон вел по писанному на все четыре стороны, а князю с княгиней в особицу речь заводил по-ученому. «По твоему, князь, повелению ездил я на горы Сорочинские, разорил, повоевал змеиное логово, самого Змеинища-Горынища и всех малых змеенышей порешил, выпустил на волю народу тьму тьмущую и вызволил твою любимую племянницу, молодую забаву путятищну». Князь Владимир был рад радешенек. Крепко обнимал он Добрыню Никитовича, целовал его в уста сахарные, сажал на место почетное. На радостях завел князь почестен пир столования. На всех князей бояр, на всех богатырей могучих прославленных. И все на том пиру напивалися, наедалися, прославляли геройство и удаль богатыря Добрыни Никитовича. За все Господа благодарили и Пресвятую Матерь Богородицу.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Марии, болящей Людмилы, Константина, болящей Любови, болящего Семена, болящего Павла, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящего Александра, болящей Валентины, тяжко болящего Петра, болящей Елены, путешествующего отрока Александра со сродниками, протоиерея Никифора, тяжко болящей Людмилы, болящего Виктора, болящей Натальи со сродниками, болящего протоиерея Игоря, тяжко болящей Людмилы, болящей Лидии, воина Германа, воина Александра, Кирилла, Александра со сродниками, Людмилы, Николая, Александра, от раковицы Анны, Марины, болящего Петра, Владимира, болящего Александра, Светланы, болящей Ольги, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, заблудшей Людмилы, Анастасии с младенцем, Ольги, заключенного протоиерея Сергия, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, заключенного Сергия, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, от раковицы Софии, младенца Никиты, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, Ирины со сродниками, путешествующей Иулии, Екатерины, Дмитрия, Ии, спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Всех вас приветствую, кланяюсь. И мы продолжаем наши занятия по библейской истории, потому что этот предмет лежит в основе всей пирамиды богословского ведения. И вот это краеугольный камень. То, чем мы с вами занимаемся, и есть краеугольный камень. К сожалению, многие строители отвергают этот камень, а он-то и должен быть положен во главу угла, потому что нет другого имени под небом данного, которым бы нам надлежало спастись. А все Писание свидетельствует как раз об этом спасительном имени. И вот что нужно сказать. Библейская история в ее святоотеческом понимании у нас должен быть вектор, ориентир, как компас, с которого мы не должны сходить. Это святые отцы и особенно отцы эпохи Церкви Неразделенной. К сожалению, Церковь Христова страдает от неправильного поведения людей, которые вносят в нее сумбур, ереси, расколы, вражду. Дело доходило до того в IV веке, что в некоторых городах функционировал только один православный храм. В годы обновленчества, когда сюда приехал владыка будущий, митрополит Мануил Лемешевский, маленького ростика, его из-за народа и не видно было. Практически все приходы были заняты и захвачены обновленцами. Он через полгода перевернул всю епархию, и стало массовое опять обращение в православие. Вот есть в любой области критерий такой, на который нужно ориентироваться. И вот для нас святые отцы. И я вам говорю, поскольку их много, то вы сориентируете себя, исходя из собственных личных симпатий, что вам ближе к сердцу. Возьмите одного отца восточного, вот вам Ефрем Сирин, вот вам Иоанн Златоуст, вот великие каппадокийцы. И кого-нибудь из западных. Это Августин и Иероним. Все остальные их повторяют и базируются на них. Вот мало симпатий, допустим, у меня вызывает Ренан. Но иногда он говорил очень хорошие вещи. И вот относительно нашего творчества, что мы делаем? Мы в своих трудах разбавляем мысли древних. То, что сказано древним как максимум в одной строке, мы на эту тему пишем целые, знаете, произведения и защищаем их, и получаем какие-то ученые звания. Разбавляем мысли древних. Поэтому нужно стремиться, вот чтобы себя образовать, устроить внутренне во всех отношениях хорошо, надо вот взять кого-то из отцов. Вот Иоанн Златоуст, в нем совмещается все. Если Григория Богослова, его 5 слов о богословии, за которые он, собственно, и получил от церкви название богослова, Феологоса, нужно читать уже человеку, имеющему довольно-таки высокий богословский уровень. И я поражаюсь, какой уровень был у слушателей его, если эти слова по существу проповеди. Он их говорил в храме. Какой полет нужен был и образование у людей, которые его слушали. А вот Иоанна Златоуста у него совмещается все. Во-первых, и глубина, и красота, и доступность. Он назван Златоустом, золотые твои уста, вервие твоего ума. Мы не можем достигнуть и понять, когда он говорил очень высоко. Одна женщина сказала, что мысли твои глубокие, мы не можем постигнуть их, поэтому говорил бы, образно говоря, попроще, нам бы, чтобы было всем понятно. И вот он действительно принял это к сведению, и как одаренный, а вот он брал уроки у языческого ритора в Ливане, уроки по красноречию. Вот он использовал все свои знания с тем, чтобы раскрыть нам смысл духовный священного писания. И вот их нужно нам и держаться. Никакие новомодные течения, никакие все эти новации нам по существу не то что не нужны, но к ним нужно осторожно относиться и не переоценивать их. А вот эти творения мы даже называем не работы, а творения, действительно. Как-то не подходит собрание сочинений Иоанна Златоуста. Не подходит это слово «сочинение», а это именно творение Духа, творение. И вот это око византийской церкви, как его назвал один из современников, вот это око и будет нас просвещать. Он истолковал практически все священное писание. И вот я бы вам рекомендовал начинать его читать с объяснения Евангелия на Матфея. Даже у Иоанна Златоуста вот весь его талант, весь его гений раскрылся всесторонне вот в этом произведении. Толкование на Матфея. И если вы прочтете с карандашом это толкование, вы будете знать все о четвероевангелии, потому что он делает экскурсы без конца во все книги Священного Писания. Поэтому нужно нам вот знать, что читать, чтобы не упустить время и этим назидаться. И это было бы замечательно и прекрасно. Мы с вами проходим тему чудеса. Нужно ее сегодня закончить. И я хочу сказать следующее. Вот прекрасно. Чудеса, которые совершал Господь в подтверждение своего мессианского посланничества. Он говорил, что если вы не верите моим словам, верьте делам. Дела мною творимые, они свидетельствуют, что Отец меня послал. Но нельзя свою веру ставить в зависимость от чуда. Это были такие экстраординарные случаи. Вот Фома. Но мы не можем повторять без конца Фому. А потом Фомино неверие, если бы нам иметь Фомино неверие, так мы бы все спаслись. А вот наше гнилое неверие, разъеденный рационализмом мозг, он требует излечения, и очень серьезного излечения. И вот это излечение может дать нам церковь, если мы в ней пребываем, слушаем ее голос, участвуем в таинствах и читаем Священное Писание дома в его святоотеческом понимании. Вот открываете Евангелие от Матфея и рядом том Златоуста. И вы прочли оттуда и смотрите, что он говорит. И вот так стих за стихом, стих за стихом. И многие вещи вы скажете, да, он сказал их персонально для меня. А вот сейчас еще раз откройте книгу Сираха, если я не ошибаюсь, «Премудрого Сираха», 33 глава. 33 глава. И вот я в связи с чем хочу прочесть опять вам эти стихи, поскольку ведь есть ложные чудеса. И вот мы сейчас и рассматриваем тему ложных чудес. И вот обязательно, какая добродетель не появится, ей есть противоположность. Как же на это дело смотреть? Что это за такой дуализм, раскол, расщепление? А вот это расщепление началось с момента грехопадения. И вот 33 глава Сираха, и я вам читаю с 7 стиха. «Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца?» Действительно, они разделены премудростью Господа. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них он возвысил и освятил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. Ну вот, пожалуйста, суббота. Что о субботе говорится? Что Господь благословил, освятил субботу и почил от дней творения. Вот вам, пожалуйста. У нас воскресный день вошел даже в календарь название, посвящен самому главному событию в деле нашего спасения – воскресение. Вот если бы у нас осталось то же самое Евангелие, вот то же самое, но в нем только не было главы о воскресении Христа, все, мы были бы самые несчастные из людей. Это Евангелие не имело бы силы. Почему? Да потому что тот, кто не воскрес самовластно, не является Богом и, следовательно, не является Искупителем. Апостол говорит, что без воскресения мы самые несчастные люди. Поэтому вот воскресение, на нем и зиждется все христианство. Поскольку этих так называемых белых учителей было полно за историю. И единственное, что отличает Христа от всех этих приходивших, откуда они только приходили, вопрос – это его самовластное воскресение. И вот отнимите из Евангелия это повествование, все, Евангелие не будет иметь, можно сказать, и цены. Поэтому воскресение – день, который отмечен Церковью, и вспоминается каждую неделю это событие, поскольку на нем держится все наше мировоззрение. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, скажет апостол. И мы самые несчастные из людей. Вот поэтому все стрелы лукавого и были направлены против этого догмата воскресения. Мы потом поговорим специально на эту тему, потому что с воскресением христианство стоит, без него оно падает. Это одно из просто будет каких-то духовных учений, каких множество. И вот он пишет, что эти дни он возвысил и освятил, 9 стих, а прочие положил в числе обыкновенных дней. И все люди из праха, и Адам был создан из земли. Но по всеведению своему Господь положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других освятил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил, и сдвинул с места их. Но это не восточный деспот. Всеведущий Господь, имя которому любовь, не может одних благословлять, а других проклинать. Если бы Господь проклял свое творение, которое Он благословил, оно мгновенно бы рассыпалось и перестало существовать. Поэтому нужно поговорить, что значит «раскаялся Господь», «разгневался Господь», «проклял Господь». Как глину у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздает им по суду своему. Как напротив зла добро, и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего. Их по два. Одно против другого. Вывод отсюда какой? Надо многое терпеть. Мы не избавимся и не найдем здесь, на земле, места, чтобы нам было только хорошо, удобно и приятно. Обязательно появится кто-то, кто будет отравлять нам все существование. Что с ним делать? Убить. Убили. Через некоторое время появляется такой же. Того надо убить. Терпеть надо, а не убивать. Может быть, он изменится. Вот я знаю одну семью. Это по линии нашего тоже. Мальчик женился на девочке из Ленинского. И попали в такую коммунальную квартиру, как будто там не люди, а, я не знаю, злодеи. И вот ей невозможно было даже на эту общую кухню. Но вот прошло какое-то время, через ее терпение и смирение, то ли им, очевидно, стыдно стало, то ли, понимаете, их через нее благодать коснулась, они-то стали меняться. Они стали лучшими. И вот пример, вот терпение приводит к тому, что человек тоже незаметно но меняется и начинает воцерковляться. А так, никаким насилием мы с вами зло не устраним. Поэтому давайте многое терпеть. И терпеть не как наказание Божие, а как его спасительный промысл нам необходимый, терпеть с любовью. Вот тогда, может быть, какие плоды их появятся и у нас самих, и Господь даст какие-то плоды. Вот потерпи, говорит один из Глинской пустыни, великий был такой старец, юному послушнику, потерпи, говорит, вот этого монаха. Но знай, что он, никто ему угодить не может. Никто. Это такой строптивый, как будто в нем лукавый сидит. И вот он пошел и стал ему прислуживать. И постель убирал, и еду ему приносил, и келью убирал, и на храм его провожал, и встречал. И все не так. Все. Одна сплошная ругань какая-то, вплоть до того, что летела и табуретка, и все. Проходит некоторое время. Этот игумен Василий говорит, ну, может быть, хватит тебе терпеть, уйдешь от него, другого можно поставить. И слышит от него, я от него не уйду. А почему? А потому что вот когда я от него стал все это смиренно переносить, меня покинули страсти. Если до этого они не давали мне покоя ни днем, ни ночью, то вот за терпение такое, а я, говорит, легко его и переношу сейчас, но наслаждаюсь внутренним миром, потому что меня покинули многие страсти, какие не давали мне покоя ни днем, ни ночью до этого. Вот какие плоды могут быть, если мы будем принимать все от руки Господней так, как это дело полагается. Так вот, это закон, и мы с вами его не изменим. Так и смотри на все дела Всевышнего. Их по два, одно против другого. Свет и тень. Небо и земля, день и ночь. Везде мы видим вот это указание, что есть какая-то противоположная сила. И вот люди, наблюдая это, и придумали вот эту религию, что зло совечно Богу. Два начала совечных, доброе и злое. Мы, конечно, это отрицаем напрочь, потому что пороку злобы предшествовала добродетель. Не вложил Господь в нашу природу зло. Оно появилось как результат противления. Поэтому можно извлекать пользу и из зла. Я знал того, что в одной из бесед скажет, что дьявол тоже может нам приносить большую пользу, если мы будем правильно пользоваться им. И вот эти искушения воспринимать так, как их полагается воспринимать. Две мелющие на жерновах, два лежащих на одре. Один берется, другой оставляется. Что это значит? Два человека в идентичных находятся обстоятельствах. Или в трудных, жернов мельничный символизирует собой труд, болезни, недуги всевозможные, неприятности. А одр, на котором человек отдыхает, почему в идентичных находятся обстоятельства. Или в трудных, жернов мельничный символизирует собой труд, болезни, недуги всевозможные, неприятности. А одр, на котором человек отдыхает, почитайте, какой одр был у Соломона, негу, довольство.

0: Что женщины и подростки у станков – это временно. Однако временно затянулось на долгие 4 года. Правда, ограничения по возрасту все-таки были. На моторостроительный в Молотове на работу принимали детей не младше 11 лет.
1: Ну вот совсем ребенок был, пришел, значит, из детдома. Ему играть охота, а не работать. Взял, согнул проволоку, взял шестеренку и тут станки, тут станки, вот пролеты, где ходят люди. И по пролету шурует, шестеренка звенит, а ему интересно, и бежит во всем. Ну, мы соскочили в Ваня, сейчас начальник цеха придет, хватит даже ковырятник, бежим за ним, за ним.
2: Из этих подростков они потом выросли. Потом эта слава после войны, слава Пермской дистанции пути, это они дали славу этой дистанции. Они изобретали целые машины.
3: Вот они, внуки Урала. Алексей Семенович Демченко, Николай Константинович Дикевич, Иван Якимович Шлиховой, Андрей Павлович Ящук, Владимир Харитонович Мудрых, Федор Петрович Крамарев, Иван Моисеевич Лешко.
4: Это другие дети были. Это необходимость, как Гёрдилерн говорит, необходимость враг бессилия. В ней сострадания к трусам нет. Так и здесь. Это не потому, что мы там какие-то герои были. Это необходимость. Враг бессилия. Она дает отваги, крылья и мощь руке и сердцу свет. Это поэтому еще в 18 веке сказано. И это так оно и осталось.
5: Военная операция на Востоке осложняется необходимостью вести боевые действия в условиях сшибающей с ног русской зимы. Каждому солдату на Востоке приходится нелегко. Он вынужден терпеть тяготы и лишения, выполняя задачи, которые поставила перед ним Родина.
0: Это были уже первые признаки истощения. Они собирались встретить зиму в тепле московских квартир. Они даже представить себе не могли такой силы сопротивления, укрепляемого нечеловеческими усилиями тыла. Тыла, который пока еще не успел развернуться на полную мощь, но ценой самоотречения превращал невозможное в танки, снаряды, пушки, батальоны, полки, дивизии.
6: Потенциал советской промышленности в плане «Барбаросса» был просчитан очень плохо. Была абсолютно убежденность в том, что заводы наши слабосильны. Считалось, что эвакуировать промышленность на восток мы не сможем, развернуть ее там мы не сможем. А все это состоялось. То есть вот здесь уже ошибка очевидна.
7: Тыл работал хорошо. Тыл работал великолепно. Интереснейшее было совещание однажды. Присутствовали там очень высокого ранга военная и вся танковая промышленность. И, значит, военные требовали непрерывно танки, дайте нам танки, больше танков. В конце концов, Малышев, это народный комиссар танковой промышленности, не выдержал и спросил, так сколько же вам еще надо танков, чтобы начать одерживать победы? У нас уже в марте 42 года по количеству танков Советский Союз опять превзошел Германию. И опять потерпел поражение на Украине.
5: Стремительно наступая, наши войска достигают нижнего течения Волги. Волга достигнута!
0: Да, это действительно Волга. Именно отсюда, с волжских берегов, им предстоит отправиться в принудительный и уже безостановочный обратный путь на запад. Но это будет позже.
8: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку второй.

0: Участие четырехсерийного документального фильма «Равное величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Нас никто штурмом не брал. Все ворота мы сами открыли, даже тем, кто до крови кусал.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович.
0: Былина о добром молодце Добрыне Никитиче. Добрыня Никитич и змей. Возьму гусли звонкие яровчатые, да настрою гусли на старинный лад, заведу старину стародавнюю, бывальщину, о деяньях славно-русского богатыря Добрыни Никитича. Синему морю на тишину, всем добрым людям на послушание, во славу Божию. В славном городе было в Рязани. Жил муж честной Никита Романович со своей верной женой Афимьей Александровной. И на радость отцу с матерью у них рос подрастал единый сын, молодешенький Добрыня Никитович. Вот жил Никита Романович 90 лет. Жил-поживал, да и приставился. Царство ему небесное. Овдовела Афимья Александровна. Сиротой остался Добрыня 6 годов. А 7 годов посадила сына Афимья Александровна грамоту учить. И скоро грамота ему в наук пошла. Научился Добрыня бойко читать и орлиным пером того бойчея владать. А 12 годов он на гуслях играл, песни складывал. Честная вдова Афимья Александровна на сына глядит, не нарадуется. Растет Добрыня в плечах широк, тонок в поясе, брови черные в разлет соболиные, глаза зоркие соколиные, кудри русые вьются кольцами, рассыпаются, с лица бел да румян, ровно маков цвет, а силой да ухваткой ему равных нет, а сам ласковый, обходительный. И вырос Добрыня до полного возраста. Пробудились в нем ухватки богатырские. Стал Добрыня Никитович на добром коне в чисто поле поезживать, да змеев резвым конем потаптывать. Говорила ему родна матушка, честная вдова Афимья Александровна: «Дитятка мое, Добрынюшка, не надо тебе купаться в почай реке. Почай река сердитая, сердитая она, свирепая. Первая в реке струя, как огонь сечет, из другой струи искры сыплются, а из третьей струи дым столбом валит. И не надобно тебе ездить на дальнюю гору Сорочинскую, доходить там в норы пещеры змеиные. Береженого Бог бережет. Молоденький Добрыня Никитович своей матушке не послушался. Выходил он из палат белокаменных на широкий, на просторный двор, заходил в конюшню стоялую, выводил коня богатырского, достал заседлывать. Сперва накладывал потничек, а на потничек накладывал войлочек, а на войлочек сиделышко черкасское, шелками золотом украшенное, 12 подпругов шелковых затягивал. Пряжки у подпругов чисто золото, а шпенечки у пряжек булатные, не ради красы, а ради крепости. Как ведь шелк-то не рвется, булат не гнется, красно-золото не ржавеет, богатырь на коне сидит, не стареет. Потом приладил к седлу колчан со стрелами, взял тугой богатырский лук, взял тяжелую палицу да копье долгомерное. Зычным голосом крикнул парубка, велел ему в провожатых быть. Видно было, как на коня садился, а не видно было, как со двора укатился. Только пыльная курева завелась столбом за богатырем. Ездил Добрыня с парубком по чисту полю. Ни гусей, ни лебедей, ни серых утушек им не встретилось. Тут подъехал богатырь к Почай-реке. Конь под Добрыней изнурился. Сам он под пекучим солнцем приумаялся, захотелось добру молодцу искупатися. Он слезал с коня, снимал одежу дорожную, велел парубку коня вываживать, да кормить шелковой травой муровой, а сам в одной тоненькой полотняной рубашечке заплыл далече от берега. Плавает и совсем забыл, что матушка наказывала. А в ту пору как раз с восточной стороны лихая беда накатилась. Налетел змеище, горынище о трех головах, о 12 хоботах, погаными крыльями солнце затмил, углядел в реке безоружного. Кинулся вниз, ощерился. Ты теперь, Добрыня, у меня в руках. Захочу, тебя огнем спалю. Захочу, в полон живьем возьму. Унесу тебя в горы сорочинские, в глубокие норы, в змины. Сыплет искры, огнем палит, ладится хоботами добро молодца ухватить. Добрыня увернулся от хобота в змеинах, да вглубь нырнул, а вынырнул у самого берега, выскочил на желтый песок, а змей за ним по пятам летит. Ищет добрый молодец доспехи богатырские, чем ему со змеем-чудовищем ратиться. И не нашел ни парубка, ни коня, ни боевого снаряжения. Напугался парубок змеища-горынища, сам убежал и коня с доспехами прочь угнал. Видит Добрыня дело неладное. И некогда ему было думать и гадать. Заметил на песке шляпу-колпак земли греческой. Да скорым-скоро набил шляпу желтым песком и метнул тот трехпудовый колпак в супротивника. Упал змей на сыру землю, вскочил в богатырь змею, на белую грудь, хочет порешить его жизни. Тут поганое чудовище взмолилося. Молоденький Добрынюшка Никитович, ты не бей, не казни меня, отпусти живого, невредимого. Мы напишем с тобой записи промеж себя, не драться во веки вечные, не ратиться. Не стану я на Русь летать, разорять села с приселками, в Аполлон людей не стану брать. А ты, мой старший брат, не езди в горы сорочинские, не топчи резвым конем малых змеенышей. Молоденький Добрыня, он доверчивый,
2: льстивых речей послушался, отпустил змея на волю вольную, на все четыре стороны. Сам скорым-скоро нашел парубка со своим конем, со снаряжением. После того воротился домой, да своей матери низко кланялся. «Государыня, матушка, благослови меня на ратную службу богатырскую!» Благословила его матушка, и поехал Добрыня в стольный Киевград. Он приехал на княжеский двор, привязал коня к столбу точеному, к этому ли концу золоченому. Сам входил в палаты белокаменные, а поклоны вел по ученому, да на все четыре стороны низко кланялся, князю с княгинью в особицу. Приветливо князь Владимир гостя встречал, да расспрашивал: «Ты откулешний, дородный, добрый молодец? Чьих родов, из каких городов? И как тебя по имени звать, величать, по изотчине?» «Я из славного города Рязани, сын Никиты Романовича, да Афимии Александровны, Добрыня, сын Никитович. Приехал к тебе князь на службу ратную богатырскую». А в ту пору у князя Владимира столы были раздернуты. Пировали князья, бояре и русские могучие богатыри. Посадил Владимир князь Добрыню Никитовича за стол на почетное место между Ильей Муромцем да Дунаем Ивановичем. Подносил ему чару зелена вина, немалую чару, полтора ведра. Принимал Добрыня чару одной рукой, выпивал чару за единый дух. А князь Владимир между тем по столовой горнице похаживал, пословечно государь выговаривал: «Ой, вы гой еси, русские могучие богатыри, не в радости нынче я живу, в печали. Потерялась моя любимая племянница, молодая забава путятищна. Гуляла она с мамками, с няньками в зеленом саду, а в ту пору летел над Киевом змеинище, горынище. Ухватил он забаву путятищну, взвился выше лесу стоячего и унес на горы сорочинские, во пещеры глубокие, змеиные. Нашелся бы кто из вас, ребятушки, вы князья подколенные, вы бояре ближние, и вы, русские могучие богатыри, кто съездил бы на горы сорочинские, выручил из полона змеиного, вызволил прекрасную забаву путятищну, и тем утешил бы меня и княгиню Апраксию?» Все князья да бояре молчком молчат. Больший хоронится за среднего, средний за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Тут и пало на ум Добрыне Никитовичу: «А ведь нарушил змей заповедь на Русь не летать, в Аполлон людей не брать, коли унес, полонил забаву путятичну». Вышел из-за стола, поклонился князю Владимиру и сказал таковы слова: «Солнышко, Владимир князь стольно-киевский, ты накинь на меня эту службицу, ведь змей Горыныч меня братом признал и поклялся век не летать на землю русскую и в полон не брать, да нарушил ту клятву заповедь. Мне ехать на горы Сорочинские, выручать забаву путятичную. Утешил ты нас, добрый молодец. А Добрыня низко кланялся на все четыре стороны, князю с княгиней в особицу, потом вышел на широкий двор, сел на коня и поехал в Рязань город. Там у матушки просил благословения ехать на горы Сорочинские, выручать из полона Змеиного русских пленников. Говорила мать Афимья Александровна: «Поезжай, родное дитятка, и будет с тобой мое благословение». Потом подала плетку семи шелков, подала расшитый платок белополотняный и говорила сыну таковы слова: «Когда ты будешь со змеем ратиться, твоя правая рука приустанет, приумашится, белый свет в глазах потеряется, ты платком утрись и коня утри, всю усталь как рукой снимет, и сила у тебя и у коня утроится. А над змеем махни плеткой семишелковой, он преклонится ко сырой земле. Тут ты рви-руби все хоботы змеиные, и вся сила истощится змеиная». Низко кланялся Добрыня своей матушке, честной вдове Афимье Александровне, потом сел на добра коня и поехал на горы Сорочинские. А поганый змеинище горынище учуял Добрыню за полпоприща, налетел, стал огнем палить, да биться, ратиться. Бьются они час и другой. Изнурился борзый конь, спотыкаться стал, и у Добрыни правая рука умахалась, и в глазах свет померк. Тут и вспомнил богатырь материнский наказ. Сам утерся расшитым платком белополотняным и коня утер. Стал его верный конь поскакивать в три раза резвее прежнего. И у Добрыни вся усталость прошла, его сила утроилась. Улучил он время, махнул над змеем плеткой семишелковой, и сила у змея истощилась. Приник, припал он к сырой земле. Рвал, рубил Добрыня хоботы змеиные, а под конец отрубил все три головы у поганого чудовища. Порубил мечом, потоптал конем всех змеенышей и пошел во глубокие норы змеиные. Разрубил, разломал запоры крепкие, выпускал из полона народу множество, отпускал всех на волю вольную, вывел забаву путятичную на белый свет, посадил на коня и привез в стольный Киевград. Привел в палаты княженецкие, там поклон вел по писанному на все четыре стороны, а князю с княгиней в особицу речь заводил по-ученому. «По твоему, князь, повелению ездил я на горы Сорочинские, разорил, повоевал змеиное логово, самого змеинища-горынища и всех малых змеенышей порешил, выпустил на волю народу тьму тьмущую и вызволил твою любимую племянницу, молодую забаву путятищну». Князь Владимир был рад радешенек. Крепко обнимал он Добрыню Никитовича, целовал его в уста сахарные, сажал на место почетное. На радостях завел князь почестен пир столования. На всех князей бояр, на всех богатырей могучих прославленных. И все на том пиру напивалися, наедалися, прославляли геройство и удаль богатыря Добрыни Никитовича. За все Господа благодарили и Пресвятую Матерь Богородицу.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Марии, болящей Людмилы, Константина, болящей Любови, болящего Семена, болящего Павла, тяжко болящего Дионисия со срудниками, тяжко болящего Александра, болящей Валентины, тяжко болящего Петра, болящей Елены, путешествующего отрока Александра со срудниками, протоиерея Никифора, тяжко болящей Людмилы, болящего Виктора, болящей Натальи со срудниками, болящего протоиерея Игоря, тяжко болящей Людмилы, болящей Лидии, воина Германа, воина Александра, Кирилла, Александра со срудниками, Людмилы, Николая, Александра, от раковицы Анны, Марины, болящего Петра, Владимира, болящего Александра, Светланы, болящей Ольги, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, болящего Алексея со срудниками, заблудшей Людмилы, Анастасии с младенцем, Ольги, заключенного протоиерея Сергия, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, заключенного Сергия, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, от раковицы Софии, младенца Никиты, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со срудниками, Ирины со срудниками, путешествующей Иулии, Екатерины, Дмитрия, Ии, спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Всех вас приветствую, с вами. И мы продолжаем наши занятия по библейской истории, потому что этот предмет лежит в основе всей пирамиды богословского ведения. И вот это краеугольный камень. То, чем мы с вами занимаемся, и есть краеугольный камень. К сожалению, многие строители отвергают этот камень, а он-то и должен быть положен во главу угла, потому что нет другого имени под небом данного, которым бы нам надлежало спастись. А все Писание свидетельствует как раз об этом спасительном имени. И вот что нужно сказать. Библейская история в ее святоотеческом понимании у нас должен быть вектор, ориентир, как компас, с которого мы не должны сходить. Это святые отцы, и особенно отцы эпохи Церкви Неразделенной. К сожалению, Церковь Христова страдает от неправильного поведения людей, которые вносят в нее сумбур, ереси, расколы, вражду. Дело доходило до того в IV веке, что в некоторых городах функционировал только один православный храм. В годы обновленчества, когда сюда приехал владыка, будущий митрополит, Мануил Лемешевский, маленького ростика, его из-за народа и не видно было. Практически все приходы были заняты и захвачены обновленцами. Он через полгода перевернул всю епархию, и стало массовое опять обращение в православие. Вот есть в любой области критерий такой, на который нужно ориентироваться. И вот для нас святые отцы. И я вам говорю, поскольку их много, то вы сориентируете себя, исходя из собственных личных симпатий, что вам ближе к сердцу. Возьмите одного отца восточного, вот вам Ефрем Сирин, вот вам Иоанн Златоуст, вот великие каппадокийцы. И кого-нибудь из западных. Это Августин и Иероним. Все остальные их повторяют и базируются на них. Вот мало симпатий, допустим, у меня вызывает Ренан. Но иногда он говорил очень хорошие вещи. И вот относительно нашего творчества, что мы делаем? Мы в своих трудах разбавляем мысли древних. То, что сказано древним как максима в одной строке, мы на эту тему пишем целые, знаете, произведения и защищаем их, и получаем какие-то ученые звания. Разбавляем мысли древних. Поэтому нужно стремиться, вот чтобы себя образовать, устроить внутренне во всех отношениях хорошо, надо вот взять кого-то из отцов. Вот Иоанн Златоуст, в нем совмещается все. Если Григория Богослова, его пять слов о богословии, за которые он, собственно, и получил от церкви название богослова, Феологоса, нужно читать уже человеку, имеющему довольно-таки высокий богословский уровень. И я поражаюсь, какой уровень был у слушателей его, если эти слова по существу проповеди. Он их говорил в храме. Какой полет нужен был и образование у людей, которые его слушали. А вот Иоанна Златоуста, у него совмещается все. Во-первых, и глубина, и красота, и доступность. Он назван Златоустом. Золотые твои уста, вервие твоего ума. Мы не можем достигнуть и понять, когда он говорил очень высоко. Одна женщина сказала, что мысли твои глубокие, мы не можем постигнуть их, поэтому говорил бы, образно говоря, попроще, нам бы, чтобы было всем понятно. И вот он действительно принял это к сведению, и как одаренный человек, а вот он брал уроки у языческого ритора в Ливане, уроки по красноречию. Вот он использовал все свои знания с тем, чтобы раскрыть нам смысл духовный священного писания. И вот их нужно нам и держаться. Никакие новомодные течения, никакие все эти новации нам по существу не то что не нужны, но к ним нужно осторожно относиться и не переоценивать их. А вот эти творения мы даже называем не работы, а творения, действительно. Как-то не подходит собрание сочинений Иоанна Златоуста. Не подходит это слово «сочинение», а это именно творение Духа, творение. И вот это око византийской церкви, как его назвал один из современников, вот это око и будет нас просвещать. Он истолковал практически все священное писание. И вот я бы вам рекомендовал начинать его читать с объяснения Евангелия на Матфея. Даже у Иоанна Златоуста вот весь его талант, весь его гений раскрылся всесторонне вот в этом произведении. Толкование на Матфея. И если вы прочтете с карандашом это толкование, вы будете знать все о четвероевангелии, потому что он делает экскурсы без конца во все книги Священного Писания. Поэтому нужно нам вот знать, что читать, чтобы не упустить время и этим назидаться. И это было бы замечательно и прекрасно. Мы с вами проходим тему чудеса. Нужно ее сегодня закончить. И я хочу сказать следующее. Вот прекрасно. Чудеса, которые совершал Господь в подтверждение своего мессианского посланничества. Он говорил, что если вы не верите моим словам, верьте делам. Дела мною творимые, они свидетельствуют, что Отец меня послал. Но нельзя свою веру ставить в зависимость от чуда. Это были такие экстраординарные случаи. Вот Фома. Но мы не можем повторять без конца Фому. А потом Фомино неверие, если бы нам иметь Фомино неверие, так мы бы все спаслись. А вот наше гнилое неверие, разъеденный рационализмом мозг, он требует излечения, и очень серьезного излечения. И вот это излечение может дать нам церковь, если мы в ней пребываем, слушаем ее голос, участвуем в таинствах и читаем Священное Писание дома в его святоотеческом понимании. Вот открываете Евангелие от Матфея и рядом том Златоуста. И вы прочли оттуда и смотрите, что он говорит. И вот так стих за стихом, стих за стихом. И многие вещи вы скажете «да». Он сказал их персонально для меня. А вот сейчас еще раз откройте книгу Сираха, если я не ошибаюсь, «Премудрого Сираха», 33 глава. 33 глава. И вот я в связи с чем хочу прочесть опять вам эти стихи, поскольку ведь есть ложные чудеса. И вот мы сейчас и рассматриваем тему ложных чудес. И вот обязательно, какая добродетель не появится, ей есть противоположность. Как же на это дело смотреть? Что это за такой дуализм, раскол, расщепление? А вот это расщепление началось с момента грехопадения. И вот 33 глава Сираха, и я вам читаю с 7 стиха. «Почему один день лучше другого? Тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца». Действительно. они разделены премудростью Господа. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них он возвысил и освятил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. Ну вот, пожалуйста, суббота. Что о субботе говорится? Что Господь благословил, освятил субботу и почил от дней творения. Вот вам, пожалуйста. У нас воскресный день вошел даже в календарь название, посвящен самому главному событию в деле нашего спасения – воскресение. Вот если бы у нас осталось то же самое Евангелие, вот то же самое, но в нем только не было главы о воскресении Христа, все, мы были бы самые несчастные из людей. Это Евангелие не имело бы силы. Почему? Да потому что тот, кто не воскрес самовластно, не является Богом и, следовательно, не является Искупителем. Апостол говорит, что без воскресения мы самые несчастные люди. Поэтому вот воскресение, на нем и зиждется все христианство. Поскольку этих так называемых белых учителей было полно за историю. И единственное, что отличает Христа от всех этих приходивших, откуда они только приходили, вопрос – это его самовластное воскресение. И вот отнимите из Евангелия это повествование, все, Евангелие не будет иметь, можно сказать, и цены. Поэтому воскресение – день, который отмечен Церковью и вспоминается каждую неделю это событие, поскольку на нем держится все наше мировоззрение. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, скажет апостол, и мы самые несчастные из людей». Вот поэтому все стрелы лукавого и были направлены против этого догмата воскресения. Мы потом поговорим специально на эту тему, потому что с воскресением христианство стоит, без него оно падает. Это одно из просто будет каких-то духовных учений, каких множество. И вот он пишет, что эти дни он возвысил и освятил, 9 стих, а прочие положил в числе обыкновенных дней. И все люди из праха, и Адам был создан из земли, но по всеведению своему Господь положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других освятил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил, и сдвинул с места их. Но это не восточный деспот. Всеведущий Господь, имя которому – любовь, не может одних благословлять, а других проклинать. Если бы Господь проклял свое творение, которое Он благословил, оно мгновенно бы рассыпалось и перестало существовать. Поэтому нужно поговорить, что значит «раскаялся Господь», «разгневался Господь», «проклял Господь». Как глину у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздает им по суду своему. Как напротив зла – добро, и напротив смерти – жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего. Их по два. Одно против другого. Вывод отсюда какой? Надо многое терпеть. Мы не избавимся и не найдем здесь, на земле, места, чтобы нам было только хорошо, удобно и приятно. Обязательно появится кто-то, кто будет отравлять нам все существование. Что с ним делать? Убить. Убили. Через некоторое время появляется такой же. Кого надо убить? Терпеть надо, а не убивать. Может быть, он изменится. Вот я знаю одну семью. Это по линии нашего тоже. Мальчик женился на девочке из Ленинского. И попали в такую коммунальную квартиру, как будто там не люди, а, я не знаю, злодеи. И вот ей невозможно было даже на эту общую кухню. Но вот прошло какое-то время, через ее терпение и смирение, то ли им, очевидно, стыдно стало, то ли, понимаете, их через нее благодать коснулась, они-то стали меняться. Они стали лучшими. И вот пример, вот терпение приводит к тому, что человек тоже незаметно, но меняется и начинает воцерковляться. А так, никаким насилием мы с вами зло не устраним. Поэтому давайте многое терпеть. И терпеть не как наказание Божие, а как его спасительный промысл нам необходимый, терпеть с любовью. Вот тогда, может быть, какие плоды их появятся и у нас самих, и Господь даст какие-то плоды. Вот потерпи, говорит один из Глинской пустыни, великий был такой старец, юному послушнику, потерпи, говорит, вот этого монаха. Но знай, что он, никто ему угодить не может. Никто. Это такой строптивый, как будто в нем лукавый сидит. И вот он пошел и стал ему прислуживать. И постель убирал, и еду ему приносил, и келью убирал, и на храм его провожал, и встречал. И все не так. Все. Одна сплошная ругань какая-то, вплоть до того, что летела и табуретка, и все. Проходит некоторое время. Этот игумен Василий говорит, ну, может быть, хватит тебе терпеть, уйдешь от него, другого можно поставить. И слышит от него, я от него не уйду. А почему? А потому что вот когда я от него стал все это смиренно переносить, меня покинули страсти. Если до этого они не давали мне покоя ни днем, ни ночью, то вот за терпение такое, а я, говорит, легко его и переношу сейчас, но наслаждаюсь внутренним миром, потому что меня покинули многие страсти, какие не давали мне покоя ни днем, ни ночью до этого. Вот какие плоды могут быть, если мы будем принимать все от руки Господней так, как это дело полагается. Так вот, это закон, и мы с вами его не изменим. Так и смотри на все дела Всевышнего. Их по два, одно против другого. Свет и тень. Небо и земля, день и ночь. Везде мы видим вот это указание, что есть какая-то противоположная сила. И вот люди, наблюдая это, и придумали вот эту религию, что зло совечно Богу. Два начала совечных, доброе и злое. Мы, конечно, это отрицаем напрочь, потому что пороку злобы предшествовала добродетель. Не вложил Господь в нашу природу зло. Оно появилось как результат противления. Поэтому можно извлекать пользу и из зла. Я того, что в одной из бесед скажет, что дьявол тоже может нам приносить большую пользу, если мы будем правильно пользоваться им. И вот эти искушения воспринимать так, как их полагается воспринимать. Две мелющие на жерновах, два лежащих на одре. Один берется, другой оставляется. Что это значит? Два человека в идентичных находятся обстоятельствах. Или в трудных, жернов мельничный символизирует собой труд, болезни, недуги, всевозможные неприятности. А одр, на котором человек отдыхает. Почитайте, какой одр был у Соломона. Негу, довольство, богатство. И вот два в одинаковых обстоятельствах. Один берется, другой оставляется. Потому что один благословляет и терпит, другой проклинает и хулит Творца своего. Одного богатства не испытывает. Сколько в церкви богатых людей и живосвятых? Тот же Иоанн Златоуст, Василий Великий, это были богатые, состоятельные люди, но у них не было обольщения богатством. И вот когда Спаситель говорит, что не богатство портит человека, а обольщение богатством, и зло не в золоте, это драгоценный металл, в нем нет порока. Это металл, который создал Господь. А вот зло в душе человеческой, которое желает обогащаться. Зло не в красивых телах. Красивые тела кругом нас. И мироздание прекрасно, и человек. Но зло заключается в похоти, которая сидит во мне. И вот он, эта похоть превращает прекрасное, я его, на него смотрю неподобающим взглядом. Это похоть, которая сидит во мне. Поэтому не будем с вами говорить таких вещей, которые не подобает нам говорить как христианам. За что? Почему? Вот Достоевского сводила мысль с ума, почему страдают дети. И действительно. Ну ладно, говорит он, взрослые вкусили от запретного плода. А вот дети-то за что страдают? Действительно, как ответить на этот вопрос? Когда вы посмотрите целые больницы детей, как они, за что они, за чьи грехи? Вот если вы откроете, потом будем проходить заповеди десятословия как основу всего законодательства Моисеева, там говорится, что Господь наказывает вину отцов в детях до четвертого поколения, а вот милует до тысячи родов. Но и наказывает до четвертого поколения. Ненавидящих меня добавлено. Не просто наказывает, а вот кто, родители или прародители, занимались богохульством, вот это богохульство их, и богоборчество, оно и сказывается вот до четвертого поколения. Что мы будем противостоять этому? Мы не можем этому изменить.

0: Человеческое зло убавляет воду, как будто воды у нас хватает. Смотришь, в Владивостоке вот, не хватает воды. Братья и сестры, а почему это все делается? За грехи человеческие, что мы не умеем что благодарить. А как мы всегда поем? Хвалимся, благословимся, благодаримся, великие ради славы Твоей. Видите, братья и сестры? Вот что значит любить Господа. Вот что значит любить Его творение. Вот что значит любить Слово Божие. Вот на этом мы и должны всегда строить свою жизнь, чтобы не навредить ближнему, как навредили мы своей родной природе. Как мы должны всегда остерегаться зла и стараться держаться добродетели. Вот. Чтобы мы всегда видели свое недостоинство, свое убожество и не замечали недостоинства, что братьев и сестер наших других, да. И что же мы должны предпринять, чтобы не было у нас вот такого злословия? Должны предпринять молитвой. Как помните, и Господь говорит, чтобы изменить природу, надо молитва и пост. Помните, даже апостолы не могли изгнать бесноватого, когда привели юношу. Апостолы не могли. И как Господь сказал, сей род изгоняется только постой молитвой. И вот если мы забудем и пост, и молитву, то очень вот мы видим печальные вот такие что случаи, когда нарушается экология, когда нарушаются законы естества природы. Мы видим, как гибнут сотни пернатых животных, когда выливаются с танкеров, что нефть. Они ловят, моют их, а уже они все равно погибшие. Вот так, возлюбленные братья и сестры, Господь и нам говорит, что вот так мы можем очернить себя, как мы вот этих животных очерняем вот этим разными природными ресурсами. И очерним их почему? Потому что не смотрим за состоянием своей души, не смотрим о том, чтобы наше сердце, наша душа всегда прибегала к Господу. И апостол Павел советует каждому христианину, чтобы мы непрестанно молились. Почему я говорю часто о этом, о молитве, что частая молитва – это угодно Господу. А мы сейчас, многие сейчас жалуются, что, батюшка, мы прекратили совсем молитву. Утреннее правило кое-как, вечернее я устаю очень. Так это, братья и сестры, не так? По лености или по нерождению мы это не делаем. Господи, прости нас. Научи нас непрестанной молитве. А непрестанная молитва – это, братья и сестры, Иисусова. Мы давно не повторяли ее, и сейчас трижды повторим эту святую молитву, чтобы чаще и чаще нам вспоминать имя сладчайшего Господа Иисуса Христа. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. И Господь не только помилует, но и даст исцеление нашей истрадавшей души, нашему истрадавшему телу. Господь облегчит и даст нам то, что мы просим. А просим мы, что Господь дал бы нам постоянную молитву. Женщинам в домашних условиях стирают или гладят, или моют окошечко, или готовят обед. Что делать нужно? Молитва. С молитвой. Рабочий мужчина у станка, или где он плотничает, или столярничает, или еще что-то выполняет, как у пахарь пашет, что он должен делать?
1: Молитву.
0: Молитву, братья и сестры. И только тогда Господь благословляет труженика. Почему мы и говорим, как вместе с пророком Давидом, благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во всех моих. Видите, в наших устах чтобы было постоянное

0: Хвала Господу и постоянная молитва.
1: Непрестанно молитесь, говорит нам апостол Павел. Будем просить Его всем сердцем, чтобы Он привлекал каждого из нас все более и более к себе, чтобы мы никогда не становились на молитву холодно и рассеянно, или с совестью нечистую, с сердцем непримиренным, со всеми, но чтобы молитва наша была каждый раз живой, беседой души с Богом. Слышите? Молитва должна быть живая. Беседа что?
2: С Богом.
1: Тогда она не останется бесплодной. Принимая все прямо из рук Божьих, мы сами захотим всякий наш труд исполнять с усердием и по совести, не для похвалы людской, а для Него самого, и будем служить не как наемники, а как чадо Божие, положив правду в основу всей нашей жизни. Будем же христианами не по имени только, но сделаемся истинными последователями Христа, живыми членами Церкви, отдав Ему все наше сердце. Тогда Он всемогущий, все нужды наши восполнит. Мы будем у верной пристани уже здесь, на земле, и как бы ни были высоки волны морские, они не сольют нас. Вот что обещает Господь всем, кто отдает себя Ему. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и исполнять. Да будет, что Он с нами, и мы с Ним повсюду и всегда, и вовеки. Вот, возлюбленные, и так и всегда с Господом будем. А чтобы быть с Господом, нужно и принести покаяние. И Господь говорит, принесите плод, достойный покаянию. Плод, достойный покаянию, чтобы мы отрешились от тех скверн, которые загрязнили нашу душу, и отошли от них. То есть стали служить Господу в доброй совести, чтобы совесть наша не обличала, а оправдывала нас. Чтобы мы видели, что мы сделали плохого и что мы сделали хорошего. Ежедневно мы согрешаем. И чувствуется, что еще мы в лености, как мы говорим, и в лености все житие мое и жизнь. То на немощь на свою ссылаемся, то на усталость на свою ссылаемся, то на нерасторопность нашу. Некоторые пишут мне, батюшка, никак дом-то не убрать. Все в грязи, все в пыли, все в паутине. Да. Как же так? Значит, если то, что мы видим, все в паутине и в грязи, то насколько, что мы не видим там, как у нас, заскорузло все. Там, наверное, еще страшнее, да, братья и сестры? Так я говорю или нет? А поэтому Господь нас и призывает, чтобы мы были чисты и телесно, и духовно. Как молимся мы? Всегда ли молитва наша? Мы сейчас читали, живая, искренняя, леностная, что и нерадивая. Господи, Ты научил учеников Своих молитве, Отче Господь, Отче наш. Научи нас, чтобы наша молитва была живая и действенная. Далее, братья и сестры, всегда мы стремимся осудить себя или не всегда?
3: Не всегда.
1: Осуждаем ближних, а себя что?
3: Оправдываем.
1: Грешны, Господи, пред Тобою. Всегда у нас живет добродетель, или бывает и злоба?
3: И злоба бывает.
1: Это тоже грех. Как одна раба Божия пишет, что батюшка, я так разошлась, что я не могла остановиться на мужа. Так ругалась. И потом вспомнила, а уже грех-то уже совершила. Вот, возлюбленные братья и сестры. Поэтому чаще и чаще надо задумываться, чтобы мы всегда были в ровном положении. Почему сейчас многие заполнены больницы психически расстроенными людьми? А потому, братья и сестры,
0: что мы не в совершенстве познали Бога. Если бы мы хотя бы отчасти, как говорит апостол Павел, а потом Господь явит нам лицом к лицу, а сейчас мы отчасти только познаем имя Господне, а тогда лицом к лицу мы будем уже представлены, когда отойдем уже в загробный мир. Поэтому постоянно памятствовать мы должны о смерти. Помните, помни последнее своя, и вовек не согрешишь. Жизнь дается нам от Бога. Помните, как Филарет Московский писал Пушкину? Все, наверное, вы читали, как Филарет ответил ему: не напрасно, не случайно. Жизнь от Бога нам дана. И вот так, возлюбленные братья и сестры, и нам не напрасно, и не случайно. Мы должны благодарить, что Господь дал нам, каждому из нас, стоящим здесь, жизнь. И жизнь мы должны прожить достойно, чтобы прийти и сказать: Господи, я раб неключимый, что мог сотворить то,
2: сотворил.
0: Вот, братья и сестры. Поэтому будем оставшие дни, что Господь отпустил нам, будем достойными сынами и дочерями то, что заповедал нам Господь Иисус Христос. Далее. Бывают у нас и бранные слова, и распри, и раздоры, и богохульство. Здесь собираются уже, где это все, толпы демонов. И они как можно больше дают вот этому заряду, чтобы человек больше бесновался. Поэтому будьте всегда внимательны к слову. И видите, когда идет вражда, моментально гасите. Огонь гасится чем?
2: Водой.
0: Вот так. И здесь. А здесь мы видим, когда разжигается все злоба, то скорее что? Молитва. Молитва и пост. Что: Господи, удержи язык мой от зла, и усне мои, я же не глаголы сельсти. Вот что, братья и сестры. И если у нас были когда скверные слова или выраженьки, или праздные даже слова, Господь даже за праздные слова, а все рекут человеку будет воздан в день судный. А если было когда с нами: Господи, прости нас грешных, не осуди нас за эти слова мерзкие, то мы одними устами и хвалим Тебя, и прославляем Тебя, и тем, что мы богохульствуем и говорим бранные и нехорошие слова. Господи, прости нас грешных. Господь говорит, чтоб мы посещали Дом Божий в праздничные воскресные дни. Забывали, не ходили. А я сегодня как раз считаю, что кто не был три воскресных дня, он уже отлучался от церкви. Первые христиане причащались ежедневно. Когда было гонение, они собирались ночами. Ночное моление было. И всегда были готовы к встрече с Господом. Они причащались. Эти мучения, страдания не переносились легкостью. А почему? Потому что они были всегда с Господом, и душа их горела. Помните, как эммаусские путники, как они сказали: «Не беба наю, горя бе наю, егда глаголыша нам на пути». Помните, когда Господь беседовал с эммаусскими путниками, Лукой и Клеопой? Помните? Вот. И как они узнали его в преломлении хлеба. Вот так и наше сердце должно быть гореть, чтобы горение было духовное, чтобы мы всегда чувствовали, что Господь с нами, что Господь неотступно следит за нам, потому что Он возлюбил. Вы слышите от Иоанна Евангелия, что так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел
2: жизнь.
0: О, ради нас. И мы читаем в символе: нас ради человек, и нашего ради спасения, шедшего с небес и уплотившего за Духа
2: Святой Марии.
0: И вот человек, видите, даже принял наш образ, чтобы показать образ, какими должны быть христиане. И вот мы теряем вот этот духовный образ, и мы каемся и просим, чтобы Господь простил нам, чтобы дал бы нам опять первый образ, чтобы мы приняли то, что Господь дал нам.
4: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова,

Братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостолов Варфоломея и Варнавы, преподобного Варнавы Ветлужского, перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского. Также в этот день наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть, милующая».

Дорогие братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 по гражданскому Святая Православная Церковь прославляет икону Пресвятой Богородицы, образ ее достойный есть или милующий. На Афоне рассказывают следующее предание относительно этой иконы Богоматери. В конце X века, невдалеке от Корейского монастыря, основанного императором Константином Великим, в одной келье, уединенно спасаясь, отшельнически жил один священноинок со своим послушником. Келья эта с небольшой церковью во имя Успения Пресвятой Богородицы сохранилась до нашего времени. Живя здесь, старец и его послушник проводили все время в подвигах молитвы и поста. Они оставляли свою келью только тогда, когда должны были присутствовать на общественном богослужении. Однажды священник отправился к всенощному бдению в корейский храм, а богобоязненному ученику своему заповедал совершить службу, как может, дома, и накостался стеречь свою келью. При наступлении ночи он вдруг услышал стук в дверь кельи. Отворив ее, он увидел перед собой незнакомого монаха, который просил разрешения войти в келью на ночь. Послушник впустил его. Между тем наступило время совершения службы. Оба монаха встали и, вознесши сердце и ум свой в горне, начали со страхом и благоговением изливать пред Творцом Вселенной свои молитвенные чувства и словословия. Так текла их ночная служба своим порядком, пока не настало время величать Пресвятую Богородицу. Став пред ее иконою, послушник, полный сердечного умиления и благоговения к Всепетой, и как бы тая в чувстве пламенеющей любви к ней трогательными звуками, изливал хваление Царицы Небесной. Воспевая честнейшую херувим, то есть общепринятую в церкви песнь святого Косьмы Маюмского, творца канонов, и не прилагая к этой песне никаких других словословий, кроме вздохов умиленной души. Вдруг дивный гость, делая к сей песне иное начало, запел сладким ангельским голосом: «Достойно есть, яко воистину, блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А к сему он добавил честнейшую херувим. Слушая пение чудесного гостя, послушник пришел в восторг и умиление. Так было прекрасно оно. Выслушав песнь до конца, он в изумлении обратился к явившемуся незнакомцу и сказал: «Мы поем только честнейшую херувим. Песни достойно есть, до сей поры никогда не слыхали. И не только мы, но даже и предки наши. Впрочем, прошу тебя, напиши мне сию песнь, чтобы я мог таким же образом величать и славить Богородицу». Незнакомец согласился исполнить его просьбу и потребовал себе бумаги и чернил. Послушник извинился перед гостем, сказав, что он не имеет ни того, ни другого, ибо, занимаясь молитвой и рукоделием, очень редко нуждается в этих предметах. «Тогда принеси мне, по крайней мере, какую-нибудь каменную плиту», — сказал гость. Послушник тотчас же принес плиту и подал незнакомцу. Тот взял ее и стал писать на ней перстом своим песнь «Достойно есть». Под его чудодейственной рукой камень умягчался, как воск, пишущий перст его глубоко врезался в камень, и слова отпечатывались на нем четко и ясно. Окончив писание, незнакомец подал плиту иноку и сказал: «Отныне так пойте и вы, и все
христиане. Затем он внезапно исчез, как молния, от изумленных взоров благоговейного инока. Долго стоял послушник пред каменной плитой. Радостный и благоговейный трепет объял его при виде письмен, чудесно начертанных на камне. Подобно Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус и не узнавшим своего воскресшего Господа, послушник оставался во время присутствия гостя в неведении, кто сей таинственный инок. И только теперь, оставшись один, он понял, что это был небожитель. Православная церковь верует, что явившийся небожитель был архангел Гавриил, который во время земной жизни Богородицы был ее пламенным прославителем, ее питателем и благовествователем. Что чудо это действительно древнейшее, и что явившийся ангел был Гавриил, это можно видеть из греческих миней, где под 11 числом июня, когда совершается празднование иконы Богоматери, достойно есть, говорится: «В той же день собор архангела Гавриила». Из этого видно, что чудо сие совершилось 11 июня. Посему-то афонские иноки ежегодно совершали службу на этом месте в память совершившегося там чуда и в честь архангела Гавриила. Изучив песнь, инок стал славословить Богородицу ее словами. Старец, возвратившись со всеночного бдения и застав своего послушника поющим эту чудную песнь, был весьма удивлен и обратился к нему с вопросом, где он выучился такой прекрасной песни. Тогда послушник рассказал старцу все случившееся с ним и в заключении показал ему доску с чудесно начертанными на ней письменами песни. Старец внимательно выслушал рассказ своего ученика о явлении ему ангела Господня. Долго рассматривал он каменную доску, исписанную чудесной рукою, и перечитывал слова песни. Затем он и инок, взяв эту доску, отнесли ее к начальнику Святой Горы и рассказали подробно о случившемся. Скоро об этом чудесном событии узнали и другие старцы Афона. Все едиными устами и единым сердцем прославили Христа Бога и Его Пречистую Матерь и воспели ей новую ангельскую песнь, принесенную на землю архангелом Гавриилом. Вслед за этим о явлении архангела было донесено патриарху и царям. Государством тогда правили братья Василий и Константин, называемые Порфирородными, а патриархом был Николай Хрисоверк. Донося царям и патриарху, афонские иноки отослали в Константинополь каменную доску с начертанной на ней песнью Богоматери, как доказательство истинности передаваемого ими известия. С той поры сия ангельская песнь, достойна есть, вполне выражающая славу и величие Пресвятой Богородицы, стала звучать и до ныне звучит в Церкви Христовой, на Божественной Литургии и на прочих службах. Распространившись по всей Вселенной, она стала столь общей и столь вожделенной для всех христиан, что даже самые малые дети христианские с великой радостью поют ее во славу Богородицы. Та икона Богоматери, перед которой небесный посланник воспел свою хвалебную песнь, была взята из кельи отцами Афонской горы и перенесена в соборный Протацкий храм, где она и до ныне пребывает на горнем месте, и всем приходящим и поклоняющимся ей с верой и любовью источает благодатные дары исцелений. Вместо прежнего названия «милующая» или «милостивая» она именуется теперь иконой «достойно есть». Равным образом и сама келья названа и доселе называется «достойно есть». Указанное дивное событие на Святой Афонской горе воспоминается и празднуется ежегодно 11 июня
по православному календарю. Но так как в июне месяце совершается пост в честь святых верховных апостолов Петра и Павла и поется «Аллилуйя», то чтобы сохранить сии святые установления церкви и не дозволить разрешение поста, установили празднование 11 июля только иконе Богородицы, а собор Архангела Гавриила перенесли на 13 июля. К сказанному преданию Афонской горы добавляет, что икона Богоматери Милующая, в то время, когда Архангел пел пред нею, издавала светлое блистание, и святой лик Богоматери как бы изъявлял удовольствие и соизволение на выражаемое ей словословие. Эта икона прославилась многими чудесами, из коих несколько примеров приведем. Святые подвижники, просиявшие на Афоне, установили издревле совершать крестный ход с иконой «Достойно есть» на второй день Пасхи. Для этого все иноки, как живущие в Корейском монастыре, так и подвязающиеся в кельях, расположенных в окрестностях его, должны были собираться на службу церковную в храм и после литургии отправляться с крестным ходом. Это святоотеческое предание и установление однажды по сатанинскому действию нарушили четыре монаха, обитавшие в Корее, на подворье обители святого Дионисия. Когда проходили с крестным ходом мимо их убежища, они не только не вышли навстречу святой иконе, но заперлись в своем жилище, и участников крестного хода называли «ядцами» и «винопийцами», а чин священного хода – делом противозаконным. Богоматерь не оставила без вразумления этих несчастных ругателей святыни. Вечером того же дня вдруг выпал сильный дождь с градом. Поутру на другой день оказалось, что огородные растения, виноградники и все прочие плоды были совершенно выбиты, и что удивительнее всего – бедствие это постигло исключительно только подворье Дионисиатское. В этом все увидели гнев Божий на хулителей истины. Когда монахи сообщили своей обители о постигшем их бедствии, то пребывавший в то время в монастыре Константинопольский патриарх Нифонт в праведном гневе своем наложил на них строгую эпитимию за презрение святой иконы. На следующий год четыре монаха, эти вразумленные чудесным способом, выразили уже подобающее уважение святыне, а у совершающих крестный ход торжественно просили прощения. В другой раз нарушителями святоотеческого предания оказались иноки обители Кутлумуша. По действию духа злобы они вообразили себе, что так как они живут в монастыре, то не должны совершать крестного хода вместе с келиотами, то есть живущими в отдельных кельях, а должны делать это отдельно, как и прочие монастыри. Так они и поступили. Но неугодно было Богоматери такое превозношение кутлумушцев. Внезапно с суши и моря напали на кутлумушскую пристань разбойники из неверных и предали огню все там находившееся. Увидев этот явный гнев Божий, кутлумушцы раскаялись в своем грехе и в последующее время стали следовать чину, установленному древними отцами, совершая крестный ход уже вместе с прочими чтителями святыни. Спустя некоторое время эти же иноки снова оказались нарушителями обычаев, установленных прежде, относительно иконы Богоматери «Достойно есть». На этот раз они получили свыше сильнейшее вразумление. Подобно стенам иерихонским, разрушилась внезапно новоустроенная их трапеза и другие здания внутри и вне обители. Видя это, иноки вразумились и поспешили раскаяться в своем неразумении.

Братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память апостолов Варфоломея и Варнавы. Апостол Нафанаил, иначе называется Варфоломей, то есть сын, Вар значит сын Фоломея, был из числа 12 апостолов. Когда апостол Филипп привел его к Иисусу Христу, то Христос сказал о нем окружающим: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». «Почему ты знаешь меня?» — с удивлением спросил тогда Нафанаил Господа. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя», — сказал Господь. «Что было там с Нафанаилом, неизвестно. Вероятно, что-нибудь тайное и необыкновенное. Так что он тотчас уверовал во Христа и воскликнул: „Ты, Сын Божий, ты, Царь Израилев!“ Нафанаилу выпал жребий проповедовать вместе с Филиппом в восточных странах. После смерти Филиппа он проповедовал в Индии и Армении. В Индии перевел на туземный язык Евангелие от Матфея, в Армении исцелил царскую дочь. Царь послал Нафанаилу за это множество подарков, но он отослал все подарки обратно царю, сказав: «Я ищу не вещей, а душ человеческих». Тогда крестился царь со всем семейством, множеством вельмож и народа. В городе Албани, ныне Баку, идольские жрецы возбудили против Нафанаила народ и его распяли. С радостью, перенося страдания за Христа Спасителя, апостол со креста поучал народ. Тогда мучители содрали с него кожу и отсекли голову. Мощи святого апостола Нафанаила или Варфоломея находятся в Риме.

Братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Варнавы Ветлужского. Когда победу великого князя Дмитрия Донского начала успокаиваться земля русская от непрестанных нашествий монгольских, тогда стали без страха селиться во всех ее пределах и устрояться обители в местах отдаленных, и преподобные пустыножители водворялись в дремучих лесах и безлюдных пустынях. Преподобный Варнава, родиной которого был великий Устюг, до ухода в пустыню был священником одной из городских церквей. В 1417 году преподобный поселился на берегу реки Ветлуги на Красной горе, где подвязался в уединении в течение 28 лет. Богу работая в псалмопении и молитвах, питаясь былием и вершием дубовым, редко хлебом. К святому Варнаве приходили и дивии звери, медведи многие, живущие близ келии его. Он же хождаше между ними, аки между скотами, зря на них и утешашися. Благодаря великого Бога те и звери кротко ему быша. В окрестностях горы Красной даже в 50 верстах не было человеческого жилья. Изредка ради благословения посещали пустынника люди, которому он предсказал, что по представлению его на берегу реки Ветлуги умножит Бог житие человеком, а на месте его жительство будет жить иноки. По преданию, в 1439 году, перед тем, как поселиться на реке Унже, сюда приходил за наставлениями и поучениями преподобный Макарий, день памяти 25 июля или 7 августа. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости 11 июня 1445 года. По кончине святаго подвижника на месте его подвигов приходили на жительство от разных стран многие монахи и к ним земледельцы, и размножившийся по всей той реке народ мног даже до великие реки Волги. На Красной горе иноки построили две церкви, одну в честь Пресвятой Троицы, а другую над гробом преподобного во имя святителя Николая Чудотворца, и основали общежительный монастырь, получивший название Варнавинской пустыни. Житие святаго Варнавы написано в 1639 году иноком Варнавинской пустыни иеромонахом Иосифом Ляткиным, который впоследствии стал в Москве главнейшим управителем книжного печатного двора. Слух о чудесах преподобного достиг в 1639 году и до святейшего патриарха московского Иосафа, который спросил пред Освященным собором двух пресвитеров ветлугских, Иоанна и Анисифора, пришедших в царствующий град, засвидетельствовать о чудесах преподобного и милость его, которую сами над собою испытали. Один из них, Анисифор, долго страдал слепотою глаз и в тяжком недуге уже отчаивался в жизни. Иноки обители Ветлужской убедили его пойти помолиться на гроб преподобного, и там он прозрел. Другой иерей подтвердил истину слов его и сам о себе возвестил, как исцелился также у гроба преподобного от одержавшей его болезни. Тогда святейший патриарх московский Иосаф послал игумена Желтоводского Пафнутия в обитель преподобного узнать на месте истину слов обоих иереев. И он, собрав многие иные сказания о чудесах, истекавших от раки преподобного Варнавы, возвестил о том патриарху, который прославил память новоявленного чудотворца. Со временем на месте Варнавинской обители возник уездный город Варнавин, а главный храм обители был обращен в городской собор во имя святаго апостола Варнавы. Святы преподобные Варнава Ветлужский, моли Бога о нас».

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 42-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Тогда начатый Иисус поношать и градом, в ним же бышем множайшая сила Его, за ней не покаяшася. Горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаидо, яко аще в Тире и Сидоне быша сила были бывшие в вас, древли уба во вретище и пепели покаялись быша. Побачи глаголю вам, Тиру и Сидону, отраднее будет в день судный, неже вам. И ты, Капернаум, иже до небес вознесися, до ада снедеши, за не аще в Содомех быша, силы были, бывшие в тебе, прибыли у бабыши до днешнего дне. Обаче глаголю вам, яко земли Содомсти отраднее будет в день судный, неже тебе. В то время отвечав Иисус рече, исповедуйтеся, Отче Господи небесех и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси там младенцем, ей, Отче, яко

он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хорозин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника.

ей, избавляя ее от врагов сильнейших и покоряя ей народы, сколько даровал ей постоянных сокровищниц, источающих непрестанное знамение в святых мощах, чудотворных иконах, рассеянных по всей Матушке России. И однако, в одни наши россияне начинают уклоняться от веры. Одна часть совсем и всесторонне отпадает в неверие, другая — в протестантство, третья тайком сплетает свои верования, в которых думает совместить и спиритизм, и теологические бредни с божественным откровением. Зло растет. Зловерие и неверие поднимают голову. Вера и православие слабеют. Неужели мы не образумимся? И будет, наконец, то же и у нас, что, например, у французов и других. А если это будет, что, думаете, будет нам за это в день судный, после таких Божиих к нам милостей? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего и належащего прищения.

братья и сестры, 11 июня по православному календарю, 24 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Достойно есть милующая», явленной в X веке. В честь этого святого образа освящен храм в гавани на Васильевском острове. Вспомним об истории храма в день его престольного праздника. Церковь в Галерной гавани во имя иконы Божьей Матери «Милующая, достойно есть» построена в память коронования государя-императора Александра III, который передал на постройку 25 тысяч рублей. В связи с этим звонницу позже украсили золоченной короной. В 1886 году было возбуждено ходатайство об отводе участка земли. В 1897 году был утвержден проект храма. Его авторами стали архитектор Косяков и инженер Прусак. Это стало их первой крупной работой. Каменная церковь, увенчанная пятиглавием, спроектирована в стиле храмов Древней Византии и немного напоминает Софийский собор в Константинополе. Высота церкви от поверхности земли до подножия креста на главном куполе достигает 42 метров. Черные купола имеют гладкую сферическую форму. Центральный купол, имея гораздо больший размер, чем остальные, возносится вверх и как бы подпирается снизу четырьмя малыми подкуполами. 11 июня 1887 года состоялось освящение места строительства. Работы начались в 1888 году с временной деревянной часовни, где установили икону милующей Божьей Матери, достойно есть, привезенную со Святой горы Афон иеромонахом Арсением,

известным проповедником и миссионером. Икона дала название будущей церкви. Средства на часовню пожертвовал ктитор строящегося храма, купец Заикин. 29 мая 1889 года состоялось освящение закладки храма епископом Ладожским Митрофаном. К тому времени уже были сооружены фундамент и часть стен. Трехпредельный храм на 1800 человек строился на заболоченной местности, потому в 1888 году под руководством Харламова была устроена насыпь, проведены другие работы по укреплению грунта под фундаментом. Осенью 1892 года здание подвели под крышу. В 1892 году храм почти был готов, но нехватка средств сильно замедлила работы. Двинула дело только энергия оберпрокурора Константина Петровича Победоносцева, понимавшего большое значение храма для этого места в Галерной гавани. В 1894 году на куполах установили кресты. Отделка интерьеров продолжалась еще 15 лет. 15 декабря 1896 года епископом Гдовским Назарием был освящен левый северный предел храма во имя преподобного Андрея Критского и пророка Оссии, память о спасении государя Александра III в железнодорожной катастрофе в Барках. Также в память об этом событии в 1891 году по проекту Косякова на Старопетерговском проспекте была построена часовня во имя иконы Божьей Матери Милующая. После этого храм был принят морским ведомством, которое перечислило средства на завершение строительства. Прошло еще 2 года, прежде чем 25 октября 1898 года епископ Ямбурский Вениамин вместе с протоиереем Иоанном Ильичем Сергиевым Кронштадтским, святым праведным отцом Иоанном, в присутствии Победоносцева осветил главный предел. Здесь был поставлен одноярусный иконостас мореного дуба из мастерской Абросимова с образами по афонскому образцу, кисти московских иконописцев. 28 марта 1900 года митрополитом Антонием был освящен правый южный предел во имя святого Сергия Радонежского и святителя Феодосия Черниговского. Однако только через 3 года в храме завершились работы по позолоте креста, облицовке гранитом лестницы, установке ограды. Тогда же из Сарова прибыли образа преподобного Серафима Саровского и иконы Божьей Матери Умиления, освященные на раке святого Серафима. Также в храм были принесены иконы XVIII века Спасителя и Божьей Матери и золоченый крест 1727 года. Также был подарен большой образ святителя Николая Чудотворца. Немного позже было пожертвовано паникадило из золоченой бронзы, которая весила 10 пудов. В 1903 году колокольню увенчали золотой короной. Вдоль дороги в 1903 году была сооружена металлическая ограда на гранитном цоколе. Вокруг храма разбили сад. Крещенское водосвятие всегда происходило на взморье, куда шел крестный ход. При храме с 1910 года действовало Невское православное братство. Священствовал в церкви отец Дмитрий Васильевич Архангельский. Церковь иконы Божьей Матери Милующей стала доминантой района. Основываясь на приобретенном здесь опыте, архитектор Косяков построил позже Морской Николаевский собор в Кронштадте. После освящения при церкви было открыто благотворительное общество, содержащее школу для сирот, детский приют и богадельню. В 1932 году храм был закрыт и передан учебному отряду подводного плавания. В храме было установлено тренировочное оборудование, водолазная башня, торпедный аппарат, отсек борьбы за живучесть, бассейн и другие приспособления для проведения опытов и тренировок. В северном пределе расположили музейную экспозицию, посвященную спасательному снаряжению подводников. В 2006 году был зарегистрирован приход храма, а в 2012 году, 19 декабря, в день святителя Чудотворца Николая, храм официально возвращен церкви.

Сегодня день памяти выдающегося русского православного мыслителя, основоположника славянофильства Ивана Васильевича Кириевского, скончавшегося 11 июня 1856 года. Иван Васильевич Кириевский родился 22 марта 1806 года в Москве в дворянской семье. На шестом году лишился отца, умершего от тифозной горячки во время ухода за ранеными русскими и французскими солдатами. Большое влияние на Кириевского оказал близкий родственник его матери, известный поэт Василий Андреевич Жуковский, который в 1813-1814 годах жил в родовом имении Кириевских, селе Долбино. Рано начал изучать философскую литературу. Под влиянием отчима Елагина увлекся немецкой метафизикой. С 1822 года вместе с братом Петром брал домашние уроки лучших профессоров Московского университета, для чего семья переехала в первопрестольную столицу. В 1824 году поступил на службу в Московский архив коллегии иностранных дел. Был одним из основателей общества «Любомудрия». В 1830 году поехал в Германию для завершения образования. В Берлине слушал лекции Гегеля и Шлейермахера, в Мюнхене – Шеллинга, на которого произвел большое впечатление. После восьмимесячного пребывания за границей Кириевский вернулся домой, обеспокоенный известием о появлении холеры в Москве и тревогой о своих близких. Через год после возвращения он пытается начать издание журнала под очень характерным названием «Европеец», для которого пишет программную статью «19 век». Журнал был запрещен именно за статью Кириевского. Только заступничество Жуковского помешало его высылке из Москвы. После неудачи он замолчал на 12 лет. В 1834 году Кириевский женился на своей троюродной сестре Наталье Петровне Арбеневой, руки которой давно просил. Жена его была воспитана в традициях русского христианского благочестия, вела строгую церковную жизнь и находилась под старческим руководством схимника Московского Новоспасского монастыря Филарета в схиме Федора. Знакомство с этим старцем, которое затем переросло в тесное духовное общение, изменило жизнь Кириевского. Его жене причиняло скорбь равнодушие к православной церкви, которую она наблюдала у своего мужа в первые годы супружества. Увлеченный тогда Шеллингом, Кириевский читал вслух жене его труды и удивлялся, что она не выражает восхищения. Она же отвечала, что эти мысли ей известны из творений святых отцов церкви, и давала читать мужу книги, полученные от старца Филарета, который собственноручно переписывал святоотеческие творения, неизданные в то время, преподобного Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и других. Сохранилось ее свидетельство о воцерковлении Кириевского, записанное другом Кириевского, Кошелевым, со слов Натальи Петровны Кириевской. Иван Васильевич никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз о том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец, однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от отца Филарета, которого ум и благочестие он уже давно уважал. Наталья Петровна поехала к отцу Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталье Петровне: «Да будет он Ивану Васильевичу во спасение». Когда Наталья Петровна приехала домой, то Иван Васильевич, встречая ее, спросил: «Ну что сказал старец Филарет?» Она вынимает крест и отдает его Ивану Васильевичу. Он спрашивает ее: «Какой это крест?» Наталья Петровна говорит ему, что отец Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени и говорит: «Теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своем положил, если отец Филарет снимет с себя крест и мне его пришлет, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению». С этой минуты заметен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича.
В дальнейшем Кириевский сблизился с отцом Макарием Оптинским. Имение Кириевского находилось в 7 верстах от Оптиной пустыни, который стал его духовником. У него возникает глубокий интерес к творениям святых отцов, и он принимает деятельное участие в подготовке их к изданию. Кириевский оставил после себя небольшое наследие. По русской привычке он не любил писать, предпочитая письму беседу, но и написанного им достаточно, чтобы считать его одним из основоположников самостоятельной русской философии. В 1839 году он написал свой «Ответ Хомякову. Размышления по поводу доклада о старом и новом». Эти два труда и положили начало славянофильству, как самобытному течению русской мысли. В 1845 году он некоторое время редактировал погодинский журнал «Москвитянин». В 1852 году для подготовленного славянофилами первого московского сборника написал программную статью о характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России, в которой изложил основы славянофильского учения. С воцарением Александра II славянофилы задумали издавать журнал «Русская беседа», для которого Кириевский подготовил статью о необходимости и возможности новых начал для философии, которая была как бы вступлением к изложению собственной философской системы. В бумагах Кириевского были найдены некоторые подготовительные материалы к работе. Но Господь судил иначе. 11 июня 1856 года Кириевский скончался от холеры в Петербурге, куда приехал для свидания с сыном. В одном из писем Кириевский прозорливо писал: «Если, сохрани Бог, в России когда-нибудь сделается что-нибудь противно православию, то будет враждебно России столько же, сколько и вере ее. Все, что препятствует правильному и полному развитию православию, все то препятствует развитию и благоденствию народа русского. Все, что дает ложное и нечисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое». В этот же день, 24 июня 1945 года, когда православные отмечали двунадесятый праздник Святой Троицы, в Москве на Красной площади состоялся парад Победы.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 14.
1: Мы прочли стихи книги Иова о сатане, который описан как бехемот, скотовище. Сила этого бехемота, скота скотов, сверхприродная. В этом мы могли убедиться. Сейчас мы прочитаем, что бехемот глазом своим впитает наводнение Иордана, войну и смуту, и отфыркнется, породит войну и смуту. И постепенно мы перейдем от описания бехемота к описанию Левиафана. То есть бехемот явится как змей, дракон, левиафан, какое-то морское чудовище. Стих 18. Напоминаю, что это в нумерации русской славянской Библии. Итак, если будет наводнение, он не ощутит. Он уверен, что Иордан попадет в уста его. Так, при чем здесь Египет, при чем здесь бегемот? Бегемот уверен, что Иордан попадет в уста его. Что вообще это значит, все, о чем идет речь? А дело в том, что течение Иордана из Генесарецкого озера в Мертвое море символизирует неизбежный путь от жизни к смерти. И согласно преданию, когда Господь крестился, воды Иордана потекли вспять. Бехемот, дьявол, уверен, что никакое наводнение Иордана не изменит его течение от жизни к смерти. То есть попятного обратного течения вод Иордана никогда не будет, а сам бехемот будет поглощать души умерших. Или, как сказано, уверен, что Иордан попадет во уста его. То есть весь жизненный процесс от Генесарецкого озера до Мертвого моря, от жизни каждого человека до его смерти, все находится в конечном счете под его властью, потому что все мертвые шли в царство смерти. А с другой стороны, время Боговоплощения – это время великой духовной брани. Время спасения есть также время смертельной опасности и великого разделения между тех, кто с Богом, и тех, кто против Него. Буйство Иордана у пророка Иеремии обозначает войну и смуту. Вот что пишет Иеремия в 12 главе. Упрекает он свой народ. «Если ты в земле мира твоего был уверен в безопасности, как сотворишь в шуме Иордана, фрюагмати, то есть когда Иордан начнет фыркать, храпеть, надменничать, если в земле мира твоего ты был уверен в безопасности, что ты будешь делать, когда Иордан начнет фыркать, храпеть, надменничать?» Следующий стих о бегемоте, последний о нем. «В око свое он примет его, Иордан». Представляете? «В око свое он примет его, извившись, продырявит нос». То есть, приняв себя в уста и в око наводнение Иордана, Левиафан продырявит нос. Так и в славянском переводе «продиравит ноздри». Может быть, высморкается, но смысл понятен. То есть, Левиафан, бегемот, фыркает, Иордан буйствует, смута разливается. Постепенно мы переходим от описания бехемота к описанию Левиафана. Помните, Левиатан, мы говорили, ну, самый короткий его перевод – это вьюн. Он вьюн не потому только, что сам вьется. Он еще вьет, плетет. Он вьет, плетет сети, силки погибели для человека. «Извлечешь ли змия?» Еврейском «Левиафана». «Извлечешь ли змея Левиафана удочкой? Обложишь ли узду вокруг носа его? Или вденешь кольцо в ноздрю его? Провертишь шилом губу его?» Господи, страшные стихи. Будем комментировать. «Извлечешь ли змея удочка?» Имеется в виду под слово «удочка». Это более бы точный перевод был «рыболовный крюк». Это тоже образ, который естественен для Священного Писания. У пророка Аввакума находим страшную картину, когда дьявол извлекает человека удочкой, захватывает в сеть, забирает в невод. Это Аввакум, 1 глава. То есть дьявол был несравненным ловцом человеков. пока не пришел Христос и не дал миру апостолов. Дьявол был несравненный ловец человеков. Смотрите, как интересно. Человека ловят. Ловит человека дьявол, ловит человека Христос. Так, сказано еще, значит, кто скует Левиафана за ноздрю, да, или кто вденет ему то ли браслет, то ли шило в губу. Ну, еврейский текст в данном случае более выразителен. Послушайте, что написано. «Веревкой утопишь ли», имеется в виду в глотку, «язык его, вставишь ли тростину», имеется в виду, вероятно, веревка из тростника, «через нос его и кольцом», может быть, кольцом, может быть, терном, «проколешь челюсть или щеку его». Еще раз. «Веревкой утопишь ли в глотку язык его, вставишь ли тростину через нос его и терном проколешь щеку его». Что здесь нам сказано? «Перехитришь ли змея, дав ему на крючке наживку? Заставишь ли его умолкнуть или проглотить язык? Укротишь ли его гнев, сделав дыру в носу? Дашь ли ему слезть колючку, чтобы он не смог кусаться?» И следующая важная мысль о природе дьявола. Я сначала перескажу ее своими словами, потом прочитаю. Мысль такая. Нельзя надеяться, что Левиафан Бхемот изменит свой нрав. Нельзя договариваться с ним. Нельзя играть с ним. Нельзя кормиться от него. Нельзя торговать с ним. Нельзя иметь в нем никакой доли. Вот как эта мысль выражена в тексте. Со стиха 22. «Возглаголит ли он тебе с молением, с прошением кротко? Положит ли он завет с тобою? Возьмешь ли его, раба вечного? Поиграешь ли с ним, как с птицею? Или свяжешь его, как воробья, для ребенка своего? Питаются ли им народы? Разделяют ли его между собой финикийские роды?» Прокомментируем кратко. «Поиграешь ли с ним, как с птицею?» Верно, обратное. Это дьявол-мастер готовит силки для ловли человека. Его игра с человеком и наша с ним – это все приводит к погибели. «Или свяжешь его?» Это тоже важная мысль. «Свяжешь ты его или не свяжешь?» Нет. Ни единорога, ни левиафана нельзя привязать, связать и использовать. «Питаются ли им народы?» Это может быть интерпретацией конкретной, очень живой картины, которую рисует масорецкий текст. Имеется в виду, что партнеры по ловле левиафана станут ли продавать его тушу. А стих такой. «Будут ли торговать, продавать его товарищи?» Ну, товарищи по ловле. «Разделят ли его на части между хананеями?» Кенаним в данном случае здесь означают купцы. «Разделят его на части между купцами. Нужно ли его продать, от него питаться?» Следующая важная мысль. Перескажу ее сначала. Мысль важнейшая. Все совокупные усилия всего человечества не смогут, и да, не пытаются люди, одолеть, обратить падшего ангела хвостом вниз, головой вверх. Зафиксировались? То есть все совокупные усилия всего человечества. Ничего не сделал. Никакая общественная или благотворительная прогрессивная деятельность. Если бы парни всей земли пели в моем возрасте, когда я был маленький, хором бы песню одну завели. Да, вот интересно, был бы гром. И ничего бы это не изменило в жизни духа. Вот послушайте, как это сложно, парадоксально выражено в тексте. «Все плавающие...» Ну, если левиафан – это морской зверь, то речь идет о тех, кто плавает. Находится в той же стихии, где обращается это чудовище. «Все плавающие, собравшись, да не понесут кожи одного хвоста его. И все плавающие в кораблях рыбацких, да не понесут головы его». учение о сатане – это важнейший момент. Необходимо точно знать, что никакой прогресс человечества ни в какой мере не ослабит власти Левиафана. Я даже повторю, так важно это знать, что никакой прогресс человечества ни в какой мере не ослабит левиафановой мощи. Интересно, как читается это место в масоретском тексте. Читаем. «Наполнишь ли суккотами кожу его?» Суккот, мы знаем об этом только, что это слово в множественном числе, оно дано. Больше ничего не известно. «Наполнишь ли суккотами кожу его и острогой для рыб голову его?» Общий контекст примерно такой. Охота на зверя морского. Отсюда интерпретация, например, у Десницкого. «Изрешетишь ли гарпунами его шкуру рыбацкими, острогами его голову?» Ну, нет. И что? Какой смысл в этом стихе? Вот в греческом, когда по-гречески я читаю, я смысл понимаю, потому что этот стих помещен в контекст. И смысл здесь духовный. Это не бытовая зарисовка, как гарпунами кидают в каких-то морских животных. Чтобы понять дальнейшее, нужно сделать небольшое отступление богословского свойства. Нужно обозреть три случая, как говорит Господь с праведниками или в их присутствии, когда открывается человеку. Бог может обращаться к человеку, в данном случае к Иову. То есть Бог может обращаться к человеку. Это первый род речи. Второй род. Бог может обращаться к человечеству в лице праведного человека. Иногда Господь говорит к Иову, как к Адаму. И третье, самое сокровенное. Бог может говорить в себе самом, а человек слушает. Последний случай, когда человек призывается быть свидетелем только совета лиц Пресвятой Троицы, вот этот случай есть предел откровения Божьего. На этом пределе откровения Христос привел к окончательному молчанию иудеев, которые отказывались видеть в нем Сына Божьего, Бога. Вспомним этот эпизод из Евангелия от Матфея, 22 глава. Ну, эпизод такой. Иудеи ожидали пришествия помазанника, Мессии, или по-гречески Христа. Вот иудеи ожидали пришествия помазанника, который по пророчествам должен был происходить из рода царя Давида. Когда Христос пришел, его учение было иным, чем то, которое от него ожидали учители и священники еврейского народа. Вот цитата из знаменитого места Евангелия от Матфея, 22 глава. «Когда собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов. И Иисус говорит им, как же Давид в духе называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это знаменитый Псалом 109. Итак, если Давид называет его Господом, как же Христос сын ему? Имеется в виду, что ответ на этот вопрос может быть только один. Христос – человек, потомок Давида, и Бог – Сын Божий. Вот с этим фарисеи не могли и не хотели согласиться, как сказано в Евангелии. Они согласиться не могли, ответить не могли. Как сказано в Евангелии, никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Итак, пророк Давид был свидетелем того, как Господь говорит с Господом. Бог Отец с Богом Сыном до его воплощения. Так вот, Иов тоже был свидетелем того, как Господь говорит с Господом. Бог Отец с Богом Сыном. Это был уже случай, мы цитировали. «Я исповедовать буду, — говорит Господь, — я исповедовать буду, что может десница твоя спасти». И после этих слов Господь открыл Иову, что такое бхемот левиафан, враг рода человеческого, враг таков враг, что совокупные усилия всего человечества не смогут его одолеть. На этом мы остановились. А кто может? Продолжаем читать книгу. Вновь Господь говорит с Господом. Стих 27. Речь идет о Мессии. «Ты возложишь на него руку, воспоминув брань, бывающую в теле его, и он уже да не будет. Да не будет – это императивус, повелительное наклонение. Левиафан упразднится. Мессия наложит руку на Левиафан. Это Иов знал. В этом была надежда Иова. Помните, Господь рукой одолеет великого кита. То есть Левиафан победим. Замечательно. В еврейском тексте Левиафан непобедим. Вот буквально перевод. «Клади на него длань твою, помни о битве, не продолжай». Или в переводе Десницкого «положи на него ладонь, и думать забудешь о битве». Комментарий Рижского. Смысл стиха не вполне ясен. Нет, думается, что смысл стиха масорецкого текста ясен вполне. Это гимн Левиафана. Потому что масорецкий текст об Бехемоте Левиафане обретают внутреннюю связь, как гимн хвалы и устрашения. Скот скотов – начало путей Бога. Хозяин гор. Левиафан неукротим. Неуязвим, как только мы узнали, и, наконец, Левиафан непобедим. Клади на него длань твою, помни о битве, не продолжай. Брань с чудовищем предстоит Господу, и это он объясняет Иову. 41 глава, стих 1. Ты не видел его, не удивляешься ли сказанному, не ужасаешься ли, что он уготован мне. Странный, страшный стих. Не ужасаешься ли, Бог говорит, Бог всесильный, Бог говорит, не ужасаешься ли, что он уготован мне. Господь учит Иова мудрости, а начало мудрости – страх Божий. Когда мы говорим «страх Божий», то невольно мыслим его как страх перед Богом. Это по аналогии с человеческим страхом. Когда мы кого-то боимся, то хотим быть отдельно от него, подальше от него или даже прячемся от него. Вот так случилось, кстати, с Адамом. Когда он после греха услышал голос Божий, он с женой спрятался. Мы прячемся или мы отпираемся, когда боимся, да, кого-то, лжем. Вот так случилось с Сарой, когда Бог дал ей знать, что видит ее помыслы. Она начала отпираться и врать. Страх Божий, которому Господь учит Иова, это не страх перед Богом. Боги есть страшные. Вот что такое страх Божий. Это ясное уразумение, что в Боге есть страшное. Сын Божий, сказано в Откровении Иоанна, это агнец, закланный от сложения мира. Он будет предан сатане. И это удивительно, что Бог сражается с кем-то. И это страшно. Ибо Бог будет заклан как человек. И Бог говорит Иову сейчас то же, что он дал познать Аврааму в жертвоприношении Исаака. Помните, Авраам приносил в жертву сына Исаака. Господь остановил жертвоприношение. Авраам познал жертву сына как-то. Авраам познал страшное в Боге. И Бог познал Авраама. Сказано так. Бытие, 22 глава. «Я познал», Господь говорит, «я познал, что ты боишься Бога». Да когда же Авраам Бога не боялся? Помилуйте. А сказано ведь, написано. Бог говорит Аврааму, «я познал, что ты боишься Бога, и не пощадил сына твоего возлюбленного ради меня. Не ужасаешься ли, что он уготован мне?» Конечно, это сказано о Боге-человеке. Потому что брань с чудовищем человечество не понесет, а понесет только Бога человек. Опять мы видим сопоставление по смыслу двух праведников, жизни двух праведников Иова и Авраама. Иов, если помните, по сюжету книги был потомок Авраама. О своих страданиях на кресте Господь полнее всех открыл Аврааму, Давиду и Иову. Авраам пророчествовал о том в жертвоприношении Исаака, Давид пророчествовал о том в псалмах, а Иов пророчествовал о том своим страданиям. Итак, Иов многострадальный может удивиться и ужаснуться. Бог, как человек, будет предан сатане, не ужасаешься ли, что он уготовил мне?» Смотрим масоретский текст. Вместо слов «ты не видел его», вот вопросительное предложение, «ты не видел его, не удивляешься ли сказанному» в масоретском тексте. «Вот надежда его оказалась ложной». Исправляют: «надежда твоя». По контексту «надежда твоя». «Вот надежда его, надежда твоя, оказалась ложной. Не упадет ли каждый от вида его?» Опять гимн. Вместо слов «не ужасаешься ли, что он уготован мне» в масоретском тексте. «Нет свирепого, чтобы он разбудил или потревожил его, Левиафана». В греческом тексте Иов почему-то должен ужаснуться тому, что всесильный одолеет Левиафана. В греческой Библии Господь учит Иову страху Божьему. Страх Божий – это разумение страшного в Боге. Бог дает понятие своей искупительной жертве. В масоретском тексте Яхве учит Иову. В масоретском тексте Яхве учит Иова страху перед Бхемотом и Левиафан. Продолжаем эту мысль. Бог, которому никто не может противостоять, испытает на себе, как человек, мощь своего противника. Однако, не только Бог и человек, но и человек, такой как Иов, человек, способен не уступать сатане. Разница есть. Один должен его победить, это Бог-человек, а человек праведный может не уступать сатане. Вот эта мысль, так она выражена в следующих стихах. Это 41 глава со 2 стиха. «Ибо кто есть противоставший мне?» Действительно, кто может сражаться с Богом Всесильным? Дело-то в том, что силой не будет Господь побеждать дьявола. И нам, кстати, предстоит понять, почему. «Ибо кто есть противоставший мне? Или кто противостанет мне? И стерпит, если вся поднебесная моя есть, из-за него не умолчу. И словом силы помилую того, кто равен ему». То есть помилую того, кто равен кому? Ему. Бегемоту? Левиафану? Но кто равен ему, сатане? Иов равен ему. Все человечество вместе взятое не пошевелит кожи Левиафана. Как же Богу помиловать мир? А дело в том, что человеку сразу после грехопадения было дано враждовать со змеем семени его, как сказано в проклятии змею. Это книга Бытия, 15 стих 3 главы. То есть человеку сразу после грехопадения было дано враждовать со змеем и семенем его. А первому убийце, который прямо искушался от дьявола, то есть Каину, Господь сказал: «К тебе обращение его, дьявола, и ты начальствуй». Так написано. «Начальствуй над ним», то есть одолевай его. Человек это может. Иов, оставленный один на один с сатаной, выдержал вражду. Вот что он совершил, Иов. Он дьявола посрамил. Он выиграл спор, который дьявол, сатан, вел с Богом. Так вот, Господь говорит о всех людях, которые держат брань с дьяволом. Словом силы помилую того, кто равен ему. Значит, словом силы, слово, ставшее плотью, победит сатану. Человек может, как смог Иов, не уступать, то есть быть равным противнику Божьему. Тогда человек будет помилован словом силы. Силы, то есть крестом Господним, ибо, читаем в первом послании к Коринфянам, «Христос распятый есть Христос Божья сила». Словом силы помилуют того, кто равен ему. Означает: во Христе помилуют тех, кто ведет брань с дьяволом. Этот стих в масоретском тексте очень сложный. Прокомментировать его на слух нет возможности. Нужно видеть текст. Я только процитирую неверный перевод. Процитирую Рижского. «Не умолчу и о членах его, и о величии его силы, и красе наружности». Вновь перед нами что? Гимн Левиафану. Неправильный это перевод с древнееврейского. У Рижского он неправильный, хотя он очень тщательно работает. В синодальном переводе неправильно, у Десницкого неправильно, у Аверинцева неправильно, во всех современных переводах. Нет нормального перевода с древнееврейского текста. Почему? Контекст потерян. Далее. Только после того, как Господь открыл Иову о страхе Божьем и о том, что человек силен враждовать с дьяволом, только после этого Господь поведает Иову о неуязвимости сатаны, с которым он, Бог, встретится на кресте как человек, чтобы было понятно, что это будет за брань. Вот он, тот, кто вместе с Христом сойдет на Голгофу. Кто откроет лицо, облекающее его? В щель нагрудных доспехов его кто бы вошел? Лицо, облекающее его. То есть, кто снимет личину и увидит истинное лицо этого существа? Да никто не снимет. И никто не увидит, и не дай Бог это увидеть. Ну, наши переводчики переводят о крокодиле, поэтому вместо лицо облекающее его переводят верх одежды или край одежды. Крокодила. Ну, так, такой перевод. В щель нагрудных доспехов его кто бы вошел? Что такое щель нагрудных доспехов? Дело в том, что у всякого разумного творения Божьего есть свобода. Применительно к человеку мы говорим «сердце». Сердце, то есть то, что в груди, как бы, да, символически, хотя речь идет о высших духовных способностях. Мы говорим сердце, которое по своей воле может открыться или закрыться, как панцирем. Так вот, это сердце, то, что в груди, вот эта левиафанова свобода закрылась так, что не осталось щели между бронями на груди. В щель нагрудных доспехов его кто бы вошел? Поэтому милость Божья, мы дальше увидим, она называется Дух, не проникнет внутрь дьявола. Не проникнет. Почему? А потому что в сатане есть святое. Это свобода, которую Бог не нарушает. Это потрясающая, конечно, мысль. В сатане есть святое. Это свобода. Бог ее не нарушает. И силой Бог не взламывает.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 14. Продолжение следует.

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию звуковую дорожку третьей части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.

народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой войны. Маршал Советского Союза Жуков.

0: Фильм третий. Как сжимался кулак.
1: К Волге они все-таки вышли. Это было как раз то время, когда мы только еще налаживали свою эвакуированную промышленность. А они почему-то были убеждены, что победа близка. Поражение под Москвой они считали случайностью, дескать, не приучены воевать в морозы. Тем более, что летом 42-го снова пошли в наступление. Подошли к Сталинграду, и казалось, что Сталинград взят. И потоки кавказской нефти уже не попадут в центральную Россию. Но как раз в это время, к осени 42-го года, новая промышленность заработала в полную силу. И выяснилось, что эту новую промышленность с теми ресурсами, что были у Германии, победить уже невозможно. Вот тогда-то они и осознали, в чем был смысл нашей эвакуации. Спохватились, взялись за концентрацию производства, вернули ученых, отправленных на фронт. Но время-то уже было упущено. Наша промышленность тоже не стояла на месте. И концентрацию мы начали раньше.
2: Все ж таки западникам очень трудно представить психологию выживания русского человека. Неважно, советского, русского. У нас же традиции выживания тысячелетние. Мы всегда находились на фронтире, на точке какого-то разлома, столкновения цивилизаций. И возможности мобилизационные у нас гораздо больше, чем у западников.
0: Глава первая. Как на фронте.
1: Работали все, как будто воевали. Молодые рабочие чувствовали себя неловко от того, что их сверстники на фронте, а они здесь, в тылу, и спасались от неудобства, работая на пределе человеческих возможностей.
3: Ну, вы захотели на фронт, ну и подали заявление. Ну и что, вы вас взяли на фронт, что ли? Это заявление ложится начальнику цеха, а начальник цеха смотрит, значит, можно вас отпустить или нельзя. Если нет, значит, вычеркнет вас и все, броня дается.
1: Родилось движение комсомольско-молодежных фронтовых бригад. Почему фронтовых? Потому что считали себя на фронте, только на трудовом. И работали половинной численностью бригад. За себя и за ушедшего на фронт. По 12 часов, без выходных и отпусков.
4: Отец, он пришел как-то с работы, руки у него были изъедены фенолом. Оказывается, он в феноле перебирал насос. Насос вышел из строя, и он, чтобы, не дай бог, не остановить процесс ректификации, он решил в феноле перебрать. Мать говорит, что ж ты делал-то? Есть же слесари. Так я же не могу заставить их в феноле перебирать насос. И у него потом эти руки не сгибались, пальцы не сгибались целый месяц.
5: Из воспоминаний секретаря Свердловского обкома партии времен войны Арестова. На фронт с подарками ехали монгольский маршал Чойбалсан и председатель президиума Малого Курала Монголии Бумаценды. Сделав остановку в Свердловске, они посетили Уралмаш. Почетных гостей провели в один из цехов. Даже короткое пребывание в обстановке, в которой сотни людей трудились для фронта изо дня в день, показалось детям степей невыносимым. Маршал был помоложе, он выдержал. А 60-летний Бумаценде упал в обморок.
6: Дело в том, что война-то была отечественная, не надо забывать. Выжить или умереть. Победить или стать каким-то рабочим скотом. Это до всех дошло.
7: Сама военная обстановка, она оказывала очень серьезное влияние на каждого человека. И если требуется защитить свою жизнь, что делать? Столько, сколько нужно, столько работал. Соображал лучше, чем когда-либо. Мозги работали лучше.
0: Глава вторая. Концентрация мысли.
1: Повседневная работа войны опиралась на прочный фундамент знаний. Интеллектуальный компонент военного производства был велик, как нигде в мире. Тогда удалось создать такую концентрацию научной мысли, которой Россия ни до и никогда после не знала.
8: Посмотрите, ведь на Урал была по существу эвакуирована и почти большая часть Академии наук, которые активно включились и в развитие металлургии, и в создание новых образцов техники, и в реализацию других проектов.
9: Здесь некоторое время размещался Президиум Академии наук СССР. Вот сюда было эвакуировано большое количество академических московских институтов в основном и большое количество светил советской науки.
1: Помощь науке воюющей стране понадобилась с первых же дней. Да, важнейшие оборонные предприятия удалось спасти и разместить в тылу. Но как было вывести рудники и шахты? И буквально с первых дней войны Академии наук была создана комиссия по мобилизации природных ресурсов Урала на нужды обороны. Это было широкое научное наступление. Акцент делался на уральской тематике. Недра, разработка полезных ископаемых, металлургия, транспорт.
8: То есть, понимаете, вот это вот, если можно так сказать, беда, она сплотила и нацелила на оптимальное решение тех проблем, которые сегодня, сейчас, в эту минуту стояли перед наукой, большой творческий коллектив, сплотила и нацелила на оптимальное решение тех проблем, которые сегодня, сейчас, в эту минуту стояли перед наукой, большой творческий коллектив людей, которые раньше вообще не были связаны с друг другом.

0: Но из-за плохой доступности толком не обследованные залежи марганца на Северном Урале, на берегу речки Полуночной. В кратчайшие сроки месторождение было детально обследовано, и началась его разработка. Потеря украинского марганца была возмещена.
1: Вся эта промышленность ферросплавная, она была у нас на Украине сосредоточена. Все под немцами. А где ферросплав? Без ферросплавов сталь не выплавишь. В августе месяце в доме на печке умудрились сварить, значит, феррохром выпустить. Ферромарганец. Из тех вот бедных руд, которые там совершенно невозможно было уральских, из них сделали. Взять коксохимиков. Сумели построить две батареи. Начали налаживать производство, значит, тонких химических продуктов и выпустили здесь сульфидин. Сульфидин – лекарство, которое, значит, сильнодействующее, которое в годы войны там многим жизни спасало. Здесь же научились делать и это производили.
0: Сульфидин разработал вместе со своими сотрудниками лидер уральских химиков профессор Постовский, будущий академик. Благодаря сульфидинам во всех госпитальных отделениях была значительно снижена смертность. Всего в годы войны медики страны поставили на ноги 17 миллионов солдат и офицеров. Это значительно превосходило численность действующей армии. То есть большинство бойцов возвращались в строй не по одному разу. Можно сказать, что сульфидные препараты в годы войны приобрели стратегическое значение.
2: Да многое, что здесь раньше не выпускалось. Вообще на Урале, по-моему, никто не имел представления о том, что такое броня. Настоящая танковая броня.
0: Ее варили на Ижорском заводе и в Мариуполе. Варили до последнего часа. Еще не остывшие слитки грузили в эшелоны и отправляли на восток. Их-то потом и катали на магнитогорском Блюминге. Но запасы стремительно убывали.
3: Россия, в том числе Советский Союз, шли традиционными методами технологии выплавки броневых марок стали. Плавились они в основном, опять же, в центре России, на Украине. Урал был предназначен для выплавки, и Урал, и Сибирь, для выплавки рядовых марок стали, арматурных, строительных марок стали. Страна собиралась строить.
0: Строить не пришлось, пришлось воевать. Чтобы варить броню, нужны особые плавильные печи. Небольшие, спаренные для так называемого дуплекс-процесса. Не было таких печей в Магнитогорске, только большегрузные. Многоопытные практики твердо сказали, в большегрузных и в одну плавку не получится. Вот тут и подключились прибывшие в эвакуацию из Ленинграда сотрудники бронебюро Центрального института металлов. Начинать сразу с большой печи ученые боялись. Риск действительно был громадный. Но директор Носов настоял. Не сразу, но получилось. Впервые в мире получилось.
3: Вот это инженерное решение, я бы сказал, лихое решение, оно позволило увеличить производство брони в десятки раз.
2: Вот такая есть профессия — сварщик ручной сварки. Вот очень тяжелая работа по сварке бронекорпусов.
0: Технология вообще-то американская. Нам ее не продали. Тогда разработали сами. Академик Патон со своим институтом. И применили сначала на Уральском танковом заводе. Автомат Патона обеспечил и скорость, и качество. Даже у хорошего сварщика рука устала, дрогнула. Все, сбой. В этом месте будет трещина. А у автомата этих проблем нет.
2: Сварочные аппараты не требовали квалифицированных кадров. Они работали на принципе саморегулирования сварочной дуги. И поэтому и женщина, вчерашняя домохозяйка, и подросток вполне могли варить швы надлежащего качества и с такой же производительностью, как и квалифицированный рабочий. Потому что инженер мог дать такой мощный толчок производительности труда, если подумает как следует.
0: Ученые-физики перенесли свои работы из лабораторий непосредственно на заводы, где решались неотложные задачи военного производства. Например, ученики академика Иоффе, уральские физики Ванцовский и Шур, разработали прибор для контроля корпусов артиллерийских снарядов, что позволило полностью исключить брак.

0: Они ездили по всему Уралу со своим небольшим чемоданчиком. Он, кстати, сначала в одном экземпляре существовал. Вот отбраковывали, причем раньше-то отбраковывали гораздо больше, но при помощи дефектоскопа брака стало меньше и снаряд стало больше поступать на фронт.
1: Чтобы побеждать, надо создавать все более и более совершенное оружие. Так что инженеры-конструкторы и инженеры-технологи – это передний край военного производства. Именно их в первую очередь и стягивали на Урал. Здесь собрались прославленные тульские оружейники. Разработчик пистолета ТТ и самозарядные винтовки Токарев. Опытнейший технолог, изобретатель, организатор выпуска пулеметов и авиационных пушек Судаков. Вместе с заводом номер 183 прибыл из Харькова главный конструктор Морозов, один из создателей танка Т-34. В самый канун войны на совещании у Сталина была решена судьба авиационного мотора М-82, и началось его производство.
2: Это был самый мощный на то время двигатель не только в Советском Союзе, но, наверное, во всей Европе. Двигатель, который развивал мощность 1800 лошадей на форсаже. Самолет с таким двигателем мог завоевать господство в воздухе. Мало стран выпускает собственные самолеты, но еще меньше стран, которые выпускают собственные авиадвигатели. Это достаточно высокотехнологическое производство. И здесь, конечно, было очень много технически грамотных людей. Они вышли из науки, из кабинетов, где принимаются стратегические решения.
1: За разработку авиационного мотора М-82 Аркадию Дмитриевичу Швецову было присвоено звание Героя социалистического труда. Столь высокую и редкую тогда награду получали в основном за создание и производство оружия, которое существенно повышало боеспособность вооруженных сил.
2: В 1941-м наградили двух авторов русского чудо-оружия, изобретателя «Катюши» и создателя самолета-штурмовика Ил-2. Соответственно, присвоение звания Героя соцтруда Швецову – это признание того, что он тоже создал чудо-оружие. Лавочкин сумел адаптировать с помощью специалистов нашего завода двигатель для своего истребителя, и был создан знаменитый Ла-5, на котором воевало большинство героев Советского Союза.
3: Отмечая превосходство советских танков над немецкими, необходимо указать на танковый дизель-мотор В-2 как важный элемент этого превосходства. Жозеф Котин, главный конструктор по танкам, заместитель наркома танковой промышленности.
1: Ивану Яковлевичу Трашутину, немецкие конструкторы танков, в годы войны дали прозвище Иван Дизель. Это ему принадлежит создание дизель-мотора В-2. Знаменитый В-2 стал родоначальником целого семейства быстроходных дизелей, которыми оснащались практически все типы танков Великой Отечественной.
4: Такой случай мне рассказывали практически один из участников события. Наш танк шел и упал в воронку. Целый, все на месте, мотор нормально, все, выйти сам не может. Крутая яма. Вот ночью наши слышат, какой-то мотор идет. У немцев мотор бензиновый, а у нас мотор дизельный, тяжелый. Звук мотора разный. У немцев такой звенящий. А наш ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И наши смотрят, это не наш. Немцы вылезли, зацепили, вытащили и потащили танк к себе. Но наши не растерялись, завелись и потащили к себе. Так они тянули. Этот заглохнет, тащит наш к себе немца. Потом немец заведется, наш заглохнет несколько раз. И тут шло испытание чисто моторов. Наш выдержал, пошел, и немец уже не смог завестись. Наши притащили немцев. Это было посчитано как подвиг. Они были награждены самой главной наградой – это отпуск домой. На 10 суток, не считая дороги. Фактически чуть не 3 недели они вот как раз сюда. Только им совместили отпуск с получением новых танков.
1: Мотовилиха – старейший завод в Перми по производству артиллерийского вооружения. Здесь под руководством главного конструктора Федора Федоровича Петрова была разработана популярнейшая в годы войны 122-миллиметровая гаубица. В 1940 году Петров был переведен на Уралмаш, где было запущено крупносерийное производство артиллерии. С отъездом Петрова его бывшее КБ погрузилось в глубокий кризис. В начале войны в Молотов на Мотовилиху из ленинградских крестов было доставлено под конвоем особое конструкторское бюро, созданное из так называемых врагов народа. ОКБ возглавлял Михаил Юрьевич Цирульников. Прибытие шарашки из крестов стало для уральских пушкарей настоящим спасением. Правда, два конструкторских бюро в один коллектив сливать не стали. Руководство завода нередко пользовалось этой конкурентной ситуацией.
5: Ну, самый простой пример, вот пушка М-42 «Аннушка», вот полковая пушка противотанковая, нужно было ее модернизировать. Поручили сразу нескольким КБ, двум, которые были в Мотовилихе, в Свердловске, тоже КБ поручили, и потом просто собирали как, и смотрели, которая лучше. Из всех вот вариантов оказалась самая удачная, это вот ОКБ-172, в которой возглавлял Цирульников. Хотя официально не он возглавлял, а полковник НКВД.
6: Огонь! Откат? 980. Хорошо.
5: Вот есть интересный документ, правда, он в Москве хранится. Это отчет 4-го отделения НКВД, где просто перечислены открытия. Вот не только нашего вот этого 172-го ОКБ, а всех шарашек, которые были на территории Советского Союза. И там огромное количество. Там и начиная от связи, какой-то электроники, заканчивая кораблями и пушками. То есть вот вклад в победу и вклад именно открытиями был достаточно велик.
1: Наши потери в этой войне могли бы быть гораздо большими и не увенчаться победой, если бы не бесчисленные озарения, которые помогали выйти из безвыходных положений, превратить бегство от войны в перегруппировку сил, прокатать броневой слиток на Блюминге, использовать законы физики для контроля качества боеприпасов, штамповать танковые башни из бронелиста в 45 миллиметров. И еще, и еще, и еще.
7: У нас нет избыточных мощностей. То есть мы существуем постоянно, всю промышленную историю России с петровских времен. У нас всегда мощностей меньше, чем у вероятного противника. Поэтому приходится, изгаляться. Это еще в 19 веке отметили. Помните Левшу? Какой же мелкоскоп ты использовал, чтобы блоху-то подковать? А мы по бедности нашей мелкоскопа не имеем. У нас так глаз пристрелямши. В общем, мы так и живем. Но иногда это, вернее, не иногда, а очень часто приводит к тому, что мы принимаем оригинальное решение, до которых противник просто не додумался.
1: Шло непрерывное великое множество мелких усовершенствований, в разработке которых принимали участие не только инженеры, но и огромное количество квалифицированных рабочих, а порою не очень квалифицированных, а просто сообразительных.
8: Работала, все думала, как это перейти на два станка. Думала, гадала. Была втулка, а в втулке-то была приделана вилка. Когда эту втулку мы включали, а вилку выключали, значит, что я сделала? Взяла веревочку, нашла, привязала ее за эту вилку. У меня самого отшел, веревочку натягивала. Дошло до центра, а эта вилка-то у меня выключила. Значит, я пошла ко второму станку. На второй станок сделала, у меня пошло. По моему примеру, перешли у меня подружки. А мы станок не выключали на ходу. Станки никогда не выключали. Я у мамы все юбки перетаскала, пальцы завязывала.
9: Виктор Тараханов, фронтовик трехсотник. В этот день он должен был закатать 600 снарядов. Он дал 1792 снаряда. Фрезеровщик Нижнетагильского завода Дмитрий Босый. Его приспособления к станку позволили увеличить ежедневную продукцию в 37 раз.
1: Двухсотники – это те, кто выполнял две нормы. Трехсотники – три. А были еще и тысячники. Работая за двоих, троих, десятерых, им удавалось хоть в какой-то мере компенсировать острейшую нехватку рабочих рук. А не хватало рабочих рук везде и всюду. Например, Кировский завод в Челябинске, Танкоград, был укомплектован меньше, чем наполовину. Отсюда и безжалостное принуждение, неизбежное для любой воюющей страны. Но это принуждение подкреплялось богатым разнообразием мер поощрения.
8: Меня все в президиум садили, а что здесь президиум? Меня не видно даже было. Один выступал и говорит: товарищи, у нас инженеры не дошли до этого, как на такой сложной операции перейти на двустаночное обслуживание. Как вот эта девчушка, так меня девчушкой назвал, она дала, товарищи, 92 вагона сверх плана за год. Представьте, какой состав пойдет на фронт снарядов.
2: Были нетрадиционные способы поощрения, или наоборот, даже традиционные русские способы. Если смена или бригада выполнила производственное задание, то до них накрывался скромненький стол, выдавалось 100 грамм, причем у начальника цеха под его личную ответственность был всегда резерв спирта в сейфе, был там какой-то кусочек хлебушка, какой-то там кружочек огурца, даже стаканов у них не было. И им пришлось стаканы выточить из деталей. И как на фронте выдавали эти наркомовские, они определенным образом укрепляли моральное состояние.
1: Передовиков, новаторов, стахановцев окружали почетом, награждали. О них писали газеты, их снимали для кинохроники. Конечно, голодному человеку кусок хлеба бывает нужнее, чем почетная грамота или даже медаль. Но общественное одобрение укрепляло дух, взывала к терпению и стойкости.
8: Этот 41-45 столетие Ленина Владимира Ильича, а тут такие все юбилейные.
10: Вот Малышев Вячеслав Александрович, нарком танковой промышленности, хорошо сказал, что за годы войны наша промышленность совершила гигантский скачок. Требуется 15-20 лет на то, чтобы внедрить столько новинок в производство. А у нас за 4 года внедрены они были.
11: То есть здесь воедино все были объединены. Строители, металлурги, наука. Все делали, все, как мы говорим, все для фронта, все для победы. Все удивительные вещи.
1: Такой связи, такого работающего конвейера не повторилось больше никогда в мире. Этот конвейер работал днем и ночью, на перегреве, разгоняясь и разгоняясь, сокращая время на минуты и секунды. Минуты складывались в часы, недели, месяцы и превращались в эшелоны оружия и боеприпасов. А это уже не смешно для противника.
12: Глава третья. Заводские генералы.
1: Директора и наркомы военных лет – люди совсем молодые. 7 до 40, а кому и 2 за 30. А иначе и быть не могло. Если ты в возрасте, такой нагрузки не выдержит. Попробуйте спать по 2 часа в течение 4 лет. А что касается опыта, то если инженер его не накопил к 35, то вряд ли уже накопит. Тем более, что все они начинали инженерную деятельность не после института, а уже во время учебы. Да и сталинская селекция была очень жесткой.
13: Вот эти кадры решают все. Это не пустые слова. Это очень глубокое понимание путей и ключей к решению любой проблемы. Посмотрите, сколько было молодых министров, профессионалов, знающих детали своей той отрасли, которой они руководили. Это было очень важно в те времена. И это помогло, я думаю, нам, значит, решить все задачи. Его называли дедом. Но ему было это всего, значит, в начале войны сколько? 37 лет. А ответственность была колоссальная. Был такой период во время войны, когда Григорий Иванович перестал быть директором. Поставили, значит, представителем министерства. И надо отдать должное руководству страны, которая в кратчайшие сроки, минимальные сроки, в течение месяца, да, двух, сумела разобраться, что это ошибка, и вернула Григория Ивановича на руководство предприятием.
10: Тогда очень стремительно делались карьеры. Если у тебя голова на плечах, если ты человек ответственный, если ты не подводишь, Если ты способен работать 24 часа в сутки, тогда очень стремительный карьерный рост обеспечивался сам собой. Уралмашзавод что только не выпускал. У директора должны были быть просто железные нервы, чтобы всем этим управлять. У нашего Музрукова было прозвище «Царь Борис». Он всегда говорил нормальным голосом, даже тихим, но все буквально в струночку вытягивались и выполняли любое его распоряжение. Он никогда не срывался, никогда ни на кого не орал, никогда не матерился и даже пистолетом не угрожал. Хотя многие считали необходимым начинать с того, что выкладывать пистолет перед началом совещания. Чем круче пушка, тем считалось лучше. Но вообще он еще и о людях заботился. Ведь у нас прибыло 30 тысяч человек в эвакуации из Сталинграда в 1942 году. Летом выезжали. Разбитый завод, разбитый город. Вот что было, в том и приехали. Их надо же было одеть всех, обуть, накормить.
14: Роль директора того времени, она гораздо шире. Он решал вопросы не только производства, он решал вопросы жизни людей на этом заводе. Он был царь и бог, отец родной, от него зависели действительно жизни людей.
2: Солдатов был, конечно, выдающейся личностью. Он действительно был, по большому счету, военачальником. И не зря он был награжден орденом Суворова, который давался военачальникам за успешную разработку военных операций. Когда решали какой-то производственный вопрос технологический, он собирал каждый день на планерку не инженеров, не своих заместителей, а людей, которые выпускали эту деталь, и, в общем-то, устраивал с ними мозговой штурм. И записывали все идеи, какие там люди предлагали, рабочие простые, которые сталкивались ежедневно с этим производством, с этой деталью.
14: И он занимался всем, абсолютно всем. Но читаешь старые приказы, наградить передовое производство сатином, каким-то ситцем, отрезом на пальто. Он принимал решение о распашке земель там под картошку, о выделении участков, чтобы люди могли там эту картошку посадить, о том, что, значит, косить сено, то есть для того, чтобы завести там собственное там хозяйство.
10: Например, до войны вообще не было огородничества. В магазинах картошка есть, на рынке есть, зачем сажать? Вот. А вот первая зима, она себя показала во всем ужасе. Задачу решили кардинально. То есть танками вспахали целину и вспахивали большие поля. Потом эти поля делили каждому отделу. В отделе столько-то специалистов, столько членов семьи. И, соответственно, нарезалось кому 5 соток, кому 10 соток. Картошку развозили даже на танках со снятой башней. Сверху короб большой металлический наваривался. И туда целая гора картошки входила. И сверху еще человек сидел с шестом, поднимал провода.
15: Летом 42-го, когда уже был оставлен Севастополь, когда начиналось Сталинградское сражение и надвигалась битва за Кавказ, директор Уралхиммаша Курганов штурмовал наркомат и Госплан в поисках решения своей проблемы. Время самое неподходящее, но его услышали. А дело вот в чем. Напомним, завод, прибывший из Киева, восстанавливали буквально на пустом месте. До города далеко, жилья вокруг почти нет. Селили где могли. Значительную часть людей разместили в бараках, наспех построенных на южной окраине города. До завода 10 километров. Пешком, дважды в день, по уральской погоде, истощенным от голода и непосильного труда людям, это не просто трудно, физически невозможно. Завод лихорадило от вынужденных прогулов. Директор Курганов понимал, что никакие репрессии не помогут. Срочно необходима постоянная транспортная связь завода с городом. Валериан Петрович настойчиво искал решение, и выход был найден.
3: Из постановления Государственного комитета обороны от 2 августа 1942 года. Организовать между городом Свердловском и Уралтяжхиммашем троллейбусное сообщение. Ввести в действие к 1 декабря 1942 года троллейбусную линию протяжением 12 километров. Передать Свердловскому исполкому 25 исправных троллейбусов из числа эвакуированных из Москвы.
15: К назначенному сроку все же не успели. Да и как было успеть за 4 месяца при отсутствии нужных материалов, а главное рабочих рук? На строительство путей вставали те, кто уже отработал 12 часов. Первый троллейбус пошел 17 октября 43 года. Он шел сокращенным маршрутом, но все же он пошел. Завод перестал лихорадить, производство заработало ритмично. Это был в полном смысле оборонно-стратегический троллейбус. Сегодня Химмаш – это крупный жилой район Екатеринбурга, получивший свое название от завода. А маршрут номер один по-прежнему соединяет завод с городом. Таков результат, казалось бы, несвоевременных забот директора Курганова.
13: Во время войны Сталин позвонил Носову и говорит: «Григорий Иванович, как там оборонзаказ?» Последовал доклад, все нормально. Потом Сталин спрашивает: «Григорий Иванович, а я слышал, вы церковь построили?» Он говорит: «Да, построил». Значит, говорит, а зачем? Ну, вы понимаете, война, горе, нужно что-то, в общем-то, для и для души народ требует. Он говорит: «А кто разрешил?» Вы знаете, это разрешить могли или вы, или народ. Позвонил Подкребышеву, он говорит, по такому поводу соединять не стал. Я посоветовался с народом, народ разрешил.
16: Здесь люди молились на Славском. Дело в том, что в горячих цехах кормили по талонам ГКО, усиленное питание. И люди все-таки от недоедания падали. Такая нагрузка. Когда ему доложили об этом, он говорит: «Ну, правильно». Ему там положено было кусочек мяса, сахарочку немножко, там маслица ему положено. А у него дома дети голодные сидят. Он вместо того, чтобы сам съесть, он в карман это и домой принесет. И он дал команду: у нас в годы войны с 41 по 45 все школы получали ежедневное бесплатное горячее питание. Детские садики – полуторное питание. Именно от завода.
10: Это была целая империя, поймите. Это не просто место, где работали. Здесь жили. Все было заводское. Начиная с УЖКХ. Вот, если где-то что-то сломалось, кран течет, то можно было вплоть до директора завода дойти. Это тоже его компетенция была. Хотите верьте, хотите нет.
7: С демидовских времен вся жизнь на Урале... Жизнь уральская рабочая вертится вокруг завода. Плохо заводу, обязательно будет плохо тебе. Все, что необходимо жизни, получаешь от завода. Нужно сделать гроб, сделают на заводе. Нужна телега, делают на заводе. Все. То есть жизнь вокруг завода. И этой традиции 300 лет сегодня уже. Это действительно генотип. Тут уже ничего не поделаешь. Принцип выживания коллективно. Кстати говоря, с точки зрения выживания, это самый эффективный способ и есть.
12: Глава 4. Поворотный пункт.
3: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. Он, Гитлер, опьянял себя цифровыми показателями немецкой военной промышленности. При этом, правда, он стремился не замечать того факта, что цифровые показатели военной промышленности противника были значительно выше немецких.
15: Весной 42 года Гитлеру доложили, что русские уже выпускают по 1000 танков в месяц. Он отмахнулся. Не может быть. Разведка ошиблась. Разведка и в самом деле ошиблась. К тому времени на Урале выпускали уже больше 2000 танков в месяц. Страна напоминала единый сжатый кулак, где каждый палец знал свое место. И какой бы ни был кулак относительно небольшой и слабый, он всегда сильнее растопыренной ладони.
17: Проносится песня над краем, что выжжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет нас пролом. стрелою свинцовой впивается в ухо, и красным дымается выстрел петухом. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало. Много их пало, а все-таки мало. Мало их пало, надо еще.

другими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой. «24 гитлеровских генерала взяты в плен».

0: С точки зрения военной стратегии, но мне очень трудно судить. Ведь им почти удалось. Правда, классическое слово «почти», что означает «все-таки не удалось». Не удалось в значительной степени благодаря тому, что они не просчитали в том числе и промышленный потенциал нашей страны.
1: От Советского информбюро. Сегодня войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецких...
2: Я помню, карта у нас была откуда-то взята, и там прямо отец все время рисовал передвижение фронта, какие... сдали города, какие мы взяли. Это все время сообщалось. Причем, я помню, когда мы отступали, сообщалось очень скупо. Там потеряли такой-то город. Все. Когда мы наступали, перечислялись все деревни, все поселки, все маленькие городки. И вот этот голос Левитана: «Наше дело правое, враг будет разбит. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!» У меня аж волосы дыбом встали. Как он это сказал? Он не кричал, но так сказал.
3: Города стали освобождать, не сдавать, а освобождать. У нас другая жизнь была, и настроение. Мы уже сводки получаем. Наш город освободили такое-то, такое-то. Мы им письма писали, они нам писали.
4: Дорогие бойцы и командиры, воины Северо-Западного фронта, держитесь храбро, боевые друзья. Пусть ваша ярость в борьбе с врагом не знает предела. Они, конечно, очень теплые, пафосные, но тогда люди даже и думали так.
5: Некоторые письма так интересны, что целый лист приветы всей деревни, все-все-все-все-все перечисляются, а потом написано в конце: «У меня все хорошо, до свидания». Но читали письма, все собирались, ждали, это было так важно. Часто писали еще бойцы девушкам, не зная даже кому, писали в цех: «Передайте какой-нибудь девушке, у которой нет парня, вот это письмо, я хочу с ней переписываться». «Александра Николаевна, напишите мне хоть немного, что главного в Челябинске и в нашем романе. Хотел бы посмотреть на вас. Вышлите фото. Жду. Друг мой просит, чтобы твоя подруга написала ему письмо. Ты, Ира, пожалуйста, помоги».

0: уже стали танцевальные площадки организовываться. Мы ходили на танцы. Но им давали не всем. Тебе не дали, потому что тебе в прошлый раз дали. А нам так хотелось. А там на втором этаже окно было. Мы карабкались туда всеми силами. Друг друга подставляли. И в окошко там били стекло и забирались туда, чтобы попасть на эти танцы.
1: Ой, у нас были тапочки такие на работе, уже потом клеенчатые выдавали. Мы до того довольны лаком черным, который там смазывали мы болванки. Мы, значит, эти тапочки накрасим и побежали. Вот, на танцы. А там надо было в цехе материал кроить для всяких этих испытаний, а ножниц не было. Я, значит, думаю, а почему у нас они лежат? Я тогда отнесла ножницы, а мне взяли, отрезали 3 метра меткаль простой. И мы, недолго думая, с сестрой выкрасили в бордовый цвет, и мне платье шили на руках. Эх, как я в нем наплясывала. Ой, 3 метра платьица, рукавчик такой. Ой, не поверите, сроду не забуду. И было весело, и голодные. Лук, квас, вот уже мама потом квас делала, это уже тут получше стал. Лук, квас, хлеба кусок. Эх, с танцев придешь, как это съешь, как ты довольный, сразу уснешь. Мама говорит, Лена, Лена, а Лена уже спит. Набегалась, наплясалась.
2: Комфорт – это вещь опасная. Ей надо умеючи пользоваться. Она должна приносить пользу человеку. И при этом, чтобы он оставался тем, кем он есть. То есть в нем, чтобы была и система защиты внутренняя, и система, способная переносить тяготы, лишения, внутренняя. Внутренняя.
3: После Сталинграда стало ясно, что бы ни происходило дальше, война идет на Запад. Вопрос стоял просто во времени. Чуть дольше немцы продержатся или меньше продержатся. Но война пошла на Запад. Сталинград все решил. Это моя точка зрения. Но при этом я учитываю не только вот военное поражение немцев, а тот факт, что новая промышленность на Востоке сумела к этому времени создать не только количество, но и достигнуть должного качества техники. То есть новая промышленность развернута на полную мощь.
4: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. В Германии многие тоже считают, что Сталинград имеет значение решающего сражения, поскольку на Волге разбилась волна немецкого наступления, чтобы затем откатиться обратно, подобно волне прибоя. Но, как ни тяжела была утрата 6-й армии, это не означало еще проигрыша войны на Востоке и тем самым войны вообще.

0: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку третьей части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Проснулись все, кому спалось. На небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял едва дыша и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды и спить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал. Горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть, и ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок, за

прелесть, ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович, Добрыня, посол князя Владимира. Столованье, пированье у князя идет в полпира, гости сидят в полпьяна. Один князь Владимир стольно-киевский печален, нерадостен. По столовой горнице он похаживает, пословечно государь выговаривает. Избыл я заботу печаль о любимой племяннице, о прекрасной забаве путятищне. А теперь еще одна беда невзгода приключилась. Требует хан Бахтияр Бахтиярович дань великую за 12 лет. В том грамоты записи промеж нас были написаны. Грозится хан войной идти, коль дань не дам. Вот и надобно послов послать к Бахтияру Бахтияровичу, отвести дань и выходы. 12 лебедей, 12 кречетов, да и грамоту повинную. А дань сама по себе. Вот я и думаю, кого мне послами послать. Помоги, Господи. Тут все гости за столами приумолкли. Больший хоронится за среднего, средний хоронится за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Потом поднялся ближний боярин. Ты позволь мне, князь, слово вымолвить. Говори, боярин, мы послушаем, отвечает ему Владимир князь. И боярин стал сказывать: ехать в ханскую землю служба немалая, и лучше некого послать, как Добрыню Никитовича да Василия Казимировича, а в помощники послать Ивана Дубровича. Ведомо им, как в послах ходить, и знают, как с ханом разговор вести. Да живут они в душе со Господом. И тут Владимир князь стольно-киевский наливал 3 чары зелена вина, немалые чары в 1,5 ведра, разводил вино медами стоялыми. Первую чару подносил Добрыне Никитовичу, другую чару Василию Казимировичу, а третью чару Ивану Дубровичу. Все 3 богатыря вставали на резвые ноги, принимали чару одной рукой, выпивали за единый дух, низко князю поклонились, и все 3 промолвили: «Твою службу мы справим, князь, поедем в землю ханскую, отдадим твою грамоту повинную, 12 лебедей в дар, 12 кречетов и дань выходы за 12 лет Бахтияру Бахтияровичу. Господь поможет нам!» Подавал князь Владимир послам грамоту повинную и велел подать в дар Бахтияру Бахтиярычу 12 лебедей, 12 кречетов, а потом насыпал короб чистого серебра, другой короб красного золота, 3 короб скатного жемчуга, дани хану за 12 лет. 7 садились послы на добрых коней и, помолившись, поехали в землю ханскую. Они день едут по красному солнышку, в ночь едут по светлому месяцу, день за днем словно дождь дождит, неделя за неделей как река бежит, а добрые молодцы вперед подвигаются. И вот приехали они в землю ханскую, на широкий двор,
к Бахтияру Бахтияровичу. Слезали с добрых коней. Молодой Добрыня Никитович на пету двери поразмахивал. И входили они в ханские палаты белокаменные. Там крест клали по-православному, пописанному. А поклоны вели по-ученому, на все четыре стороны низко кланялись. Самому хану в особицу. Хан у добрых молодцев стал выспрашивать. «Вы откуда, дородные добрые молодцы? Из каких городов вы, из каких родов? И как вас звать и величать?» Ответ держали добрые молодцы. «Мы приехали из города, из Киева, от славного князя, от Владимира. Привезли тебе дани выхода за 12 лет». Тут и подали хану грамоту повинную, подали 12 лебедей в дар, 12 кречетов, потом подали короб чисто серебра, другой короб красно-золото, да третий короб скатного жемчуга. После этого посадил Бахтияр Бахтиярович послов за дубовый стол, кормил, потчевал, поил и стал выспрашивать. «Есть ли у вас на Святой Руси у славного князя у Владимира кто играет в шахматы, в дорогие тавлеи золоченые? Играет ли кто в шашки, шахматы?» Проговорил в ответ Добрыня Никитович: «Я могу с тобой, хан, в шашки, шахматы поиграть, в дорогие тавлеи золоченые». Приносили доски шахматные и стали Добрыня с ханом по шашечной доске ходить, с клетки в клетку переступывать. Добрыня раз ступил, и другой ступил, а на третий хану и ход закрыл. Говорит Бахтияр Бахтиярович: «Ай, гораз же ты, добрый молодец, в шашки тавлеи играть! Да тебя с кем не играл, всех обыгрывал. Под другую игру я залог кладу: 2 короба чисто серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга». Отвечал ему Добрыня Никитович: «Мое дело дорожное, нет при мне бесчетной золотой казны, нет ни чистого серебра, ни красного золота, нет и скатного жемчуга, разве что поставлю в заклад я свою буйную голову». Вот хан раз ступил, не доступил, другой раз ступил, переступил, а на третий раз Добрыня ему и ход закрыл. Он повыиграл залогу Бахтиярову 2 короба чистого серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга. Слава тебе, Господи! Горячился хан, раззадорился. Он поставил велик залог платить дани выходы князю Владимиру за 12 лет с половиною. И в третий раз в залог Добрыня выиграл. Велик проигрыш. Хан проиграл, да и обиделся. Говорит он таковы слова: «Славные богатыри, послы Владимира, кто из вас горазд из лука стрелять, чтобы пропустить каленую стрелу по острию по ножовому, чтобы пополам стрела раздвоилась, да попала бы стрела во кольцо серебряное, и обе половины стрелы были весом равны?» И 12 дюжих богатырей принесли самый лучший ханский лук. Молодой Добрыня Никитович берет тот тугой лук, разрывчатый, стал калену стрелу накладывать, тетиву стал Добрыне натягивать. Тетива порвалась, как гнилая нить, а лук преломался, рассыпался. Проговорил молоденький Добрынюшка: «Ай же ты, Бахтияр Бахтиярович,
то дрянное лучишко, негодное. И сказал Ивану Дубровичу: ты ступай-ка, мой крестовый брат, на широкий двор, принеси мой дорожный лук, что ко правому стремени притороченный. Отстегнул Иван Дубрович лук от правого от стремени и понес тот лук в палату белокаменную. А к луку были пристроены гусельцы звонкие, не для красы, а потехи ради молодецкой. И вот несет Иванушка лук, на гусельцах наигрывает. Все татары заслушались, эдакого дива век у них не было. Берет Добрыня свой тугой лук, становится супротив колечка серебряного, и три раза он стрелял по острию ножовому, двоил стрелу калену надвое и попадал три раза в кольцо серебряное. Принимался тут стрелять Бахтияр Бахтиярович. Первый раз он стрелил, не дострелил. Другой раз стрелил, перестрелил. И третий раз стрелил, да и в кольцо не попал. Это хану не в любовь пришло, не полюбилося. И задумал он нехорошее извести, порешить послов киевских, всех трех богатырей. А сам заговорил ласково: не пожелает ли кто из вас, славные богатыри, послы Владимировы, побороться, потешиться с нашими борцами, своей силы поотведать? Не успели Василий Казимирович, Иван Дубрович и слово вымолвить, как молоденький Добрынюшка япончу снимал, расправлял плечи могучие и вышел на широкий двор. Там встречал его татарский богатырь-боец. Росту богатырь страшенного, в плечах косая сажень, голова как пивной котел, а затем богатырем бойцов многое множество. По двору стали они похаживать, стали молодого Добрынюшку подталкивать. А Добрыня сказал: помогай, Господи. Их отталкивал, попинывал, да от себя откидывал. Тут страшенный богатырь ухватил Добрыню за белые руки. Да недолго они боролись, силы мерились. Увертлив силен Добрыня был, ухватистый. Кинул, бросил он богатыря на сыру землю, только гул пошел, земля дрогнула. Ужаснулись сперва бойцы, поопешили, а потом всем скопом на Добрыню накинулись, и борьба потеха тут боем дракой сменилась. С криком да оружием на Добрыню навалились. А Добрыня опять просил Господа. Безоружный был. Первую сотню раскидал, распинал. А затем и цело тысяча. Выхватил он тележную ось и принялся той осью недругов потчевать. На подмогу ему выскочил из палат Иван Дубрович. И стали они вдвоем недругов бить-колотить. Где пройдут богатыри, там улица, а в сторону свернут переулочек. Лежмя лежат недруги, не ойкают. Руки-ноги у хана затряслись, как увидел он это побоище. Кое-как выполз, вышел на широкий двор и взмолился, стал упрашивать: славные русские богатыри, вы оставьте моих бойцов, не губите их, а я дам князю Владимиру грамоту повинную, закажу внукам и правнукам с русскими не биться, не ратиться, и буду дани выходы платить веки вечные. Зазывал послов богатырей в палаты белокаменные,
угощал там яствами сахарными, да питьями медвяными. После того написал Бахтияр Бахтиярович князю Владимиру грамоту повинную: веки вечные на Русь войной не ходить, с русскими ни биться, ни ратиться, и платить дани, выходы во веки веков. Потом насыпал воз чистого серебра, другой воз насыпал красно-золото, а третий воз насыпал скатного жемчуга, да в дар Владимиру посылал 12 лебедей, 12 кречетов и с великой почестью послов проводил. Сам выходил на широкий двор и вслед богатырям низко кланялся. А русские, могучие богатыри, Добрыня Никитович, Василий Казимирович, да Иван Дубрович садились на добрых коней и отъехали от двора Бахтияра Бахтияровича, а вслед за ними гнали три воза с бесчетной казной, да и с дарами князю Владимиру. Слава тебе, Господи! День за днем, как дождь дождит, неделя за неделей, как река бежит, а богатыри и послы вперед подвигаются. Они едут с утра день до вечера, красного солнышка до заката, когда резвые кони отощают, и сами добрые молодцы притомятся, приустанут, ставят шатры белополотняные, коней повыкормят, сами отдохнут, поедят, попьют, и опять путь дорогу коротают. Широкими полями едут, через быстрые реки переправляются. И вот приехали в стольный Киевград с Божьей помощью. Заезжали на княжеский просторный двор, да слезали тут со добрых коней. Потом Добрыня Никитович, Василий Казимирович и Иванушка Дубрович входили в палаты княженецкие, крест клали по ученому, по православному, поклоны вели по писанному, на все четыре стороны низко кланялись. А князю Владимиру со княгиней во особицу и говорили таковы слова: «Ученому по православному, поклоны вели по писанному, на все четыре стороны низко кланялись». А князю Владимиру со княгиней во особицу и говорили таковы слова: «Ой ты, гой еси, князь Владимир!

0: Но получилось. Впервые в мире получилось.
1: Вот это инженерное решение, я бы сказал, лихое решение, оно позволило увеличить производство брони в десятки раз.
2: Вот такая есть профессия — сварщик ручной сварки. Вот очень тяжелая работа по сварке бронекорпусов.
0: Технология вообще-то американская. Нам ее не продали. Тогда разработали сами. Академик Патон со своим институтом. И применили сначала на Уральском танковом заводе. Автомат Патона обеспечил и скорость, и качество. Даже у хорошего сварщика рука устала, дрогнула. Все, сбой. В этом месте будет трещина. А у автомата этих проблем нет.
2: Сварочные аппараты не требовали квалифицированных кадров. Они работали на принципе саморегулирования сварочной дуги. И поэтому и женщина, вчерашняя домохозяйка, и подросток вполне могли варить швы надлежащего качества и с такой же производительностью, как и квалифицированный рабочий. Потому что инженер мог дать такой мощный толчок производительности труда, если подумает как следует.
0: Ученые-физики перенесли свои работы из лабораторий непосредственно на заводы, где решались неотложные задачи военного производства. Например, ученики академика Иоффе, уральские физики Ванцовский и Шур, разработали прибор для контроля корпусов артиллерийских снарядов, что позволило полностью исключить брак.
3: Они ездили по всему Уралу со своим небольшим чемоданчиком. Он, кстати, сначала в одном экземпляре существовал. Вот отбраковывали. Причем раньше-то отбраковывали гораздо больше. Но при помощи дефектоскопа брака стало меньше, и снаряд стало больше поступать на фронт.
0: Чтобы побеждать, надо создавать все более и более совершенное оружие. Так что инженеры-конструкторы и инженеры-технологи — это передний край военного производства. Именно их в первую очередь и стягивали на Урал. Здесь собрались прославленные тульские оружейники. Разработчик пистолета ТТ и самозарядные винтовки Токарев. Опытнейший технолог, изобретатель, организатор выпуска пулеметов и авиационных пушек Судаков. Вместе с заводом номер 183 прибыл из Харькова главный конструктор Морозов, один из создателей танка Т-34. В самый канун войны на совещании у Сталина была решена судьба авиационного мотора М-82, и началось его производство.
4: Это был самый мощный на то время двигатель не только в Советском Союзе, но, наверное, во всей Европе. Двигатель, который развивал мощность 1800 лошадей на форсаже. Самолет с таким двигателем мог завоевать господство в воздухе. Мало стран выпускает собственные самолеты, но еще меньше стран, которые выпускают собственные авиадвигатели. Это достаточно высокотехнологическое производство. И здесь, конечно, было очень много технически грамотных людей. Они вышли из науки, из кабинетов, где принимаются стратегические решения.
0: За разработку авиационного мотора М-82 Аркадию Дмитриевичу Швецову было присвоено звание Героя социалистического труда. Столь высокую и редкую тогда награду получали в основном за создание и производство оружия, которое существенно повышало боеспособность вооруженных сил.
4: В 1941-м наградили двух авторов русского чудо-оружия, изобретателя «Катюши» и создателя самолета-штурмовика Ил-2. Соответственно, присвоение звания Героя соцтруда Швецову – это признание того, что он тоже создал чудо-оружие. Лавочкин сумел адаптировать с помощью специалистов нашего завода двигатель для своего истребителя, и был создан знаменитый Ла-5, на котором воевало большинство героев Советского Союза.
5: Отмечая превосходство советских танков над немецкими, необходимо указать на танковый дизель-мотор В-2 как важный элемент этого превосходства. Жозеф Котин, главный конструктор по танкам, заместитель наркома танковой промышленности.
0: Ивану Яковлевичу Трашутину, немецкие конструкторы танков в годы войны дали прозвище Иван Дизель. Это ему

0: принадлежит создание дизель-мотора V2. Знаменитый V2 стал родоначальником целого семейства быстроходных дизелей, которыми оснащались практически все типы танков Великой Отечественной.
1: Такой случай мне рассказывали практически один из участников события. Наш танк шел и упал в воронку. Целый, все на месте, мотор нормально, все, выйти сам не может. Крутая яма. Вот ночью наши слышат, какой-то мотор идет. У немцев мотор бензиновый, а у нас мотор дизельный, тяжелый. Звук мотора разный. У немцев такой звенящий. А наш ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И наши смотрят, это не наш. Немцы вылезли, зацепили, вытащили и потащили танк к себе. Но наши не растерялись, завелись и потащили к себе. Так они тянули. Этот заглохнет, тащит наш к себе немца. Потом немец заведется, наш заглохнет несколько раз. И тут шло испытание чисто моторов. Наш выдержал, пошел, и немец уже не смог завестись. Наши притащили немцев. Это было посчитано как подвиг. Они были награждены самой главной наградой – это отпуск домой. На 10 суток, не считая дороги. Фактически, чуть не 3 недели они вот как раз сюда. Только им совместили отпуск с получением новых танков.
0: Мотовилиха – старейший завод в Перми по производству артиллерийского вооружения. Здесь под руководством главного конструктора Федора Федоровича Петрова была разработана популярнейшая в годы войны 122-миллиметровая гаубица. В 1940 году Петров был переведен на Уралмаш, где было запущено крупносерийное производство артиллерии. С отъездом Петрова его бывшее КБ погрузилось в глубокий кризис. В начале войны в Молотов на Мотовилиху из ленинградских крестов было доставлено под конвоем особое конструкторское бюро, созданное из так называемых врагов народа. ОКБ возглавлял Михаил Юрьевич Цирульников. Прибытие шарашки из крестов стало для уральских пушкарей настоящим спасением. Правда, два конструкторских бюро в один коллектив сливать не стали. Руководство завода нередко пользовалось этой конкурентной ситуацией.
2: Ну, самый простой пример, вот пушка М-42 «Аннушка», вот полковая пушка противотанковая, нужно было ее модернизировать. Поручили сразу нескольким КБ, двум, которые были в Мотовилихе, в Свердловске, тоже КБ поручили, и потом просто собирали как, и смотрели, которая лучше. Из всех вот вариантов оказалась самая удачная, это вот ОКБ-172, в которой возглавлял Цирульников. Хотя официально не он возглавлял, а полковник НКВД.
3: Огонь! Откат?
4: 980.
3: Хорошо.
2: Вот есть интересный документ, правда, он в Москве хранится. Это отчет 4-го отделения НКВД, где просто перечислены открытия. Вот не только нашего вот этого 172-го ОКБ, а всех шарашек, которые были на территории Советского Союза. И там огромное количество, там и начиная от связи, какой-то электроники, заканчивая кораблями и пушками. То есть вот вклад в победу и вклад именно открытиями был достаточно велик.
0: Наши потери в этой войне могли бы быть гораздо большими и не увенчаться победой, если бы не бесчисленные озарения, которые помогали выйти из безвыходных положений, превратить бегство от войны в перегруппировку сил, прокатать броневой слиток на Блюминге, использовать законы физики для контроля качества боеприпасов, штамповать танковые башни из бронелиста в 45 миллиметров. И еще, и еще, и еще.
5: У нас нет избыточных мощностей. То есть мы существуем постоянно, всю промышленную историю России с петровских времен. У нас всегда мощностей меньше, чем у вероятного противника. Поэтому приходится, ну, изгаляться. Это еще в 19 веке отметили. Помните Левшу? Какой же мелкоскоп ты использовал, чтобы блоху-то подковать? А мы по бедности нашей мелкоскопа не имеем. У нас так глаз пристрелямши. Ну, в общем, мы так и живем. Но иногда это, вернее, не иногда, а очень часто приводит к тому, что мы принимаем оригинальные решения, до которых противник просто не додумался.
0: Шло непрерывное великое множество мелких усовершенствований, в разработке которых принимали участие не только инженеры, но и огромное количество квалифицированных рабочих. А порою не очень квалифицированных, а просто сообразительных.
6: Ну, работала, значит, все думала, как это перейти на два станка. Думала, гадала. Была втулка. А в втулке-то была приделана вилка. Когда эту втулку мы включали, а вилку выключали. Значит, что я сделала? Взяла веревочку, нашла, привязала ее за эту вилку. У меня самого отшел, веревочку натягивала. Дошло до центра, а эта вилка это у меня выключила. Значит, я пошла ко второму станку. На второй станок сделала. У меня пошло. По моему примеру, перешли у меня подружки. А мы станок не выключали на ходу. Станки никогда не выключали. Я у мамы все юбки перетаскала, пальцы завязывала.
7: Виктор Тараханов, фронтовик трехсотник. В этот день он должен был закатать 600 снарядов. Он дал 1792 снаряда. Фрезеровщик Нижнетагильского завода Дмитрий Босый. Его приспособления к станку позволили увеличить ежедневную продукцию в 37 раз.
0: Двухсотники – это те, кто выполнял две нормы. Трехсотники – три. А были еще и тысячники. Работая за двоих, троих, десятерых, им удавалось хоть в какой-то мере компенсировать острейшую нехватку рабочих рук. А не хватало рабочих рук везде и всюду. Например, Кировский завод в Челябинске, Танкоград, был укомплектован меньше, чем наполовину. Отсюда и безжалостное принуждение, неизбежное для любой воюющей страны. Но это принуждение подкреплялось богатым разнообразием мер поощрения.
6: Меня все в президиум садили. А что здесь президиум? Меня не видно, да, забыла. Один выступал и говорит: товарищи, у нас инженеры не дошли до этого, как на такой сложной операции перейти на двухстаночное обслуживание. Как вот эта девчушка, так меня девчушкой назвал, она дала, товарищи, 92 вагонов сверх плана за год. Представьте, какой состав пойдет на фронт снарядов.
8: Были нетрадиционные способы поощрения, или наоборот, даже традиционные русские способы. Если смена или бригада выполнила производственное задание, то для них накрывался скромненький стол, выдавалось 100 грамм, причем у начальника цеха под его личную ответственность был всегда резерв спирта в сейфе, был там какой-то кусочек хлебушка, какой-то там кружочек огурца, даже стаканов у них не было. И им пришлось стаканы выточить из деталей. И как на фронте выдавали эти наркомовские, они определенным образом укрепляли моральное состояние.
0: Передовиков, новаторов, стахановцев окружали почетом, награждали. О них писали газеты, их снимали для кинохроники. Конечно, голодному человеку кусок хлеба бывает нужнее, чем почетная грамота или даже медаль. Но общественное одобрение укрепляло дух, взывало к терпению и стойкости.
6: Этот 41-45 столетие Ленина Владимира Ильича. А тут такие все юбилейные.
9: Вот Малышев Вячеслав Александрович, нарком танковой промышленности, хорошо сказал, что за годы войны наша промышленность совершила гигантский скачок. Требуется 15-20 лет на то, чтобы внедрить столько новинок в производство. А у нас за 4 года внедрены они были.
10: То есть здесь воедино все были объединены. Строители, металлурги, наука. Все делали, все, как мы говорим, все для фронта, все для победы. Все удивительные вещи.
0: Такой связи, такого работающего конвейера не повторилось больше никогда в мире. Этот конвейер работал днем и ночью, на перегреве, разгоняясь и разгоняясь, сокращая время на минуты и секунды. Минуты складывались в часы, недели, месяцы и превращались в эшелоны оружия и боеприпасов. А это уже не смешно для противника.
11: Глава третья. Заводские генералы.
0: Директора и наркомы военных лет – люди совсем молодые. Всем до 40, а кому едва за 30. А иначе и быть не могло. Если ты в возрасте, такой нагрузки не выдержать. Попробуйте спать по 2 часа в течение 4 лет. А что касается опыта, то если инженер его не накопил к 35, то вряд ли уже накопит. Тем более, что все они начинали инженерную деятельность не после института, а уже во время учебы. Да и сталинская селекция была очень жесткая.
12: Вот эти кадры решают все. Это не пустые слова. Это очень глубокое понимание путей и ключей к решению любой проблемы. Посмотрите, сколько было молодых министров, профессионалов, знающих детали своей той отрасли, которой они руководили. Это было очень важно в те времена. И это помогло, я думаю, нам, значит, решить все задачи. Его называли дедом. Но ему было это всего, значит, в начале войны сколько? 37 лет. А ответственность была колоссальная. Был такой период во время войны, когда Григорий Иванович перестал быть директором. Поставили, значит, представителем министерства. И надо дать должное руководству страны, которое в кратчайшие сроки, минимальные сроки, в течение месяца, да, двух, сумело разобраться, что это ошибка, и вернуло Григория Ивановича на руководство предприятием.
9: Тогда очень стремительно делались карьеры. Если у тебя голова на плечах, если ты человек ответственный, если ты не подводишь, если ты способен работать 24 часа в сутки, тогда очень стремительный карьерный рост обеспечивался сам собой. Уралмашзавод что только не выпускал. У директора должны были быть просто железные нервы, чтобы всем этим управлять. У нашего Музрукова было прозвище «Царь Борис». Он всегда говорил нормальным голосом, даже тихим. Но все буквально в струночку вытягивались и выполняли любое его распоряжение. Он никогда не срывался, никогда ни на кого не орал, никогда не матерился и даже пистолетом не угрожал. Хотя многие считали необходимым начинать с того, что выкладывать пистолет перед началом совещания. Чем круче пушка, тем считалось лучше. Ну, вообще, он еще и о людях заботился. Ведь у нас прибыло 30 тысяч человек в эвакуации. Из Сталинграда в 42-м году летом выезжали. Разбитый завод, разбитый город. Вот что было, в том и приехали. Их надо же было одеть всех, обуть, накормить.
13: Роль директора того времени, она гораздо шире. Он решал вопросы не только производства, он решал вопросы жизни людей на этом заводе. Он был царь и бог, отец родной, от него зависели действительно жизни людей.
8: Солдатов был, конечно, выдающейся личностью. Он действительно был, по большому счету, военачальником. И не зря он был награжден орденом Суворова, который давался военачальникам за успешную разработку военных операций. Когда решали какой-то производственный вопрос технологический, он собирал каждый день на планерку не инженеров, не своих заместителей, а людей, которые выпускали эту деталь, и, в общем-то, устраивал с ними мозговой штурм. И записывали все идеи, какие там люди предлагали, рабочие простые, которые сталкивались ежедневно с этим производством, с этой деталью.
13: И он занимался всем, абсолютно всем. Но читаешь старые приказы, наградить передовое производство сатином, каким-то ситцем, отрезом на пальто. Он принимал решение о распашке земель там под картошку, о выделении участков, чтобы люди могли там эту картошку посадить, о том, что, значит, косить сено, то есть для того, чтобы завести там собственное там хозяйство.
9: Например, до войны вообще не было огородничества. В магазинах картошка есть, на рынке есть, зачем сажать? Вот. А вот первая зима, она себя показала во всем ужасе. Задачу решили кардинально. То есть танками вспахали целину и вспахивали большие поля. Потом эти поля делили каждому отделу. В отделе столько-то специалистов, столько членов семьи. И, соответственно, нарезалось кому 5 соток, кому 10 соток. Картошку развозили даже на танках со снятой башней. Сверху короб большой металлический наваривался. И туда целая гора картошки входила. И сверху еще человек сидел с шестом, поднимал провода.
0: Летом 42-го когда уже был оставлен Севастополь, когда начиналось Сталинградское сражение и надвигалась битва за Кавказ, директор Уралхиммаша Курганов штурмовал наркомат и Госплан в поисках решения своей проблемы. Время самое неподходящее, но его услышали. А дело вот в чем. Напомним, завод, прибывший из Киева, восстанавливали буквально на пустом месте. До города далеко, жилья вокруг почти нет. Селили где могли. Значительную часть людей разместили в бараках, наспех построенных на южной окраине города. До завода 10 километров. Пешком, дважды в день, по уральской погоде, истощенным от голода и непосильного труда людям, это не просто трудно, физически невозможно. Завод лихорадило от вынужденных прогулов. Директор Курганов понимал, что никакие репрессии не помогут. Срочно необходима постоянная транспортная связь завода с городом. Валерьян Петрович настойчиво искал решение, и выход был найден.
14: Из постановления Государственного комитета обороны от 2 августа 1942 года. Организовать между городом Свердловском и Уралтяжхиммашем троллейбусное сообщение. Ввести в действие к 1 декабря 1942 года троллейбусную линию протяжением 12 километров. Передать Свердловскому исполкому 25 исправных троллейбусов из числа эвакуированных из Москвы.
0: К назначенному сроку все же не успели. Да и как было успеть за 4 месяца при отсутствии нужных материалов, а главное рабочих рук? На строительство путей вставали те, кто уже отработал 12 часов. Первый троллейбус пошел 17 октября 43 года. Он шел сокращенным маршрутом, но все же он пошел. Завод перестал лихорадить, производство заработало ритмично. Это был в полном смысле оборонно-стратегический троллейбус. Сегодня Химмаш – это крупный жилой район Екатеринбурга, получивший свое название от завода. А маршрут номер один по-прежнему соединяет завод с городом. Таков результат, казалось бы, несвоевременных забот директора Курганова.
12: Во время войны Сталин позвонил Носову и говорит: «Григорий Иванович, как там оборонзаказ?» Последовал доклад, все нормально. Потом Сталин спрашивает: «Григорий Иванович, а я слышал, вы церковь построили?» Он говорит: «Да, построил». Значит, говорит, а зачем? Ну, вы понимаете, война, горе, нужно что-то, в общем-то, для и для души народ требует. Он говорит: «А кто разрешил?» Вы знаете, это разрешить могли или вы, или народ. Позвонил Подкребышеву. Он говорит, по такому поводу соединять не стал. Я посоветовался с народом, народ разрешил.
15: Здесь люди молились на Славском. Дело в том, что в горячих цехах кормили по талонам ГКО, усиленное питание. И люди все-таки от недоедания падали. Такая нагрузка. Когда ему доложили об этом, он говорит: «Ну, правильно». Ему там положено было кусочек мяса, сахарочку немножко, там маслица ему положено. А у него дома дети голодные сидят. Он вместо того, чтобы сам съесть, он в карман это и домой принесет. И он дал команду: у нас в годы войны с 41 по 45 все школы получали ежедневное бесплатное горячее питание. Детские садики – полуторное питание. Именно от завода.
16: Это была целая империя, поймите. Это не просто место, где работали. Здесь жили. Все было заводское. Начиная с УЖКХ. Вот, если где-то что-то сломалось, кран течет, то можно было вплоть до директора завода дойти. Это тоже его компетенция была. Хотите верьте, хотите нет.
5: С демидовских времен вся жизнь на Урале... Жизнь уральская рабочая вертится вокруг завода. Плохо заводу — обязательно будет плохо тебе. Все, что необходимо жизни, получаешь от завода. Нужно сделать гроб — сделают на заводе. Нужна телега — делают на заводе. Все. То есть жизнь вокруг завода. И этой традиции 300 лет сегодня уже. Это действительно генотип тут уже ничего не поделаешь. Принцип выживания коллективно. Кстати говоря, с точки зрения выживания, это самый эффективный способ и есть.
11: Глава 4. Поворотный пункт.
14: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. Он, Гитлер, опьянял себя цифровыми показателями немецкой военной промышленности. При этом, правда, он стремился не замечать того факта, что цифровые показатели военной промышленности противника были значительно выше немецких.
0: Весной 42-го года Гитлеру доложили, что русские уже выпускают по 1000 танков в месяц. Он отмахнулся. Не может быть. Разведка ошиблась. Разведка и в самом деле ошиблась. К тому времени на Урале выпускали уже больше 2000 танков в месяц. Страна напоминала единый сжатый кулак, где каждый палец знал свое место. И какой бы ни был кулак относительно небольшой и слабый, он всегда сильнее растопыренной ладони.
17: Проносится песня над краем, что выжжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет нас пролом. Пчелою свинцовой впивается муха, и красным дымается высь петухом. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало. Много их пало, а все-таки мало. Мало их пало, надо еще.

Такими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой. Двадцать четыре гитлеровских генерала взяты в плен.

0: точки зрения военной стратегии, но мне очень трудно судить. Ведь им почти удалось. Правда, классическое слово «почти», что означает «все-таки не удалось». Не удалось в значительной степени благодаря тому, что они не просчитали в том числе и промышленный потенциал нашей страны.
1: От Советского информбюро. Сегодня войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецких...
2: Я помню, карта у нас была откуда-то взята, и там прямо отец все время рисовал передвижение фронта, какие... сдали города, какие мы взяли. Это все время сообщалось. Причем, я помню, когда мы отступали, сообщалось очень скупо. Там потеряли такой-то город. Все. Когда мы наступали, перечислялись все деревни, все поселки, все маленькие городки. И вот этот голос Левитана: «Наше дело правое, враг будет разбит. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!» У меня аж волосы дыбом встали. Как он это сказал? Он не кричал, но так сказал.
3: Города стали освобождать, не сдавать, а освобождать. У нас другая жизнь была, и настроение. Мы уже сводки получаем. Наш город освободили такое-то, такое-то. Мы им письма писали, они нам писали.
4: Дорогие бойцы и командиры, воины Северо-Западного фронта, держитесь храбро, боевые друзья. Пусть ваша ярость в борьбе с врагом не знает предела. Они, конечно, очень теплые, пафосные, но тогда люди даже и думали так. Некоторые письма так интересны, что целый лист приветы всей деревни, все-все-все-все-все перечисляются, а потом написано в конце: у меня все хорошо, до свидания. Но читали письма, все собирались, ждали, это было так важно. Часто писали еще бойцы девушкам, не зная даже кому, писали в цех: передайте какой-нибудь девушке, у которой нет парня, вот это письмо, я хочу с ней переписываться. Александра Николаевна, напишите мне хоть немного, что главного в Челябинске и в нашем романе. Хотел бы посмотреть на вас. Вышлите фото. Жду. Друг мой просит, чтобы твоя подруга написала ему письмо. Ты, Ира, пожалуйста, помоги.

0: уже стали танцевальные площадки организовываться. Мы ходили на танцы. Но им давали не всем. Тебе не дали, потому что тебе в прошлый раз дали. А нам так хотелось. А там на втором этаже окно было. Мы карабкались туда всеми силами. Друг друга подставляли. И в окошко там били стекло и забирались туда, чтобы попасть на эти танцы.
1: Ой, у нас были тапочки такие на работе, уже потом клеенчатые выдавали. Мы до того довольны лаком черным, который там смазывали мы болванки. Мы, значит, эти тапочки накрасим и побежали. Вот, на танцы. А там надо было в цехе материал кроить для всяких этих испытаний, а ножниц не было. Я, значит, думаю, а почему у нас они лежат? Я тогда отнесла ножницы, а мне взяли, отрезали 3 метра меткаль простой. И мы, недолго думая, с сестрой выкрасили в бордовый цвет, и мне платье шили на руках. Эх, как я в нем наплясывала. Ой, 3 метра платьица, рукавчик такой. Ой, не поверите, сроду не забуду. И было весело, и голодные. Лук, квас, вот уже мама потом квас делала, это уже тут получше стало. Лук, квас, хлеба кусок. Эх, с танцев придешь, как это съешь, как ты довольный, сразу уснешь. Мама говорит, Лена, Лена, а Лена уже спит. Набегалась, наплясалась.
2: Комфорт – это вещь опасная. Ей надо умеючи пользоваться. Она должна приносить пользу человеку. И при этом, чтобы он оставался тем, кем он есть. То есть в нем, чтобы была и система защиты внутренняя, и система, способная переносить тяготы, лишения, внутренняя. Внутренняя.
3: После Сталинграда стало ясно, что, что бы ни происходило дальше, война идет на Запад. Вопрос стоял просто во времени. Чуть дольше немцы продержатся или меньше продержатся. Но война пошла на Запад. Сталинград все решил. Это моя точка зрения. Но при этом я учитываю не только вот военное поражение немцев, а тот факт, что новая промышленность на Востоке сумела к этому времени создать не только количество, но и достигнуть должного качества техники. То есть новая промышленность развернута на полную мощь.
4: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. В Германии многие тоже считают, что Сталинград имеет значение решающего сражения, поскольку на Волге разбилась волна немецкого наступления, чтобы затем откатиться обратно, подобно волне прибоя. Но, как ни тяжела была утрата 6-й армии, это не означало еще проигрыша войны на Востоке и тем самым войны вообще.

0: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку третьей части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Проснулись все, кому спалось. На небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял едва дыша и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды и спить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал. Горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть, и ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок

есть ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович. Добрыня, посол князя Владимира. Столованье, пированье у князя идет в полпира, гости сидят в полпьяна. Один князь Владимир стольно-киевский печален, нерадостен. По столовой горнице он похаживает, пословечно государь выговаривает. Избыл я заботу, печаль о любимой племяннице, о прекрасной забаве путятищне. А теперь еще одна беда невзгода приключилась. Требует хан Бахтияр Бахтиярович дань великую за 12 лет. В том грамоты записи промеж нас были написаны. Грозится хан войной идти, коль дань не дам. Вот и надобно послов послать к Бахтияру Бахтияровичу, отвести дань и выходы. 12 лебедей, 12 кречетов, да и грамоту повинную, а дань сама по себе. Вот я и думаю, кого мне послами послать. Помоги, Господи. Тут все гости за столами приумолкли. Больший хоронится за среднего, средний хоронится за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Потом поднялся ближний боярин. Ты позволь мне, князь, слово вымолвить. Говори, боярин, мы послушаем, отвечает ему Владимир князь. И боярин стал сказывать: ехать в ханскую землю служба немалая, и лучше некого послать, как Добрыню Никитовича да Василия Казимировича, а в помощники послать Ивана Дубровича. Ведомо им, как в послах ходить, и знают, как с ханом разговор вести. Да живут они в душе со Господом. И тут Владимир князь стольно-киевский наливал 3 чары зелена вина, немалые чары в 1,5 ведра, разводил вино медами стоялыми. Первую чару подносил Добрыне Никитовичу, другую чару Василию Казимировичу, а 3-ю чару Ивану Дубровичу. Все 3 богатыря вставали на резвы ноги, принимали чару одной рукой, выпивали за единый дух, низко князю поклонились, и все 3 промолвили: «Твою службу мы справим, князь, поедем в землю ханскую, отдадим твою грамоту повинную». 12 лебедей в дар, 12 кречетов и дань выходы за 12 лет Бахтияру Бахтияровичу. Господь поможет нам. Подавал князь Владимир послам грамоту повинную и велел подать в дар Бахтияру Бахтияровичу 12 лебедей, 12 кречетов, а потом насыпал короб чистого серебра, другой короб красного золота, 3-й короб скатного жемчуга, дани хану за 12 лет. 7 садились послы на добрых коней и, помолившись, поехали в землю ханскую. Они день едут по красному солнышку, в ночь едут по светлому месяцу, день за днем словно дождь дождит, неделя за неделей как река бежит, а добрые молодцы вперед подвигаются. И вот приехали они в землю ханскую, на широкий двор, Бахтияру Бахтияровичу. Слезали с добрых коней. Молодой Добрыня Никитович на пету двери поразмахивал. И входили они в ханские палаты белокаменные. Там крест клали по-православному, пописанному. А поклоны вели по-ученому, на все четыре стороны низко кланялись. Самому хану в особицу. Хан у добрых молодцев стал выспрашивать. «Вы откуда, дородные добрые молодцы? Из каких городов вы, из каких родов? И как вас звать и величать?» Ответ держали добрые молодцы. «Мы приехали из города, из Киева, от славного князя, от Владимира. Привезли тебе дани выхода за 12 лет». Тут и подали хану грамоту повинную, подали 12 лебедей в дар, 12 кречетов, потом подали короб чисто серебра, другой короб красно-золота, да третий короб скатного жемчуга. После этого посадил Бахтияр Бахтиярович послов за дубовый стол, кормил, потчевал, поил и стал выспрашивать. «Есть ли у вас на Святой Руси у славного князя у Владимира, кто играет в шахматы, в дорогие таблеи золоченые? Играет ли кто в шашки, шахматы?» Проговорил в ответ Добрыня Никитович: «Я могу с тобой, хан, в шашки, шахматы поиграть, в дорогие таблеи золоченые». Приносили доски шахматные и стали Добрыня с ханом по шашечной доске ходить, с клетки в клетку переступывать. Добрыня раз ступил, и другой ступил, а на третий хану и ход закрыл. Говорит Бахтияр Бахтиярович: «Ай, гораздо же ты, добрый молодец, в шашки давлее играть. До тебя с кем не играл, всех обыгрывал. Под другую игру я залог кладу. 2 короба чисто серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга». Отвечал ему Добрыня Никитович: «Мое дело дорожное. Нет при мне бесчетной золотой казны. Нет ни чистого серебра, ни красного золота, нет и скатного жемчуга. Разве что поставлю в заклад я свою буйную голову». Вот хан раз ступил, не доступил. Другой раз ступил, переступил. А на третий раз Добрыня ему и ход закрыл. Он повыиграл залогу Бахтиярову 2 короба чистого серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга. Слава тебе, Господи! Горячился хан, раззадорился. Он поставил велик залог платить дани выходы князю Владимиру за 12 лет с половиною. И в третий раз в залог Добрыни выиграл. Велик проигрыш. Хан проиграл, да и обиделся. Говорит он таковы слова: «Славные богатыри, послы Владимира, кто из вас горазд из лука стрелять, чтобы пропустить каленую стрелу по острию по ножовому, чтобы пополам стрела раздвоилась? Да попала бы стрела во кольцо серебряное, и обе половины стрелы были весом равны». И 12 дюжих богатырей принесли самый лучший ханский лук. Молодой Добрыня Никитович берет тот тугой лук, разрывчатый, стал каленую стрелу накладывать, тетиву стал Добрыне натягивать. Тетива порвалась, как гнилая нить, а лук приломался, рассыпался. Проговорил молоденький Добрынюшка: «Ай же ты, Бахтияр Бахтиярович, то дрянное лучишко, негодное. И сказал Ивану Дубровичу: «Приступай-ка, мой крестовый брат, на широкий двор, принеси мой дорожный лук, что ко правому стремени притороченный». Отстегнул Иван Дубрович лук от правого от стремени и понес тот лук в палату белокаменную. А к луку были пристроены гусельцы звонкие, не для красы, а потехи ради молодецкой. И вот несет Иванушка лук, на гусельцах наигрывает. Все татары заслушались, эдакого дива век у них не было. Берет Добрыня свой тугой лук, становится супротив колечка серебряного, и три раза он стрелял по острию ножовому, двоил стрелу калену надвое и попадал три раза в кольцо серебряное. Принимался тут стрелять Бахтияр Бахтиярович. Первый раз он стрелил, не дострелил. Другой раз стрелил, перестрелил. И третий раз стрелил, да и в кольцо не попал. Это хану не в любовь пришло, не полюбилося. И задумал он нехорошее извести, порешить послов киевских, всех трех богатырей. А сам заговорил ласково: «Не пожелает ли кто из вас, славные богатыри, послы Владимировы, побороться, потешиться с нашими борцами, своей силы поотведать?» Не успели Василий Казимирович, Иван Дубрович и слово вымолвить, как молоденький Добрынюшка япончу снимал, расправлял плечи могучие и вышел на широкий двор. Там встречал его татарский богатырь-боец. Росту богатырь страшенного, в плечах косая сажень, голова как пивной котел, а затем богатырем бойцов многое множество. По двору стали они похаживать, стали молодого Добрынюшку подталкивать. А Добрыня сказал: «Помогай, Господи!» Их отталкивал, попинывал, да от себя откидывал. Тут страшенный богатырь ухватил Добрыню за белые руки, да недолго они боролись, силы мерились. Увертлив, силен Добрыня был, ухватистый. Кинул, бросил он богатыря на сырую землю, только гул пошел, земля дрогнула. Ужаснулись сперва бойцы, поопешили, а потом всем скопом на Добрыню накинулись, и борьба потеха тут боем дракой сменилась. С криком да оружием на Добрыню навалились. А Добрыня опять просил Господа. Безоружный был. Первую сотню раскидал, распинал, а затем и цело тысяча. Выхватил он тележную ось и принялся той осью недругов потчевать. На подмогу ему выскочил из палат Иван Дубрович, и стали они вдвоем недругов бить-колотить. Где пройдут богатыри, там улица, а в сторону свернут переулочек. Лежмя лежат недруги, не ойкают. Руки-ноги у хана затряслись, как увидел он это побоище. Кое-как выполз, вышел на широкий двор и взмолился, стал упрашивать: «Славные русские богатыри, вы оставьте моих бойцов, не губите их, а я дам князю Владимиру грамоту повинную, закажу внукам и правнукам с русскими не биться, не ратиться, и буду дани выходы платить веки вечные». Зазывал послов богатырей в палаты белокаменные, угощал там яствами сахарными, да питьями медвяными. После того написал Бахтияр Бахтиярович князю Владимиру грамоту повинную: «Веки вечные на Русь войной не ходить, с русскими не биться, не ратиться, и платить дани, выходы во веки веков». Потом насыпал воз чистого серебра, другой воз насыпал красно-золото, а третий воз насыпал скатного жемчуга. Да в дар Владимиру посылал 12 лебедей, 12 кречетов и с великой почестью послов проводил. Сам выходил на широкий двор и вслед богатырям низко кланялся. А русские, могучие богатыри, Добрыня Никитович, Василий Казимирович, да Иван Дубрович садились на добрых коней и отъехали от двора Бахтияра Бахтияровича, а вслед за ними гнали три воза с бесчетной казной, да и с дарами князю Владимиру. Слава тебе, Господи! День за днем, как дождь дождит, неделя за неделей, как река бежит, а богатыри и послы вперед подвигаются. Они едут с утра, день до вечера, красного солнышка до заката, когда резвые кони отощают, и сами добрые молодцы притомятся, приустанут, ставят шатры белополотняные, коней повыкормят, сами отдохнут, поедят, попьют, и опять путь дорогу коротают. Широкими полями едут, через быстрые реки переправляются. И вот приехали в стольный Киевград с Божьей помощью. Заезжали на княжеский просторный двор, да слезали тут со добрых коней. Потом Добрыня Никитович, Василий Казимирович и Иванушка Дубрович входили в палаты княженецкие, крест клали по-ученому, по-православному, поклоны вели по-писанному на все четыре стороны, низко кланялись. А князю Владимиру со княгиней во особицу и говорили таковы слова: «Ой ты, гой еси, князь Владимир стольно-киевский! Побывали мы в ханской орде, твою службу там справили, велел хан Бахтияр тебе кланяться». И тут подали князю Владимиру ханскую грамоту повинную. Садился князь Владимир на дубовой скамью и читал ту грамоту. Потом вскочил на резвые ноги, стал по палате похаживать, кудри русые стал поглаживать, ручкой правую стал помахивать и возговорил светло-радостно: «Слава Богу за все! Ай вы, славные русские богатыри! Ведь в грамоте ханской просит Бахтияр Бахтиярович меня мира на веки вечные. И еще там прописано: будет, где он платить дани выходы нам век по веку. Вот как преславно вы мое посольство там справили с Божьей помощью». Тут Добрыня Никитович, Василий Казимирович да Иван Дубрович подавали князю Бахтияров дар, 12 лебедей, 12 кречетов и великую дань воз чистого серебра, воз красно-золота да воз скатного жемчуга. И завел князь Владимир на радостях почестен пир во славу Добрыни Никитовича, Василия Казимировича да Ивана Дубровича. Господа благодарили, молитву творили по-соборному. А на том Добрыне Никитовичу и славу поют богатырю православному до сих пор.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.